0: У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе, позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру в высшей политической лиге Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России. Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего-чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Из политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну как, ну нет, ну просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому что я умный.
2: И потому что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский – один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Another маленький городочек. Мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, уже ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении 4 охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит: «Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу». Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит: «Роман Аркадьевич, вас ждет сегодня в 2 часа». Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какую-то вот большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он... отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы у его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел: «Но сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились». Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: Чукотка была тогда в плачевном состоянии. Абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего. Местное население замерзало. И он взял на себя... Это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти... Он взялся за обустройство Чукотки, чему посвятил потом 7 или 8 лет. Я потом ездил на Чукотку лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуации с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который... удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину, тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф, поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах, не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого на Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и поперек. И он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
0: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News. He came and he wanted to give him the message that they are ready.
5: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы, и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
6: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер. Ну а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда-2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В историю своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
7: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но

0: исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непростая, и Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
0: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации, но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет и такими делами заниматься. Он исполняет ту, скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем так.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
0: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
0: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
0: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
0: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
0: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. А Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит,

0: руководители, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
0: Это его практический друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году, поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
0: Она сама не хочет. Во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно, знает нюансы, она была бы хорошим переговорщиком. Но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон. Это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, она не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
0: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время, значит, да. И сейчас он уже все, потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. И в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все это этот проект уже закрыт?
0: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
0: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые требует, будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда газ, поставки газа прекратились в Германию, за год, буквально просто за год, Германия переориентировалась полностью, 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
2: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование в тоннеле мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
1: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уиткоф. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уиткоф – это не просто советники. Это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткофа в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
3: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
1: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткофа буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
4: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
5: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник от Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций. Потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани, соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот. И тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
4: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За 2 года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
6: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Онуфрия как канонического митрополита Украины. И благодарим вас за эту позицию.
4: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
7: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
8: Страдания – это часть нашей православной веры.
7: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
8: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
7: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
8: Очень трудно сказать «люби врага своего».
7: But we have to.
8: Но мы должны любить его.
4: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
5: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. У него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томас об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция, в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III. А неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
4: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
9: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
4: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 2024 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
9: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
4: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. «Московская биография», «Орден Российской организации влияния», «Последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе». Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
1: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов. Перемирие с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
10: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут в весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз. Но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
1: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
10: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией. Что она хочет видеть при окончании войны, как эта война должна закончиться, как будут соблюдены интересы Европы, как будет обеспечена безопасность Европы, как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, да, как все это будет работать и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить, да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
1: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
10: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять, надежный царь не мудрено. А вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу, или как это?
1: Вы хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
10: Я говорю, что это, об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы, перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно. А потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
1: Но если повернуть вопрос несколько иначе. Вот присутствие там, в Лондоне, Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
10: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно. И такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно. И уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес. И европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самая психотерапия для самих же европейцев. Попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
1: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться на встречу?
10: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает. Но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу. Пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным, это требует серьезных затрат и непопулярных решений. Политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
1: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
10: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Вытков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
1: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
10: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
1: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
10: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европой и за Украину. И вот с ним все вопросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
11: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
12: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение, ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
11: Как же вы греете там эти нагреватели, что ли?
12: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
1: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. Итак, в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
13: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавской, если вы едете в сторону там Темрюка.
14: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. В одни руки.
15: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимашевске такая же ситуация, бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально 2 недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
16: Бля. Что ж делать?
1: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
17: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
1: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
18: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
19: Ребята, вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. А чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
18: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
20: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
21: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
18: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
22: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди там полчаса перед заправкой. Большие очереди тоже.
18: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
23: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
24: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но, тем не менее, дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
18: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
0: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
18: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
2: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить. Экономим.
18: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
3: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи в данной сложившейся нелегкой ситуации, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
18: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
24: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах, да, и, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси, ну, то есть проще довести бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну, или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его, там, с каких-то сибирских НПЗ.
18: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
1: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026-го стало таким кризисным?
6: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожные депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
1: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
6: Да, безусловно.
1: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
6: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
1: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
6: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
1: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
6: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведено из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
1: Это когда встанут заводы,
6: это
1: фабрики?
6: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
1: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
6: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100. Он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
1: 100 рублей за литр.
6: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
1: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
6: Краткосрочно может. А в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути «тащить и не пущать».
1: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
6: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования, но пока еще, вот на данный момент Urals стоит $83 за баррель, пока еще Россия, overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации, нефть падает, Brent уже стоит дешевле $90 за баррель, российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
1: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
6: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией. Но не больше.
1: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
6: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
1: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
6: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
1: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
6: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
1: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
6: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
1: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
6: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
1: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и 264-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – это знаменитая манчестерская группа «A Certain Ratio». На всей истории этой группы я останавливаться не стану, а послушаем их последние несколько альбомов. А начинает программу Чен Маршалл, она же Кэт Пауэр. Очень популярная американская певица, 72-го года рождения. Значит, будем считать, что ей уже полтинник стукнул, с чем ее и поздравляем. И Кэт Пауэр, она выпустила вообще много альбомов, 10 штук я насчитал. И вышел у нее уже третий альбом кавер-версии. То есть очень любит она петь чужие песни, ну, естественно, в собственной интерпретации. Так что был у нее альбом уже под названием «Covers» в 2000 году, потом альбом «Jukebox» в 2008 году и теперь снова «Covers». На этом альбоме Cat Power поет песни из репертуара The Pogues, Ника Кейва, Игги Попа, Билли Холидей даже, Ланы Дель Рей, что удивительно. Но я выбрал песню менее известной группы, группы Dead Man's Bones, кстати, в которой главную роль играет известный актер Райан Гослинг. И эта песня под названием «Papa Power».

Cat Power и песня Papa Power из репертуара Dead Man's Bones, альбом Covers. Следующий парень у нас из Кении, зовут его Фадли Итулия, и у него вышел второй альбом Шиндиши. Он прекрасно играет на гитаре и неплохо поет. Слушаем песню «Амина».

Кенийская песня называется «Амина», а пел Фадили и Тулия. Теперь маленький у нас будет сюжетец, как обычно бывает, из двух номеров, и в этот раз он посвящен лейблу Phantom Limb. Это такой лондонский лейбл, основанный, кстати, моим приятелем по имени Джеймс Уэлла. Раньше он работал в другом, более крупном известном лейбле под названием Fat Cat, ну а потом как-то вкусы его радикализировались, и они организовали этот самый Phantom Limb со штабом в моем любимом, пожалуй, даже любимом в мире английском городе Брайтоне. Музыку они выпускают в высшей степени экзотическую, и вы в этом сами сейчас убедитесь. Сначала послушаем альбом, дебютный, судя по всему, альбом под названием просто «А», девушки по имени Хекла. Хекла Магнус Доттер, ее полное имя. Родилась она, как нетрудно догадаться по фамилии, в Исландии, но работает, как и многие другие, в креативном хабе в городе Берлине. С альбома «А» Хеклы слушаем песню «Хатбур». Скажу только, что Хекла не только поет, ну и в первую очередь она заметна тем, что является исполнителем на замечательном советско-изобретенном электронном инструменте термин «вокс». Ну, по-английски это называется «термин».

Хекла Магнусдоттер из Исландии, альбом «А». Представляю лейбл Phantom Limb. Да, он был образован, кстати говоря, совсем недавно, 5 лет тому назад, в 2017 году. И еще одна группа, пожалуй, даже довольно известная на Phantom Limb, это дуэт из Индонезии. То есть это самая авангардная, продвинутая, невероятная, я думаю, музыканты не только в Индонезии, но и вообще в Юго-Восточной Азии. Называется дуэт «Сениава». Когда-то давным-давно какой-то из их альбомов, а альбомов у них очень много, мы слушали. В дуэте состоят Рулли Шабара, который поет, и Вакир Суриади, который играет на всяких инструментах, электронных, ударных, шумовых, струнных и так далее. Последний альбом «Сениава», который как раз вышел на Phantom Limb, называется «Алкиса», и с него «Алкиса», часть вторая.

Дуэт Синьява из Индонезии, альбом «Алкиса». Таким образом, мы послушали кое-что из репертуара «Phantom Limb» этого замечательного лейбла из английского Брайтона. Ну а теперь продолжим наше путешествие по лучшим альбомам 2022 года. Сегодня у нас будет такая занятная категория под названием, я бы сказал, «Самый необычный альбом». И это у нас дебютный альбом Молли Льюис. И это художественный свист. То есть Молли Льюис сейчас живет в Лос-Анджелесе, и, насколько я понимаю, очень востребована в киноиндустрии. Родилась она в Австралии, и занимается она свистом, то есть whistler, свистунья. Ее дебютный альбом, такой мини-альбом, там 6 или 7 треков, называется он «The Forgotten Age», «Забытый край». И, ну, давайте послушаем 2 трека с этого альбома, благо они тут все довольно короткие. Сначала заглавную песенку.

Молли Льюис – мастерица художественного свиста, альбом «The Forgotten Edge». Вы могли заметить, что это очень-очень обаятельные записи, и я никак не могу удержаться от того, чтобы поставить еще один трек с этого же альбома, повторю, самого необычного моей версии альбома 2022 года. Эта пьеска называется «Oceanic Feeling» – «Океаническое чувство».

Молли Льюис, «Свистунья», альбом «The Forgotten Edge». Ну, а теперь к нашим хедлайнерам. «A Certain Ratio» были созданы в 1977 году в городе Манчестере и стали одним из заметнейших ансамблей тамошней легендарной сцены наряду со всякими там Joy Division'ами и прочими. Certain Ratio всегда уклонялись в сторону, ну, не скажу фанка или диско, но такой достаточно ритмичной танцевальной музыки. То есть я бы назвал их стиль по аналогии с постпанком постфанк. В группе состояли Джесс Кэр, бас, вокал, Мартин Москроп, гитара, труба, Дональд Джонсон — ударные инструменты. Потом состав группы неоднократно менялся, и в результате в нынешнем составе появились два новых участника — саксофонист Тони Квигли и Мэтт Стилл. И вот с последними несколькими альбомами этой группы мы с вами сейчас и познакомимся. Сначала альбом 2020 года, 11-й, кстати говоря, по счету, с «A Certain Ratio», назывался «ACR Loco». И с него, пожалуйста, песня «Берлин».

A Certain Ratio из Манчестера, альбом ACR, но это, естественно, сокращение Certain Ratio, ACR Loco. На следующий год, то есть в 2021 году, вышел альбом Loco Remesclada, в котором имеются, с одной стороны, ремиксы на песни из альбома Loco, с другой стороны, новые треки тоже, из которых я выбрал трек под названием «Down and Dirty». И там было написано, что это ремикс мистера Дэна. Я подумал, что это Дэниел Миллер, шеф лейбла грамзаписи Mute Records. Но нет, оказалось, что это не Дэниел Миллер, а что это Дэн Кэри. Итак, «Down and Dirty».

Certain Ratio Down and Dirty с альбома Loco Remezclada. И последний релиз английских манчестерских этих постфанкеров — это сборник их EP-шек. Вышло у них три EP в 22-м году, и затем они были соединены в один альбом под названием EPACR. И отсюда мы послушаем сразу два трека. Во-первых, отличный совершенно вокальный трек «Feel No Fear», «Не чувствуй страха», поет Денис Джонсон.

Денис Джонсон и A Certain Ratio Feel No Fear на альбоме EP A Sierra он вышел, ну а до этого вышел на EP-шке. И последний трек этой группы в нашей сегодняшней передаче — Souls in the City, часть вторая. Слово «Souls» пишется с буквой «S» как знак доллара.

Souls in the City, Neo-Funk, Neo-New Wave. Это манчестерская группа A Certain Ratio и их продукция последних лет. Поехали дальше. Теперь группа из Турина. Из итальянского Турина. Гаражное трио под названием Slogs. Были они уже в нашей передаче. В 2018 году у них вышел дебютный альбом под названием «Holy Motors». Помните, надеюсь, этот симпатичный французский фильм. Ну, а теперь вот второй альбом. Называется «Knife in Your Hand» — «Нож в твоей руке» и песня «No Makeup».

Туринское трио «Слокс» с вокалисткой Айви Клауди, ну и там еще два парня, Тони Мачете на барабанах и Бадди Фас на гитарах. Песня называлась «Без грима». Следующий наш персонаж из Мадрида. И, в общем, это такой ветеран испанской культуры, можно сказать, потому что он и бард, поэт, писатель, автор песен и так далее. Зовут его Мигель Пухадо. На самом деле писатель, есть у него несколько книг, в том числе одна книга о французском знаменитейшем барде Жорже Брассансе, которого он сам, этот Мигель Пухадо, кстати говоря, очень напоминает, как внешне, так и по манере. Альбомов у него очень много, где-то около 20 штук, и последний из них называется «De Foc и de Velut» — «Пожар и волосы». И я заметил, что песни там в основном, ну, такого сатирического или политического содержания. Я, в частности, выбрал трек под названием «Es fácil dirse anarquista», то есть «Так легко сказать, что ты анархист».

Мигель Пухадо из Испании, альбом «De Foc y de Velut». И завершить сегодняшнюю программу выступление, наверное, самой известной южноафриканской рок-группы. Она называется BLKJKS. Это как бы сокращение, то есть минус все гласные буквы «Black Jacks». Группа из Йоганнесбурга существует с 2000 года, и это ребята, кстати говоря, черные, я уже не знаю, с какого они племени, вот, но, в общем-то, ребята коренного, так сказать, населения. В 2009 году у них вышел очень известный альбом «After Robots», который снискал им массу всякой хорошей прессы, а также концертных туров и фестивальных выступлений. Потом они как-то надолго замолчали. И вот лейбл Glitterbeat не так давно выпустил их второй альбом. Называется «Abantu», что в переводе с одного из южноафриканских наречий означает «Before Humans», «До людей». Слушаем с него песню «Me Killa Pile». И с этой самой песенкой я с вами и прощаюсь. Всего доброго, до встречи ровно через неделю. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе» и до скорой встречи.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она так как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследует.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
9: Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Андрей Шарый. 38 лет в эфире. Иван Толстой. «Поверх барьеров».

0: Филолог и историк Иван Толстой начал сотрудничество с русской службой «Радио Свобода» 38 лет назад. За без малого 4 десятилетия в эфиры на сайт «Свободы» вышли тысячи подготовленных Иваном материалов. Он автор и редактор многих литературных и историко-культурных циклов, считающихся фирменными знаками редакции «Свободы». В частности, радиопрограммы «Поверх барьеров», проектов «Герои Ивана Толстого», «Алфавит инакомыслия», серии архивных выпусков «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад и «Золотой запас». Свободы. Иван – автор многих литературоведческих книг и публикаций, книгоиздатель и телеведущий. Сфера его интересов распространяется на историю русской культуры, русской эмиграции, холодной войны. Много лет он занимается изучением прошлого русской службы свободы и корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Иван рядом со мной в студии «Свободы». Простая проверка в поисковой системе сайта «Радио Свобода» дает около 7500 указаний на вашу фамилию, преимущественно как на автора и участника программы, ведущего интервью, но и, напротив, как на человека, который сам дает интервью. Самая старая ссылка датируется январем 98 года. История вашего сотрудничества со «Свободой» на 10 десятилетия дольше. Началось все задолго до того, как у нас в русской службе появился веб-сайт, но основное из вашего свободовского творческого наследия электронная память все же сохранила, удержала. Иван, на ваш взгляд, что в этом массиве информации самое любопытное, самое важное, самое запоминающееся для вас?
1: Конечно, это работа над огромным циклом 50 программ, посвященных истории радио «Свобода» от 1953 года до 2003. Это были 50 программ по 50 минут каждая, посвященная каждому году существования нашей станции, которые были построены по одному принципу. Я рассказывал об основных событиях года, так сказать, вовне радио, за стенами радио, и о том самом главном, что случилось внутри станции. Это были, наверное, лучшие мои годы на радио, потому что в течение нескольких лет я готовился к этому циклу, и затем каждую среду с 2002 до 2003 года выходили эти 50 программ. При этом никто с меня не снял моей основной рабочей нагрузки. То есть приходилось делать гораздо больше. Но это был год счастья.
0: 50-летие русская служба отмечала в 2003 году, но были еще у нас с той парой две больших компании, связанные с юбилеями. Это компания 60-летия службы и 70-летия службы. Давайте напомним о том, что было в 2013 и 2023 годах.
1: Ну что, в 2013 мы подхватили историю радио и напомнили, дали в эфир еще раз этот цикл к 50-летию и рассказали о тех драматических событиях, которые произошли с 2003 по 2013. Сейчас, оглядываясь назад, конечно, это было десятилетие достаточно спокойное. Был минимум войн, да, была Грузия, да, конечно, и Приднестровье тут фигурировало, и многое другое, но не было ни захвата Крыма, не было еще Майдана, не было страшной войны. Поэтому 60-летие, оно прошло, может быть, и не очень замеченным нашими слушателями. Они привыкли к тому, что мы делаем исторические программы. Да и, честно говоря, на волне успеха к 50-летию, вот к этому главному циклу, полвека в эфире он назывался, я, воодушевленный этим успехом, я стал больше делать программ из архива «Свободы».
0: Там, кстати, еще же CD-ROM, как тогда говорили, выпущен был к 50-летию,
1: да, помните, очень, да? Красивый, симпатичный, который достаточно быстро в качестве такого исторического оползня ушел в историю, в небытие, потому что начали исчезать приборы, на которых можно было его слушать, да и программирование тогда было несколько отсталым в самом начале 2000-х. Так что теперь это просто как некий артефакт, картинка, которую можно в рамочку и на стенку. Но весь этот цикл находится на сайте «Радио Свобода», его можно слушать по этому диску, по 50 программам в американских университетах, что-то в пределах дюжины, преподают историю холодной войны.
0: Produced by Иван Толстой.
1: Я не знаю, упоминают ли они мое имя, они прежде всего называют «Радио Свобода», потому что мое дело – это составление и редактирование все-таки, но это ужасно приятно, что они взяли это за основу. Мы трудились полвека не зря.
2: У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня мы начинаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. каждый год мировой истории с 53-го до наших дней устами Радио Свобода. Архивные пленки, голоса прошлого, музыка эпохи, воспоминания ветеранов и размышления сегодняшних сотрудников радио.
3: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
0: 70-летие.
1: 70-летие – это уже 2023 год, понимаете, страсти кипят. Конечно, уже есть и Крым, и страшные последствия российской политики в Украине и так далее. И тут что ни программа, то кровь, пот и слезы. 70-летие, конечно, было совсем уж безрадостным.
0: И бюро наше было вытеснено из Москвы в 22-м году после начала агрессии сразу, и иностранными агентами мы стали как раз в течение этого 7-го десятилетия своего существования, и репрессии против наших журналистов, десятки из которых сейчас объявлены иностранными агентами, включая моего собеседника, это как раз все продукт российской политики последних 10 лет. Почему в сфере ваших профессиональных интересов именно история «Радио Свобода» занимает такое большое место?
1: Прежде всего, потому что это самая большая институция, которая возникла в эмиграции, и она возникла на стыке двух интересов. Желание эмиграции служить своему отечеству, то есть высказываться как-то, делиться своим опытом, мнением, тревогами, сомнениями, слезами и радостями. И это, значит, одна была линия, а вторая линия – это американские интересы. Народная дипломатия, то, что называется, неофициальные потуги, попытки, очень часто успешные, достучаться до российской, тогда советской аудитории и показать, что люди не одиноки, что их слышат, к ним прислушиваются, им хотят рассказать о том, как все-таки устроен мир, что такое демократия, что такое либерализм, что такое парламентаризм и так далее, и так далее. И вот на стыке этих двух интересов возникла идея создать такое радио. Радио «Свобода», тогда называвшееся «Освобождение», было не первым в этом смысле. Раньше было радио «Свободная Европа», которое вещало на европейские страны, Центральную и Восточную Европу. А еще раньше «Голос Америки» и BBC. То есть этот опыт у американской дипломатии уже был, да и не только, как видим, у американской. Все-таки вот оказалось, что самое жизнеспособное – это соединение этих двух линий. Американского желания предотвратить Третью мировую войну, то есть показать советским слушателям, что никто не собирается сбрасывать атомную или, там, не дай бог, водородную бомбу на Советский Союз. Ведь об этом тревожились советские власти, угрожая своему собственному населению, что вот враг, империализм, Америка сбросит бомбу. Задача американской дипломатии – устами радио «Свобода», радио «Освобождение» было объяснить населению: нет, никто не собирается сбрасывать бомбу. И вот удивительный исторический феномен. Оказалось, что это наиболее жизнеспособная, так сказать, формула, такая монада, такое вот суррогатное радио, как когда-то называлось. А я поясню, что суррогатное – это значит радио, созданное не в российских условиях, за пределами России, но такое, о котором мечтает слушатель. Вот как будто бы оно было в Советском Союзе, если бы Советский Союз был свободен. И вот я считаю, что эта удачная формула, видите, просуществовала до сих пор.
0: А сейчас?
1: Так сейчас, по существу, свобода возвращается к тем задачам, которые были, может быть, в ранние 50-е годы. Нужно снова объяснять населению, что Запад не враг. Ведь, посмотрите, за эти десятилетия Запад не объявлял войны Советскому Союзу и России. Психологически установка была совершенно верная. Она и политическая оказалась верна. Никто на Россию не нападает. Скорее, Россия нападает на другие страны. Но население, оно зомбируется легко. Ну вот такая доверчивость, такая подростковость, как часто социологи и психологи называют российскую публику, российскую аудиторию. Подростковое сознание. Поэтому с подростком очень трудно работать. Работать нужно долго. И маслом этот хлеб нужно промазывать много-много раз. Впереди у «Свободы» много работы.
0: Многое из того, что делает в своей ежедневной работе журналисты, выполнение заданий редакции, хочешь не хочешь, а делаешь. Однако каждый из нас имеет все-таки особые зоны своего интереса, исследованием которых занимается не только по обязанности, но и с удовольствием, надо сказать. Назовите, пожалуйста, 2-3 сферы такого своего личного интереса. Чем вы с особым пэшн занимаетесь?
1: Исторически получилось так, что меня привели, пригласили в Пушкинский дом, потому что я ходил на курсы экскурсоводов в Ленинграде, это был конец 70-х годов, и такой совершенно гениальный человек Вадим Эразмович Вацура, лермонтовед, пушкиновед, он, увидев мой интерес, спросил меня, не хочу ли я прийти и поговорить всерьез в Пушкинском доме об одной работе, об одной сдельной работе. Нужно было прокомментировать книгу о Пушкинском Петербурге, нужно было просто сверить готовый текст покойного автора, такой Николай Никитич Фокин был. Большая книга, 600 машинописных страниц, нужно было все проверить, проверить библиографию, а самое главное, проверить цитаты, которые он брал из книг. И вот я сел, и 3 года я копал, собственно говоря, эту книгу. На этом я вырос. Пушкинистика стала моим хобби. Она не стала профессией, но она стала хобби. За это время я, в частности, в пушкинском кабинете Пушкинского дома, это святая святых, куда просто так никого не пускают, там все книги о Пушкине собраны, в том числе запрещенные книжки, например, эмигрантские, там я познакомился с комментарием Набокова к Евгению Онегину. Это английский комментарий. Я им насладился, я стал даже кое-что переводить. А только потом я поступил на филфак. Я, так сказать, вообще должен был быть медиком по образованию и проучился несколько лет в медицинском институте. А потом экскурсовод и так далее. И только потом я в свои там 22 года я решил отправиться на филфак. А вот когда я заканчивал филфак, я решил соединить пушкинистику и любовь к Набокову. И мой диплом назывался «Комментарий Владимира Набокова к роману Пушкина Евгения Онегина». Когда я положил этот диплом, ну, точнее, его заготовки, рыбу, так сказать, перед своим руководителем, на дворе стоял 85-й год. Георгий Пантелеймонович Макогоненко, мой руководитель, очень известный ленинградский литературный, он сказал: «Ваня, вы сошли с ума. Такой диплом защитить нельзя. Что это за название?» Я говорю: «Георгий Владимирович, вот я не хочу другой». Он сказал: «Нет, это невозможно». Хорошо, я забрал эту рыбу, написал диплом, принес на следующий год. Снова к Макогоненко. Он прочел название и сказал: «Ну, Вань, я вам в прошлом году сказал, нельзя». А через 2 месяца Набоков был разрешен в Советском Союзе. Летом в газете «64» появилась первая публикация Набокова «Шахматная задача» и кусочек из «Защиты Лужина». Ура! Но снова нужно терять год. Кстати, Макогоненко скончался. У меня был новый уже руководитель Маркович. И только в 88 году я защитил свой диплом. Но к этому времени я был совершенно другим человеком. Мне был тридцатник. То есть я себя чувствовал совершенно независимым человеком. И я решил, что мне нужно, так сказать, как-то

0: какой-то сделал текст.
1: Кто звонил?
0: Ирина Коневская, Ирина Хенкина. И мы сделали пробную запись. Я жил тогда в квартире у Ефима Григорьевича Эткинда, запер собаку в комнате, чтобы она не лаяла, и сделал первую запись. Она практически там через 3 дня она пошла в эфир и составила сюжет в программе «Аспекты». И в эту минуту я понял, что это страшно интересно, что я по свободе, оказывается, могу сказать то, что слушатели свободы не знают. А сюжет был простой, как читают эмигрантские журналы в Советском Союзе. А я 10 лет уже их читал, потому что там издат ходил по рукам. У меня были такие знакомые. И таким образом, «Радио Свобода» стало третьим моим хобби. Вот она, видите, переросла в профессию. За свое хобби я получаю зарплату.
1: В архиве «Радио Свобода», к сожалению, не сохранилась запись выпуска программы «Аспекты» с первым выступлением на «Волнах свободы» Ивана Толстого. Предложим вашему вниманию фрагмент другой программы.
2: Поговорим сейчас о Михаиле Горбачеве. Похоже, кончилось на Западе время затянувшегося горбазма. В стране это время кончилось гораздо раньше – но вот сдаются последние магикане, последние защитники. Иван Толстой, Ленинград.
3: Россия, Россия, рабоче-крестьянская, и как не отчаяться, едва началось твое счастье цыганское, и вот уж кончается. Стихи Георгия Иванова удивительно точно передают чувства русского человека, русского интеллигента, понадеявшегося было на возможные перемены. Что и говорить, 5 лет какой-то цыганской надежды. Эта надежда вполне справедливо связывалась с именем Михаила Горбачева. Было занятно видеть, как из среды высших партийных функционеров вырвался нежданный реформатор. Как всякий политик, Горбачев должен был понимать, что ему нужно опираться на какие-то социальные слои, классы, группы людей. Но первые же указы, антиалкогольные главным образом, решительно оттолкнули от него именно рабочих и крестьян. Своей водочной политикой генеральный секретарь, генсок, показал полное непонимание психологии своего народа, неосведомленность в укладе жизни и потребностях русского работяги. Этот разом упавший авторитет Горбачев не смог поднять в глазах простого народа уже никогда. На кого же тогда сделал он ставку? На средний класс, на мелкую буржуазию, на кооператоров. Но и здесь Михаил Горбачев проявил свое непонимание условий.

0: Вот тут что интересно, Иван Никитич, мы с вами 30 лет знакомы, и я-то список ваших приоритетов, честно говоря, тем не менее, выстраивал немножко по-другому, потому что мне, ну, Набокова вы упомянули, но мне казалось, что Набоков, Пастернак, а Пушкин где-то ниже. А вы начали с Пушкина. Потому что Пушкин наше все?
1: Нет, потому что это, я рассказал хронологически. Было так, и Пушкин – это моя любовь до сих пор. Я постоянно читаю Пушкина и комментарии к нему, и пушкиновические работы, и выписываю специальные пушкиновические книги. И более того, я могу даже сознаться, что я готовлю том, но это все-таки не скоро, мне нужно много вещей в ближайшие годы написать. Я готовлю том, условно говоря, Пушкина в эмиграции, то есть неопубликованные эмигрантские материалы ученых-пушкинистов, посвященных пушкинской теме.
0: Я воспользуюсь сейчас творческим приемом одного из ваших радиоциклов, который и сейчас еще идет и звучит в эфире. Кого бы вы, Иван Никитич Толстой, назвали своими учителями? На свободе и не на свободе?
1: Вне свободы я мог бы прежде всего назвать Андрея Юрьевича Арьева, замечательного критика и писателя ленинградского и петербургского.
0: Он ведь здравствует до сих пор.
1: Он здравствует, и он со-редактор вместе с Яковом Аркадьевичем Гординым петербургского журнала «Звезда». Это совершенно невероятное содружество, такое много лет, десятилетий уже продолжающееся. Андрей Юрьевич Арьев повлиял на меня и в нравственном отношении, и в профессиональном отношении, и в этическом, и в том, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях жизненных, без поучения, на своем примере, лучший из учителей, которого можно себе только представить. Это вне свободы. Конечно, были и другие люди, но прежде всего Андрей Юрьевич, которого я ни на один

0: день не забываю. На свободе, как ни странно, человек, который сам радиопрограмм не делал, но, во-первых, он меня взял на службу, зафрахтовал меня, чему я очень благодарен. Самое главное, что он давал какие-то, знаете, как вот ходит корабль против ветра, он галсами идет, парусник, он ловит как бы боковой ветер, потому что прямой его должен был бы отталкивать. И вот корабль движется галсами, но вперед. Это Юрий Львович Гендлер, удивительнейший совершенно человек, который, надо сказать, меня не любил. Но это абсолютно не мешает мне вспоминать его с величайшей благодарностью, потому что его какие-то, ну, я бы сказал, философские уроки, хотя он совершенно не был философом, теоретиком, но он был философом жизни. Он понимал, что такое чувственное радио, что такое эмпатия в работе журналиста, что такое понимание материала и вот фактуры. Нет у тебя фактур, и не получится из тебя радиоведущего.
1: Согласен в целом с вашими оценками, еще и потому, что и меня Юрий Львович Гендлер взял на работу в русскую службу, и я тоже ему за это благодарен до сих пор, царство ему небесное. Но эта фигура вызывает, как вы знаете, разные оценки, как и многие яркие фигуры. Интересно то, как вы оценили причину, по которой Гендлер вам интересен, и вот откуда это взялось в нем, как вы думаете? Он ведь не был профессиональным журналистом.
0: Абсолютно нет, он был юрист. Более того, он был юристом на ликёроводочном заводе, то есть абсолютно из операции «Ы»
1: сюжет. Вот оттуда и взялось.
0: Вот оттуда и взялось. Истина в вине. Вот. Это натура. Это глубокая, чувствующая, переживающая человечность. Он был романтик. Он был влюблен. Знаете, как у Шкловского? У женщины есть любовь, поэтому она любит. Вот у Гендлера была любовь к массе вещей в жизни, к профессии, к человеческому таланту, к остроумию. Он безумно любил людей остроумных. К людям, которые не требуют никакой плетки для того, чтобы они выполняли свое дело. У него в Нью-Йоркском бюро, ну и потом, так сказать, в Мюнхенском, потом в Пражском, по существу у него был такой коммунизм. Все люди знали, что нужно делать, и работали. Он только посмеивался и любил говорить: «Никто никому не мешал, многие хорошо работают».

0: «Поверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Федерико Феллини, «Ла Страда». У микрофона Юрий Гендлер.
1: Одно только слово «Ла Страда» переносит меня в пасмурный ленинградский октябрь 56 года. Это был незабываемый октябрь. Довольно неожиданно в Ленинграде тогда прошли два кинофестиваля. В начале октября английских, а вслед за ним итальянских фильмов. Оба в кинотеатре «Великан». После последних кадров дороги и великих кадров, надо сказать, нам сразу стало же ясно, что мы столкнулись с чем-то очень большим, доселе неизвестным, с тем, что нас будет сопровождать всю нашу остальную жизнь. Другое ощущение выразить чуть более трудно. Оно сложилось, я думаю, скорее на подсознательном уровне из-за сочетания колоссального таланта Феллини и подлинной исторической драмы. Через неделю после фестиваля итальянских фильмов советские танки вошли в Будапешт. После дороги мы все повзрослели. Мы где-то внутри себя сильнее, чем когда-либо прежде, почувствовали, что не обязательно закончим свою жизнь в тех же ленинградских квартирах, в которых родились, что есть в нашей жизни, пусть не ясная, перспектива и предназначение, и что многих впереди ждет и любовь, некоторых казенный дом, и всех дорога.

0: Гендлер в эфире «Свободы». Архивная запись, мировая кинодвадцатка «Радио Свобода», обсуждение фильма Федерико Феллини «Ла Страда. Дорога». Эфир 96-го года. Иван, звук или текст?
1: Текст. Хотя последние 30 лет все больше звук. Я тоскую по тексту. Но, как быстро стало понятно, звук, который тебе самому нравится, ты удовлетворен тем, как ты говоришь, всегда поверяется легким текстом. Нельзя на радио говорить витиеватыми фразами. 60-е, да и 70-е, и 80-е. Вот переслушиваешь архив, люди говорят письменным языком, придаточными предложениями, причастными деепричастными оборотами. Ну, невозможно. Ну, это сухой коржик. Срочно хочется запить чем-нибудь. Говорить нужно в фас. Легко. Как Довлатов. Как говорил Достоевский, нельзя добиться истины, но к истине нужно приближаться каждым шажком. Вот так и к простоте довлатовской. Конечно, не к его таланту величайшему, но именно к простоте. Не надо вычурности. Расскажи историю, расскажи ее просто. Сам внутренне посмейся, и твой слушатель будет тебе благодарен. И поэтому, ну, и текст, и звук, но... Там, глубоко, где-то вот в мозжечке, если он еще остался у меня, там, конечно, лежит текст. И я думаю, что остаток своих дней я проведу за текстами. А если будет возможность их еще и озвучить у микрофона, я буду вдвойне счастлив.
0: Но у нас в редакции есть один признанный мастер, маэстро, я даже сказал бы, звука, известный нашим слушателям, это Игорь Яковлевич Померанцев, который как раз по-другому, как мне кажется, это соотношение рассматривает. Он от звука творчество свое строит. У вас есть что возразить ему?
1: Нет, нет, как раз наоборот, я восхищен и очень доволен, что я встретил такого человека и просидел с ним наискосок много-много лет, и мы сделали два цикла, два подкаста больших, один посвященный украинским беженцам, другой посвященный новейшей волне эмиграции, так называемой пятой волне.
0: И обе они в книгах, обе они в тексте.
1: Обе они, кстати, и в тексте. Но для книг пришлось много редактировать, резать звук, резать речь человеческую, потому что она не приспособлена для механического воспроизведения. Это, за это отвечают разные извилины в голове. И тем не менее, уважая Померанцева Игоря Яковлевича и понимая, что он делает, и восприняв некоторые его уроки, я надеюсь, что этот результат слышен. Тем не менее, я остаюсь вот при тексте. В основе лежит текст, но я с удовольствием его читаю. И я вообще с удовольствием читаю чужие тексты. Кем я только ни был у микрофона за 38 лет. И президентом чего угодно, и криминалом разнообразным, и спортсменом, и политиком, и писателем, и поэтом, и так далее. Особенно люблю читать стихи, мне нравится.
0: Когда-то, очень много лет назад, я делал программу по... Там участвовал, про Балканы свои любимые, там участвовала книга такого сталинского лауреата Ареста Мальцева. И вы там не озвучивали резидента ЦРУ, помню, надо сказать, до сих пор. В 1950 году советский писатель Арест Мальцев по заказу ЦК ВКПБ написал книгу «Югославская трагедия», годом позже удостоенную сталинской премии. Речь в книге шла о Тито-оппортунисте. Вот фрагмент этого почти исторического документа. О Тито беседуют резиденты британской и американской разведок в Югославии Шерри Маккарвер и полковник Хантингтон.
2: «Слушайте, Шерри, эти козыри я вам доверительно сдаю, и не без умысла. Начнем с биографии Тита. Брос начал делать карьеру канцеляриста в аппарате Коминтерна. Позже вернулся в Югославию. В 1937 году стал секретарем ЦК КПЮ. Тогда у него была кличка Вальтер. Некоторое время он находился не у дел и переводил на сербско-хорватский язык историю ВКПБ. Перевод не без вольностей, нужно сказать. Вы читали? — удивился Маккарвер. Да, и вам советую. Нужно знать марксизм, чтобы бороться с марксистами. Брос оказался неплохим организатором, и он всплыл на поверхность летом 41-го года. Он использовал ситуацию, конъюнктуру. Дело в том, Шерри, что он ловко умеет потакать настроением народа, его симпатиям к Советскому Союзу. Он сумел вовремя выдвинуть подходящие для масс лозунги, и массы, естественно, пошли за ним. Из всего сказанного вам должно быть ясно, что Тито – демагог, позер, большой любитель реальных благ. Из всего, что мы о нем узнали, вытекает наша задача – относиться к нему так, как будто он действительно герой Балкан, гениальный полководец.
0: Вот так советская пропаганда представляла образ югославского врага в начале 50-х.
3: Фрагмент из программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Архивная запись от 5 мая 2000 года. Когда-то очень много лет назад, думаю, что это было в конце 90-х, а может быть, в начале 2000-х. Я помню наш с вами разговор, мы с вами сидели в редакционной столовой и беседовали на общелитературные, общекультурные темы. И я спросил, что из написанного вами самим представляет для вас особую ценность. И вы мне, знаете, что тогда ответили? Вы мне сказали: Андрей, главного и лучшего я еще не написал. Как вы сейчас отвечаете на этот вопрос? Наконец написали или нет еще?
1: Точно так же, не написал. Я имею в виду книгу о Набокове. Самое главное, что я хотел бы произвести. И как хорошо, что за 40 лет, с тех пор, как она была задумана, я ее не выпустил. Это была бы плохая книга. По крайней мере, не та, которую я вижу сейчас. Если у меня будет больше времени в ближайшей перспективе, я, безусловно, эту книгу закончу, потому что она на 70, на почти на 80% сделана. Там нужно, так сказать, швы прошить. Швы прошить, что-то еще перечитать из новейшей набоковеческой литературы, на что-то сослаться, найти какое-то подтверждение или опровержение своим тезисом, потому что эта книга не просто излагает биографию Набокова, эта книга проблемная. У нее есть, так сказать, несколько концепций, положенных в основу. И вот, конечно, тут нужно просто знать, какова наука. А когда ты каждый день ходишь на работу, то ты упускаешь многие научные вещи. Я никуда не спешу. Главная книга всегда остается главной. Я думаю, что я буду ей недоволен, даже когда она выйдет. Ну, буду думать о втором издании. Но некоторые вещи все-таки я осуществил. Мне хотелось выпустить журнал. С журналом не совсем пошло. Он назывался «Опыты». В 1994 году вышел только один том. Потом я выпустил 4 тома. Это 3 тома в 4 толстых книгах под названием «Коннессер», то есть «Знаток», «Дока», «Специалист», историко-культурный журнал, весь насквозь иллюстрированный. Есть книжка об истории издательства такого периодического издания «Литературное наследство». Есть книжка о Пастернаке, отмытый роман Пастернака «Доктор Живаго между ЦРУ и КГБ». У нее, у этой книги будет 2-е издание, когда у меня будет время, потому что масса материалов найдена. Книги есть, некоторые написаны, некоторые в работе, некоторые еще будут написаны. Все любимые, так или иначе.
3: На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «38 лет» в эфире. Иван Толстой «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Иван, вот вы перечислили несколько важных для себя книг, а книга о русской службе будет там?
1: Да, и я надеюсь, это будет совсем не одна книга. Я задумал ее в нескольких частях. О толщине судить не берусь, но ее этапы совершенно понятны. Есть огромная проблема, интереснейшая, не описанная ни одним автором. Хотя этой темы касались. Это предыстория «Радио Свободы». Другая часть самостоятельная посвящена 50-м годам, когда радио называлось «Радио Освобождение», и была вот эта вот идея, миссия освободить советского человека от ига коммунизма. Затем радио в 59-м году поменяло свое название на «Свободу», и началась, как бы для меня начинается 3-я тема. Это сам издат, конечно, это вот 60-е и 70-е годы. А потом все это переливается в там издат, начинается 3-я волна эмиграции, и до сих пор живы ветераны «Радио Свобода», тогда поехавшие из Москвы и из Питера. Я с ними очень часто беседую, записываю с ними интервью, и они помогают мне собрать вот эту часть «Радио Свобода». Ну и так далее, и так далее. Посмотрим, я не буду загадывать. Во всяком случае, да, это огромный замысел, и я много лет накапливал документы, и внутренние, и внешние, и воспоминания, и вот, как я сказал, интервью, посвященные истории моей любимой радиостанции. Конечно, будет что-то.
3: Иван, а вот современная, новейшая история русской службы в какой степени вас интересует? В жанре рассказа бывалого что-то будет?
1: Не хотел бы загадывать и каркать. Не знаю. Это ведь совершенно другое дело. Рассказывать об истории и рассказывать свою собственную жизнь. Одно дело – это исследование, где ты совершенно бесстрастен. У тебя есть, конечно, какие-то предпочтения, но ты в стороне. Ты сам интересуешься каждой деталью. А другое дело – твоя собственная биография, где ты немножко смотришь, так сказать, с усмешкой на то, что с тобой произошло. Это скорее для мемуаров. Ну, до мемуаров, я надеюсь, еще далеко.
3: Как вы думаете, лучшее из написанного о свободе, чьему перу принадлежит?
1: Если брать книгу, законченную книжку, я думаю, что это воспоминания Джина Сосина, которые называются «Искры свободы», которую я имел честь вместе со своей женой перевести, отредактировать. Но самое главное, эта книга, написанная человеком, любившим радио. Он был и рыцарем свободы, он защищал ее интересы. И он любил, ну, просто как отец, отец солдатам. Джин Сосин знал русский язык великолепно. Он первую главу Евгения Онегина читал наизусть и показывал мне в Нью-Йоркском кафе, как это звучит в его устах. Но он прошел все этапы вместе с русской эмиграцией. Он учился в Гарвардском университете, и он закончил всевозможные колледжи, и он ездил работать с перемещенными лицами в Мюнхен после войны, и он затем возглавлял Нью-Йоркское бюро и некоторое время был заместителем директора всего радио. Он работал и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, он собирал библиотеку для Нью-Йоркского бюро. То есть, ну, все-все-все. Он дружил, он собирал магнитофонные записи, любил Галича, анекдоты собирал. Каждая глава его воспоминаний начинается каким-нибудь маленьким анекдотом. И вот мы с женой сделали два издания. Другие книги, ну, есть масса интересных книг, но в основном они посвящены истории американской администрации и американской внешней политики. А у Джина Сосина она посвящена в основном истории русской службы. И как русская служба с помощью американской администрации отстаивает свои интересы. Поэтому это разные книжки. Моя-то будет посвящена на 95% истории русской службы. Ведь никто не написал биографии сотрудников радио.
3: Вот. Сколько их было всего? Нас сколько
1: больше,
3: было всего?
1: Больше тысячи.
3: Больше тысячи, да?
1: Больше тысячи, конечно, за 70 лет. Больше тысячи.
3: В мае в Берлине книжная ярмарка, и я просматривал программу. Вы там выступаете с интересной темой «Иван Толстой, человек-оркестр». Как вы в одиночку осуществляете сложные культурные проекты? Вы и редактор, и автор зачастую, и составитель, и издатель книг. Поделитесь ноу-хау.
1: Выступление я свое назвал «История издателя-одиночки», потому что действительно, когда я задумывал все это мероприятие, я был один и остался один. Я вообще не очень командный человек, то есть я с удовольствием работаю в русской службе, но в принципе, как бы, у меня такой... Помните, как у Владимова в «Верном Руслане»? «Я отличник злобы и недоверия». Так тренировали Руслана. Вот я отличник недоверия. Я люблю все делать сам. Мне свойственен гиперконтроль. Это плохо с точки зрения организации рабочего процесса. Обращаешься к кому-то, и люди не понимают ни зачем, ни как это сделать, и дольше объяснять. Проще сделать самому. Пришлось научиться, например, такому, в общем, не очень сложному мастерству, как дизайн. Ну, научился размещать картинки относительно текста, понимал, что должно смотреть налево, что смотреть направо. Мне нравилось всегда делать книги. Я лет в 14, когда уже стал заядлым ходоком по букинистическим магазинам, я понял, что я хочу быть директором букиниста. Можно было поступить в книготорговый техникум и дослужиться от продавца до директора букинистического магазина. Ничего не было бы сложного. Но когда я рассказал об этом своему отцу, он так усмехнулся и сказал: «Знал я одного человека, который хотел быть владельцем букинистического магазина. Лично знал. Его звали Павел Елисеевич Щеголев». Щеголев в 20-е годы, будучи страстным библиофилом, он открыл магазин под названием «Былое», потому что так назывался журнал, который выпускал Щеголев. Щеголев открыл магазин, и ему книги понесли сдавать в магазин на продажу. Щеголев покупал практически все сам, себе, в квартиру, и поэтому очень быстро прогорел. Он играл во Владимирском клубе в карты, выигрывал, как он говорил, чертову тучу денег, но все спускал на книги. Отец говорит: «Вот это будет с тобой». Поэтому не вздумай. И я не пошел в букиниста. Любовь к книге, к деланию книги, она осталась навсегда. И все книги я делаю своими руками. Это упоительное занятие. Включаешь радио «Свобода» в динамике, берешь листы бумаги, наклеиваешь картинки, что-то пишешь, распечатываешь какой-то текст, наклеиваешь, измеряешь, и ты связываешься с авторами. Никто тебе не нужен. Оставьте меня в покое.
3: Последние годы, когда мир стал стремительно развиваться, меняться, мы с вами сейчас поговорим еще об этом, надеюсь, к книгопечатанию, к книгоизданиям стало по-другому. Вот пока мы были связаны как бы с Россией, скажу так, было ощущение у меня, по крайней мере, что издание – это такая башня, это такой замок, который ты немного берешь приступом. Это такая структура, ты пришел, ты никто, там ходишь с этой рукописью и так далее. Сейчас все все-таки стало по-другому. И технологии другие, и дешевле это стало отчасти. Никто не читает, это другой вопрос. И тиражи, конечно, не такие. У вас произошло какое-то такое вот приближение книги за счет этого?
1: Да, конечно. Книга стала очень малотиражная, и я готов выпускать малотиражные книги по разным причинам. Во-первых, потому что если книга понравится, ее можно всегда допечатать, и ты сам хозяин этого процесса. Тебе никуда не нужно обращаться. Если ты немножко подкопил от зарплаты, отложил денег, ты напечатал еще несколько десятков экземпляров. Продал и печатай дальше, если она идет. Появляются и другие возможности. Сделай красивую книгу и отдай ее на сканирование издателю электронных книг. И она разойдется, вот это-то и поразительно, огромным числом экземпляров. Да, ты не получишь ни одной копейки, но у тебя будет десятки, сотни, тысячи читателей. Что недостижимо, если ты делаешь бумажную только книгу. Во времена Жюля Верна в конце XIX века одной из самых крупных экологических и социальных проблем считалось в XX веке наступающим переполнение городов конским навозом. Никто не думал об этом скачке, об изобретении автомобиля. Вот так и сейчас. Ты видишь тупик в книжном тираже, больше нельзя напечатать, но появляется сканирование, электронная книга, которую в один клик люди себе скачивают, читают.
3: Иван Никитич, сейчас хочу спросить вас о новой реальности, о политическом и социальном все более растущем разделении того, что я назову неполиткорректно русским миром, но в отношении, соотношении миграции и тех, кто остался в России. Вы полжизни своей за пределами России, сейчас связи с ней фактически сильно ослаблены, мягко скажу так. Вы в изгнании, в послании, где вы?
1: Вот не там и не там. Иногда, конечно, кажется, что в послании, потому что сделать сейчас в Петербурге, где я родился и прожил первые свои 30 лет, или там в Москве, сделать то, что делаю я сейчас, было бы невозможно. Еще 5 лет назад, да, это можно было, и, так сказать, я делал какие-то вещи, но теперь это невозможно. Поэтому в этом смысле в послании, но это же смешно употреблять по отношению к самому себе, да и вообще кому бы то ни было теперь такие понятия, как послание, изгнание, послание и так далее. Нет, я продолжаю делать то, что я делаю, я российский гражданин, мои интересы, мое сердце, my heart's in the highlands, мое сердце все там же, в России, с моими друзьями, коллегами по работе, по моим научным и культурным интересам, но мы разделены, стоят некоторые барьеры, преодолеть которые все труднее и труднее, поэтому я продолжаю делать то, что делаю, это нормальное культурное дело, которым я занимался бы всегда при любом режиме и так далее. И слава богу, что я сейчас нахожусь не в России, а там, где я все-таки могу до конца своих дней, я надеюсь, осуществить какую-то свою минимальную, частную, личную, узкую программу. Мне кажется, я на правильной стороне истории оказался. Мне в этом смысле повезло.
3: Я знаю, что в мире есть некоторые города, которые имеют для вас системообразующее значение. В первую очередь, это, вероятнее всего, Петербург и Ленинград. И Прага, я помню, например, ваше прекрасное предисловие к книге Анджело Репеллино, «Магическая Прага», по-моему, она называется, да. И вы прожили в этих двух городах в основном, я сейчас Париж за скобками оставляю, прожили по половине своей жизни. Эти города как-то внутри вас сочетаются или нет?
1: Прага некоторыми своими районами напоминает мне Васильевский остров, Петроградскую сторону, Литейную часть или Пески, это туда ближе к Смольному. Да, они перекликаются. пересекаются, хотя они совершенно разные, и вот именно разница, она сразу показывает, что я не у себя дома. Ни таких гризайлей, ни граффити, ни вычурных фасадов, ни вот этого барокко или такого модерна, который здесь есть, в Петербурге нет. В этом смысле Рига скорее была бы ближе к Петербургу, северный модерн. Прага прелестна своим простором, своей ширью. Когда ты выходишь на берег Волтавы, ты понимаешь, что какая-то перекличка, далекий привет Неве можно послать. Здесь все обрамлено знакомым, той архитектурой, которая принадлежит более или менее одной архитектурной школе. Когда мы смотрим фотографии Мадрида, Буэнос-Айреса, даже Женевы, Будапешта, конечно же, да, и Петербурга, мы видим вот это сродство. Это fin de siècle, это эклектика и так далее. Вот тут родство очень многих городов на свете. Но ни в коем случае, вот вы вынули из этой формулы Париж. Для меня три П. Петербург, Париж, Прага. Это три города, которые вот всегда со мной. Ночью просыпаюсь, они вместе.
3: Вы оговорились или нет? Вы в Праге не дома до сих пор?
1: Психологически дома. Зрительно в большой степени, но не дома. Сны про Прагу мне не снятся. А про Каменноостровский проспект, при мне Кировский, снятся всегда. Я иду и шуршу осенними листьями, я иду на острова, я иду по своему любимому Петербургу или по ветвящейся Мойке, каналу Грибоедова, Екатеринскому каналу. Вот там я дома, я там памятью дома. А психологически? Да. Здесь мне спокойно. Это такой неагрессивный город, тьфу-тьфу-тьфу, Прага. Каких только поискать.
3: Как вы относитесь, будучи патриотом Петербурга, к теории о том, что Петербург – это город-копия? Пусть хорошая, но город-копия.
1: Ну, он же строился как город-копия, но осознан он был не как копия. Большинство людей, 99% родившихся и в Петербурге, и полюбивших Петербург, эти люди не воспринимают его как копию. Они считают, что это оригинал. И когда попадают за границу, они видят те оригиналы, с которых Петербург скопирован, но они понимают, что они их воспринимают как копии, да? Ты приезжаешь в Версаль, но разочарование по сравнению с Царским селом, с Павловском, с Петергофом или с Зимним дворцом в Петербурге, разочарование, там не было такой пышности, не было таких денег, не было нахальства аристократического, такого русского, чтобы вот так себе позволить, вот такой расфуфу, чтобы пригласить виднейших архитекторов, и чтобы они там всякие расстрелили Росси, Кваренги и так далее строили. В этом смысле Петербург для меня ни в коем случае не копия. А если копия, то это такая ученая копия, как говорил Бродский, Петербург научил его Европе до попадания в Европу. Понимаете, когда вы переходите петербургские мосты и смотрите на удаляющиеся реки и каналы, на проспекты, на широту Невы, на шпили, ну какая здесь копия? В сочетании это все абсолютно оригинально, единично и конечно. А вот по отдельности, да, петербургские памятники архитектуры, ни один из них не есть творение в своей единственности. Это непременно повторение чего-то. Ну и что? А по ансамблю город абсолютно несравним. И я город свой люблю не за точечность, а за ансамблевость, извините за выражение.
3: Иван Никитич, события вокруг нас, особенно в последние годы, ставят под знак вопроса многие довольно прочно устоявшиеся, казалось бы, представления о мироустройстве. И в ряду этих представлений новая оценка русской культуры вообще и русской культуры классической, в частности. В какой степени, на ваш взгляд, как пушкиниста, эти представления нужно пересматривать?
1: Ну, кто хочет, пусть пересматривает, тут никому типун на язык не наложишь, но меня всегда смущали вот эти разговоры о пересмотре русской культуры в контексте ответственности русской культуры. Мне уже не раз приходилось говорить. Культура ни за что не ответственна. Культура, как известно, это есть набор неких констант, набор неких правил, неких требований, которые объединены качеством своего создания, духовностью своего содержания и самодостаточностью.
3: Бахтина, кажется, определение культуры как система запретов.
1: Как система запретов, конечно, культура – это то, что передается как некая ценность, как священное писание, то, что называется из поколения в поколение, от мыслящего и чувствующего человека к мыслящему и чувствующему. Это очень важно. К мыслящему и чувствующему. Культура предназначена для немногих. Когда Жуковский там или другие выпускали свои поэтические сборники с эпиграфом «для немногих», это был на самом деле плеоназм, это были лишние слова. Культура и так для немногих. Культуру способны потребить те люди, у которых есть некий загадочный механизм в душе и в голове, который способен ее услышать, переварить и сделать из этого выводы. Увы, таких людей очень мало. Во всем мире безумно мало. Поэтому культура вообще для немногих, и она не несет ни за что ответственность. Шепот, робкое дыхание, трели соловья. Никого не исправило из тех, кто взял ружье и пошел в бучу. Они, если бы и прочли, они не восприняли бы. Вот говорят, что русская культура не смогла оказать влияние. Она оказывает всегда влияние на какие-то там 5 или 10%. И все, и в этом слабость культуры мировой. А что, Гитлера остановили сочинение Гёте или Шиллера? Никого ничто не остановило.
3: Не элитаристская у вас позиция? Так, сверху немножко.
1: Элитаристская?
3: Да.
1: А культура сама по определению элитарна. Потому что культура – это результат сложнейшего, мучительного творчества, борения с самим собою. Это высшее достижение человеческого разума и души. Вот она такая. Причем есть культура же совершенно не элитарная, есть культура достаточно простая. Что, Евгений Онегин элитарен? Да проще некуда. Что, «Война и мир», военные сцены элитарные? Да Господь с вами. Вот какой-нибудь Константин Леонтьев или Тютчев, его можно, наверное, было бы отнести к элитарности. А так, Акакий Акакиевич элитарен. Ну, зачем же так говорить? Но Акакий Акакиевич способен научить сочувствию, жалости, милосердию, человечности. Тех научить, кого можно научить. Вот тут проходит, так сказать, принципиальная граница. А когда мы слышим крики и отчаяние людей под бомбами, да что же это ваша чертова культура на вас не произвела впечатления, увы, она не могла на 90% людей повлиять. Не могла. Люди манкурты.
3: Отмена русской культуры.
1: Да русскую культуру нужно расширять, внедрять, как картошку при Екатерине, потому что если люди хотят питаться русской культурой, потреблять ее, слушать, восхищаться и нравственно расти над самими собой, надо дать им эту возможность. Чайковский, что ли, зовет на бой? Глинка? Пушкин или Лермонтов? Ну, Лермонтов зовет на бой, да, но в совершенно другом смысле. Он поднимает человеческий дух, разум и интеллект, критику и так далее. Взывает к сердечности, а не к бесчеловечности. Русскую культуру нужно как можно шире распространять по миру. От этого всем будет лучше. Но культуру, а не воинственные произведения зетников.
3: Иван Никитич, ну вот вы назвали четыре имени. Представители, яркие представители имперской колониальной российской культуры.
1: Ну, конечно, потому что 19 век, да и весь 20-й, это все было вписано в рамки колониальной культуры и колониального сознания. Но внутри бури ты не ощущаешь этой бури, ты находишься в ее эпицентре, ты не понимаешь, что ты колониалист. Вот сейчас, когда говорят, что русские возненавидели украинцев, да, и ответно, понятно, чувство несчастных жителей Украины, которым я невероятно сочувствую. Но, понимаете, мы вспоминаем свою юность и свое детство. В России всегда смеялись над украинцами. В России смеялись над жителями Средней Азии, над кавказцами. А на Кавказе смеялись над кем-то еще и так далее. Французы посмеивались над бельгийцами, американцы над поляками. Все народы друг над другом посмеиваются. Но какая же дистанция между посмеиванием, зубоскальством, шуточками, анекдотами даже грязными и, понимаете, расчехлением пушек. Русская культура – это то, что способно примирить, а не обострить. Да, попробуйте скажите это украинцу. и он плюнет в вас и будет абсолютно в этом смысле прав. Но все остальные, мне кажется, должны способствовать этому примирению. Оно неизбежно. Не прощение категорически, я прошу меня правильно понять, не прощение русским убийцам, совершенного ими, а примирение на небесах.
3: Оценки отдельных произведений Пушкина, Лермонтова, Бродского нужно давать новые?
1: Нужно, это совершенно неизбежно. Человеческий дух дышит где хочет, это совершенно понятно. Стихотворение Бродского на независимость Украины совершенно омерзительно звучит. Бродский был имперец в этом смысле. И супруги Проферы, Эллен Дэй и Карл писали в своих воспоминаниях о том, в каком они пребывали ужасе от рассуждений Бродского о войне во Вьетнаме. Он считал, что американцы должны раздавить и растоптать Вьетнам, потому что это был рассадник коммунизма. А с американской левой точки зрения только Америка и Вьетнам воевали. Американцы, многие левые, не видели, что там на самом деле это советский гнойник, и за вьетнамцами стоит Советский Союз. И это, по существу, война двух держав, Америки и России. Американцы желали поражения своей Америки, а Бродский желал поражения Советскому Союзу. Профферы и Бродский не слышали и не понимали друг друга. Поэтому разговор о войне приводит к ожесточению и ссоре. Разговор о культуре немедленно приводит к примирению, как это произошло, например, у Бродского с Профферами.
3: Хотелось бы задать вам еще один вопрос о звуке. Мы работаем в режиме специальной программы. Мы вольны брать свои песни. Чем мы будем звуковым образом оформлять эту программу?
1: Я нашел в архиве «Радио Свобода» то, что, оказывается, никуда и не исчезало, но это была моя находка, и потом целая история вокруг этой мелодии. Это мелодия, которую я положил в основание своего первого юбилейного цикла к 50-летию «Свободы». Это вещь джазмена, ленинградского джазмена Островского, которая называется «Нет, сказала она».
3: Почему же она сказала «нет»?
1: Ему, потому что он ей не понравился. Но как она это сказала, это легло в основу мелодии. Островский передал Толе или там через кого-то, передал Бенни Гудману, приехавшему тогда в 1962 году в Советский Союз. Он передал ему то ли магнитофонную пленочку со своей записью, то ли ноты. Бенни Гудман приехал в Нью-Йорк. Показал своим знакомым джазменам. С работой Островского познакомился и главный продюсер Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Джо Валерио. И он сказал: «Ребята, как здорово, джаз из Советского Союза приехал. А давайте его здесь сыграем. Приходите в нашу студию, порепетируем и запишем». Группа Бенни Гудмана пришла, это было 8 человек, они сыграли несколько вещей, и вот одну из них я взял для оформления, музыкального оформления своего цикла. Я люблю ее очень, и на этой мелодии сделан цикл и к 50-летию, и к 60-летию, и к 70-летию, и я надеюсь, что когда дойдет до 80-летия, вы вспомните об этой музыке. Вот давайте на ней и решим нашу программу.
3: Верно, я помню, что с вашим непосредственным участием, наверное, 20-25 лет назад вышел компакт-диск «Джаз на свободе», и там эта мелодия тоже была.
1: Да, конечно, конечно. Андрей Гаврилов, мой многолетний соавтор, он разыскал массу материалов, он историк джаза, профессиональный, массу материалов, снабдил фотографиями приезд Бенни Гудмана в Советский Союз, вот тот самый джем-сейшн, на котором Гудман получил эту пленку и так далее, и так далее. А когда я привез в Лондон подарить этот диск своему знакомому, который выступал в некоторых моих программах, такой Александр Ильич Шлепянов, искусствовед и специалист по аукционным продажам, он был эксперт, я показал ему этот диск и стал рассказывать историю с приездом Бена Гудмана и с этим джазом и так далее. Шлепянов – человек редчайшего остроумия, такого кинжального или сабельного, можно сказать. Он внимательно слушал, ни один мускул не дрогнул, и, значит, он не улыбнулся, выслушал историю, я подарил ее. А потом он сказал: «А вы знаете, Иван, кажется, был фильм, его можно найти на Ютьюбе теперь. Он назывался «Бенни Гудман. Поездка в СССР». «Да вы что?» – сказал я. «И знал бы я раньше». Ну, конечно, приехав в Прагу, я немедленно полез в YouTube, стал искать этот фильм, тут же его нашел, там получасовой, кажется, и смотрю, автор сценария Александр Шлепянов. это воля. Вот это умение владеть чувствами.
0: На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». Вопросы задавал Андрей Шарый, режиссер студии Илья Бабчиницкий. Всего доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
2: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
3: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
4: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
6: Переговорщики Абрамович, Шрёдер и Патриарх Иерусалимский.
7: Шрёдер хороший переговорщик, но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
6: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
8: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
6: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
9: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
6: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
10: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
6: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе, позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру высшей политической лиги Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
3: Ага.
2: Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну, догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Из политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну, как, ну, нет, ну, просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому, что я умный.
2: И потому, что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну, скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Анадырь, маленький городочек, мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении четырех охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит: «Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу». Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит: «Роман Аркадьевич вас ждет сегодня в 2 часа». Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какую-то вот большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он... отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы у его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел: «Но сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились». Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего, местное население замерзало. И он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки, чему посвятил потом 7 или 8 лет. Я потом ездил на Чукотку лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуацией с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину. Тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф. Поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах. Не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и впоперек, и он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News.
6: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
7: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда 2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В историю своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
8: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве. Об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
9: Да, здравствуйте, Оля, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
9: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
9: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или какой-то Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которая ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
9: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же.

0: Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
0: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
0: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому и, безусловно, стремление, чтобы война эта завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
0: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. А Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому не в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
0: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000-м году. Поэтому у них встреч, было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
0: Она сама не хочет. Во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И ну, требует, чтобы или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, но на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон. Это может быть и Каллас, значит, но ну, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, она не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это

0: наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
0: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время, значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все этот проект уже закрыт?
0: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
0: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год, буквально просто за год, Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем в Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
2: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование тоннеля мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
1: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уиткоф. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уитков – это не просто советники, это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткова в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
3: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
1: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткова буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
4: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
5: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник от Стивена Уиткова и других катарских коммуникаций. Потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани. Соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уитков, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот. И тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
4: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За 2 года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
6: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Онуфрия как канонического митрополита в Украине. И благодарим вас за эту позицию.
4: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
7: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
8: Страдания – это часть нашей православной веры.
7: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
8: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
7: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
8: Очень трудно сказать «люби врага своего».
7: But we have to.
8: Но мы должны любить его.
4: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
5: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. И у него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томос об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому Патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция, в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III, а неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
4: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
9: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
4: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 2024 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
9: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
4: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден Российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
1: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов перемирия с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
10: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз. Но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
1: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
10: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией, что она хочет видеть при окончании войны? Как эта война должна закончиться? Как будут соблюдены интересы Европы? Как будет обеспечена безопасность Европы? Как будет обеспечена безопасность Европы и Украины? Так, как все это будет работать и какие будут отношения между Европой и Россией? Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить. Да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
1: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
10: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать его какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять, надежный царь не мудрено. А вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу или как это?
1: Вы вот хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
10: Я говорю, что это, об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно. А потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
1: Но если повернет вопрос несколько иначе. Вот присутствие там в Лондоне Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
10: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно, и такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно и уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес, и европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самая психотерапия для самих же европейцев, попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
1: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться на встречу?
10: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает, но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу, пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным, это требует серьезных затрат и непопулярных решений. А политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
1: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
10: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Вытков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
1: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
10: Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
1: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
10: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европу и за Украину. И вот с ним все вопросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
11: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
12: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение, ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
11: Как же вы греете там эти нагреватели?
12: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
1: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
13: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавска, если вы едете в сторону там Темрюка.
14: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике. И услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину в 50 литров. В одни руки.
15: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимашевске такая же ситуация. Бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально две недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
16: Что ж делать?
1: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
17: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
1: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
18: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
19: Ребята, а вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. Короче, а чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
18: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
20: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
21: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
18: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
22: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди, там полчаса перед заправкой, большие очереди тоже.
18: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
23: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
24: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но, тем не менее, дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
18: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
25: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
18: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
26: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
18: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
27: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи с данной сложившейся нелегкой ситуацией, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
18: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил более 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
24: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах, да, и, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси, ну, то есть проще довести бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну, или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его, там, с каких-то сибирских НПЗ.
18: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
1: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026 стало таким кризисным?
0: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожные депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
1: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
0: Да, безусловно.
1: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
0: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
1: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
0: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
1: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
0: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведено из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
1: Это когда встанут заводы,
0: это
1: фабрики?
0: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
1: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
0: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100. Он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
1: 100 рублей за литр.
0: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
1: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
0: Краткосрочно может. А в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути тащить и не пущать.
1: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
0: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования. Но пока еще, вот на данный момент Юрл стоит $83 за баррель, пока еще Россия, overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации. Нефть падает. Brent уже стоит дешевле $90 за баррель. Российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
1: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
0: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией, но не больше.
1: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
0: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
1: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
0: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
1: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
0: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
1: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
0: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, в нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
1: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
0: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
1: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
4: Полвека спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного, скрытного и всегда побеждающего противника оказался удивительно живучим. И многие исследователи считают, что именно этот архетип во многом подготовил российское общество к появлению власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Сам сериал создавался при активном участии советских спецслужб, а фильмы о разведчиках десятилетиями формировали представление о чекистах как об особой элите, людях, которые знают больше остальных и имеют право принимать решения за страну.
3: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется культуролог Борис Лакшин. Борис, добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Ну, как вы можете объяснить популярность, которую держится на протяжении полувека? Я понимаю, что в 73-м году там улицы пустели, когда выходил сериал, десятки миллионов людей посмотрели. Но почему с каждой новой итерацией, каждое новое поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино?
5: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы, это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они это на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет, в сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека.
3: Советского именно, да?
5: Вы знаете, мне трудно сказать как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть человек, который принципиально... Вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле крупный эсэсовский офицер у себя на работе, но вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. что можно говорить, что нельзя говорить. Здесь он говорит это, там это. И, в принципе, он уже как бы теряет точный ориентир, а кто он, собственно, такой. Он сам как бы Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какая-то важная штука.
6: Ну, наверное, то есть такая, да, советская шизофрения, да, советский даблспик.
5: Да, вот такая сильная раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась. Угу. Она как бы, во-первых, передается по наследству, а во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно уж похоже чем-то.
6: Да, и вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» – это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе. Да, это вот эти интриги, подсиживания, постоянные какие-то стратегии. И это тоже, видимо, если уже говорить о новом поколении, считывается. То есть это такая офисная драма.
5: Офисная драма. Еще я вспоминаю своего отца, который работал в почтовом ящике, был членом партии. И ненавидел советскую власть просто всеми семьями, примерно как полковник Исаев ненавидел гитлеровскую Германию. И я вспоминаю, как он приходил с работы после очередного партсобрания. И как он там либо ругался, либо пытался шутить, либо пытался объяснить, как он там что-то такое им вставил, какую-то такую колкую вещь на партсобрании, за которую его нельзя было зацепить. Вот, для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
6: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти, его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка. Она как-то в нем выдает человека... Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, и, вообще половину жизни он провел на Западе.
5: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч», да, режиссера Олега Дормана.
6: Да.
5: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало. Это была ошибка резидента, это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
6: Да.
5: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе 68-го года.
6: До или после, до или после вторжения?
5: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
6: Да.
5: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
6: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
5: Да, это совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, на эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главная роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин. Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга. У Янковского, они оба живут в Риге, немцы в Риге. Они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать. И он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогуну Вайсу Тирайбелову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях, ну, мягко говоря, явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастической красоты гейская пара. И можно даже посмотреть в Ютьюбе, есть ролики, которые просто называются... Вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих... А Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист интересный, что нам любая одежда сидит невероятно. Да, его, так сказать, в ролях простого работяги посмотреть уже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
6: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом ресторане.
5: Он абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
6: Да.
5: У него это такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
6: Да, да.
5: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик, герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет после этого фильма, я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про «17 мгновений весны», про влияние на него этот фильм, и всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
6: Да, да.
5: Он
6: в КГБ решил, в школу КГБ решил идти посмотреть
5: этот фильм. Да, да, да. И если вы помните песню «С чего начинается Родина».
6: Да, да.
5: И когда Путин, это каждая серия фильма начинается с песни «Задушевный город» с Маркой Бернеса, «С чего начинается Родина». И я не знаю, если вы помните или нет, когда какую-то очередную пачку российских шпионов выменили на американских, они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
6: Да,
5: это
6: да,
5: самое,
6: да.
5: «С чего начинается Родина» хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен.
6: Абсолютно. Это все, по-моему, у Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие «С чего начинается Родина». Это, конечно, мемная абсолютная вещь.
5: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
6: Да.
5: И вот там как раз... из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Знаете, какая штука? 68-й год, это как раз прошел тот период, 15 лет, с 53-го года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, и с посадками, они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали, потом расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 53-м году это все прекратилось. И к 68-му году они уже нагуляли жирок.
6: Угу.
5: И стали себя чувствовать белой костью. Особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 60-е годы, стали показывать фильмы, в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий «Служили два товарища», и Джигарханян в «Неуловимых мстителях», и вообще их тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось.
6: И... Чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
5: Да, именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что оно далеко не все они приняли советскую власть. Ну, ошибка советской власти тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв. И на самом деле идея Комитета государственной безопасности, чекистская идея, это этот разрыв ликвидировать, потому что они являются естественным продолжением вот этого самого класса. Российская аристократия теперь работает на Лубянке. Так вот, этот фильм очень важный, «Ошибка резидента», потому что его главный герой, кстати, его главный герой, которого изображает Жонов, Жонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию и которого, в конце концов, чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот, его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну.

0: Это как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете, здесь в Карловом университете, студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую под названием «Лубянка Pictures». Как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении. То есть это можно сказать, что это как бы первый такой сознательный пиар советской корпорации.
1: Да, пожалуй, да, безусловно. И вот на базе вот этого, и тогда же одновременно был фильм, в тот же самый 68-й год, фильм «Мертвый сезон», про благородного русского шпиона, которого играет Дэнни Онис, который посылают не для каких-нибудь там секретов, а для того, чтобы наказать эсэсовского преступника, который разрабатывал там смертельный газ.
0: Тоже, смотрите, интересно, как, Борис, что практически во всех этих фильмах зло, крайнее, последнее, да, изначальное зло, это всегда нацисты. То есть всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская, нацистская генеалогия. Ну, хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданы такие на стиле и достаточно с человеческими чертами. Вот. Но в целом во всей этой плеяде фильмов лубянских, если так можно сказать, хотя там прекрасные режиссеры и актеры, вот, все равно находится какой-то нацистский след. И сейчас фактически Путин это воспроизводит.
1: Да, идея заключается в том, что у всех врагов КГБ, те, с кем они борются, они, если не сами нацисты, то у них есть исторические нацистские корни. Mm-hmm. То есть все, что КГБ противостоит, выросло оттуда. Ну, такой дуализм, я бы сказал.
0: То есть КГБ в данном случае абсолютно заходит создать. Вы знаете, я даже такой факт откопал из этой вот диссертации, как раз, которую наш студент писал. Казаков, да, прекрасный актер, три раза играл Дзержинского, и это было требованием КГБ, чтобы ему позволили затем сыграть в «Покровских воротах».
1: Я этого не знал.
0: Да.
1: Я помню его в роли Дзержинского, да. Это я помню. Но вот этого я не знал.
0: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно... И, слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста. Умного и гуманного силовика.
1: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик, да. Из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии.
0: Да, вот это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
1: О, да.
0: Это очень интересно. Я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Как классический пример, знаете, мой любимый анекдот из пяти слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор, упор упал. Игра. Интересно, почему? Это, так сказать, может быть, наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме.
1: Дело в том, что в этом фильме, в самом 17 мгновениях, кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем...

0: В общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. Абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табакова в роли Шелленберга, это само по себе дико, дико смешно. Ну, в общем,
1: Ну
0: когда
1: да,
0: человек...
1: они настолько хороши, они настолько человечны. Человек
0: Да,
1: сочувствует как бы
0: они милые,
1: гитлеровским палачам.
0: человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то
1: Точно,
0: смехом.
1: точно, да.
0: И здесь как раз поэтому именно вот эта вот двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да? И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
1: Да, не на
0: Они...
1: абсурде ли языка жизненных ситуаций сделаны. Они тоже
0: Именно.
1: абсурдистские, такие абриутские немножко, да.
0: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. Что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
1: Вы знаете, еще один вспомнился, прям, да, как вспомнили анекдот, не могу, может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица, мой тоже, тот самый короткий, выстрелил в упор, а это когда Борман спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы еврей?» «Нет, я русский», — быстро ответил Штирлиц. «А я немецкий», — сказал Борман и улыбнулся.
0: Ну да. Мой любимый анекдот это когда идет заседание вставки Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы и уходит. И Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает: это кто? А Мюллер ему говорит: а это русский полковник Исаев. Говорит: а чего вы его не арестовали? Так он же все, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Нет смысла никакого. Вот.
1: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так сказать,
0: Ну да.
1: Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
0: Но это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может
1: Ну
0: быть, они
1: да, но тем не менее
0: даже
1: сюжет,
0: фашистов
1: мне
0: не заранее.
1: кажется, вечно-вечно живой. Ну
0: Да.
1: что ж, Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
0: Спасибо вам.
1: Культуролог Борис Лакшин
0: Спасибо.
1: был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице. Каким образом этот герой завладел сознанием советских, а затем уже и постсоветских людей? Что в нем такого? Что такого в ситуации фильма «17 мгновений весны», что делает его вечно популярным? Рассуждает об этом культуролог и киновед Ян Левченко.
2: Ну, мне представляется, что 17 мгновений весны, а именно миф вокруг этого фильма, это, конечно, порождение более позднего времени, чем то, когда этот фильм, собственно, шел сначала премьерными показами по телевидению в начале 70-х и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться. И культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, Это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, развала СССР, да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе. Развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили. И так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 90 буквально третьего года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о, так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке. Поэтому «17 мгновений весны» – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярность 17 мгновений весны как-то теснейшим образом связана с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостоятельности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет Советскую войну от остальной Второй мировой.
1: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
3: Добрый день, Сергей.
1: Да. Вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально с представителями спецслужб, вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах, вообще на тему Штирлица «17 мгновений весны»? Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы
3: Ну,
1: 2000 года тоже, да, очень сильно были под Штирлица заточены. Я помню, там даже «Коммерсант» выходил с заголовком «Президент Штирлиц».
3: конечно, когда долго общаешься с людьми, ну, о чем-то речь таком заходит. И действительно, меня все время удивляло, что в 2000-е даже годы, не только в 90-е, и потом, они продолжали, то есть сотрудники ФСБ продолжали смотреть вот эти все советские фильмы, которые лично мне казались довольно скучными и несоответствующими, ну, времени, и плюс очень много появилось разной голливудской продукции, но им нравилось, да, и вот те фильмы, которые ты перечислил, особенно «Мертвый сезон», то есть он как бы увеличивал сотрудников ФСБ, ну, при том,
1: Да.
3: что это вообще-то фильм про разведчиков, но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны от западных шпионов, от угрозы, которая исходит с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегалом, я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
1: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год. Это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы, да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это, кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства, что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством, которое не смогло сохранить Российскую империю, и новой элитой страны?
3: Ну, в принципе, первый ты сформулировал этот термин Патрушев, правда, он не был моим собеседником, но вообще идея такая появилась даже раньше, чем в 2000-е годы, потому что у них все время, вообще, начиная со времен Хрущева, у них все время у КГБ и всех, кто им наследовал, появлялось какое-то противоречие в голове, потому что спецслужбы сталинские и революционная спецслужба от ВЧК, НКВД и ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно. И они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что, в принципе, они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы и уже при Ельцине они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и продолжить какую-то, приподнять то как бы славное прошлое, которое вы воспевали, эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить»,
1: да.
3: и прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главный режим защищать, неважно какой, российский главный, российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
1: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеология Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова-нынешнего. Никиты Михалкова. То есть,
3: Абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
1: Да, Сорокин вспоминается, вот эти дворяне-опричники, да, вот это вот новое дворянство опричное, которое вырастает, набрано Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчика, но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм, идет реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
3: Да, но вот интересно у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются. Например, спаситель детей от голода.
1: Да, беспризорников.
3: Человек, который не дает железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было, вот Дзержинский уничтожил 1 000 000 000 врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают. Этого как бы нет, потому что... Но это очень лицемерная организация, и, ну, В принципе, вообще, как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся, но совершенно другое внешняя вывеска, искусство, оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем в стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, скольких я зарезал, скольких перерезал. Нет.
1: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
3: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты? Портреты висели, некоторые не убирали портреты, да, плакаты.
1: Ну, это корпоративное, да, это некое действительно ощущение некой корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая, вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
3: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть, но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская, то есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад – это враг, и можно проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было, там православие, защита от гей-ропы, да. Нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе, этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого достаточно, больше ничего не надо. То есть традиционные ценности, борьба с Западом, защита от врага, теперь уже вполне как бы для них видимого, ощутимого, этого достаточно.
1: Ну что ж, понятно. Ира, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Продолжим через мгновение с Андреем Солдатовым. А пока благодарим нашего гостя Ирину Бураган, журналиста-расследователя. И вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице, о роли сериала «17 мгновений весны» в старом и новом российском сознании. Что новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
4: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да? Почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали. Или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке. Там в том числе можно и, условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс железная воля, плюс некоторый флёр одиночества, который тоже вызывает симпатию. Я тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи, да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей. Не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да? Но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства? Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф, с 17 мгновениями весны Татьяны Леозновой. Но это, так сказать, не новость. Это давно уже обговорено и рассказано.
1: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
5: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа, ну, тоже можно интересно иногда справиться, и вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос. Он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
5: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о том, что делал ЧК, там отсутствует.
1: Да.
5: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион, является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава – одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне, это как-то греет душу многим людям.
1: В принципе, Россия сейчас... По-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовикам. Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
5: Я думаю, что этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне, потому что... В общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны. или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к временам Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о уже чекистах новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы, да, там было несколько, ну, если не сказать, что хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
1: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает, если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает. Мы... с Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
5: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее, я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят о... Я, скажем так, говорить они могут, но не думают в рамках страны. Они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна, и они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о том, что
1: понятно.
5: Они защищают страны.
1: Но разве...
5: не более того.
1: Андрей, а разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли рост удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена. Вот решение по отключению России от интернета. Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности Путина, ну, понятно, хорошо, ФСО, это понятно, но, скажем, та же война в Украине. Разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России.
5: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомств, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, как по идее должна была меняться.
1: Интересно. То есть они не обладают, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, правом, понятно, что один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса в назначении губернаторов и тому подобных вещей.
5: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не превращается в такую прямолинейную систему, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
1: Ну да, то есть в России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
5: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной группе.
1: Ну да, там традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но тогда с кем, Андрей, просто. А с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР, что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики и создала свой большой-большой периметр?
5: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, в которой, традиции биться за власть всерьез, они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле ЭКО, который они реализовывали с 1988 года.
1: То есть, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, власть насыщена все больше, и губернаторский корпус, и новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, мандата на определение будущего России после Путина.
5: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников не участвовало. И то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
1: Ну, а на что они будут готовы? Ситуацию транзита. Предполагаем, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут вообще непонятно, откуда появится субъектность и какие могут быть участники этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
5: Я думаю, что мы должны учитывать, что, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, очень многие вещи, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядят для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
1: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, гипотетический сценарий Берии, да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
5: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.
1: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ» был с нами на связи по Zoom. Ну, а от себя в завершении эфира хочу сказать, что сериалу «17 мгновений весны» уже более полувека, но Россия по-прежнему заколдована разведчиками. Только теперь это не умный взгляд резидента из Берлина, а рыбьи глаза завклубом из Дрездена. Ждем волшебного героя, чтобы снял с России это заклятие. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
6: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
9: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
10: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
11: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. С вами Александра Вагнер. В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее. После окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации, в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. Однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды. Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в день начала работы реестра. Несмотря на то, что Россия после нападения на Украину 24 февраля 2022 года была исключена из Совета Европы, ответственность за преступления, которые совершаются на территории Украины, не исчезает. Просто задействованы другие юридические механизмы. Об этом в интервью «Радио Свобода» ранее рассказывал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ. Разрушение и уничтожение жилья было выбрано в качестве первой категории, которая будет пополнять реестр. Она названа в документах Совета Европы критической. Повреждение и разрушение жилых домов в результате войны часто приводит к перемещению гражданского населения, оставляет людей без крова и делает уязвимыми. Семьи теряют свои дома и имущество, что приводит к огромным страданиям, травмам и часто к длительному периоду жизни в другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию, говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации, речь идет об тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждениями исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде, говорит Марцела Чернухова из чешской экологической организации «Арника».
2: Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсации тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде.
1: Совместно с коллегами из Украины чешская организация «Арника» подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий для окружающей среды. Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воздух и воду. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде. Например, выгорание электрооборудования на обстреливаемых предприятиях приводит к тяжелому загрязнению окружающей среды полихлорированными бифенилами и диоксинами, пишут авторы исследования. Диоксины образуются при термическом влиянии на полихлорированные бифенилы. Это группа токсичных и стойких химических веществ, влияние которых на здоровье человека включает кожную токсичность, нервную и репродуктивную системы. В некоторых современных бронебойных снарядах, пишут авторы доклада, сердечник изготавливается из обедненного урана. Несмотря на то, что для человека он не опасен, по меньшей мере военные, которые применяли такие вооружения, не сталкивались с проблемами со здоровьем. Канцерогенные вещества после использования такого снаряда оседают в почве и могут влиять на диких животных. Значительное влияние на окружающую среду имеет и токсичное содержимое капсулы детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ, например, в гранатах, говорит Марцела Чернохова.
2: Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов. В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом. Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристально внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года.
1: В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно, в том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как «Град» или «Ураган», содержат опасные свинец и аммоний.
2: Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория. Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей. Это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогой процедурой, требующей большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования земли для сельскохозяйственных нужд, это влияет на рост сельскохозяйственных культур.
1: Рассказывает Марцела Чернохова. Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, пишут авторы исследования. Сельскохозяйственные угодья занимают более 70% общей площади страны. Из них 57% – это пахотные земли. В некоторых областях эта цифра достигает 86%. Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнение не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет. Конец цитаты. Проблемой для окружающей среды является затопленная техника. Это загрязнение водоемов ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе, Донецкой и Луганской области, где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения. Однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализированными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца. Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя, пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации «Арника». Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы. Марцела Чернохова принимала участие в оценке ущерба, нанесенного повреждением ГЭС.
2: Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде. Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90% воды исчезло и вскрылось почти 2000 квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба, потенциального загрязнения дна, взяли 5 образцов осадочных отложений и дополнительно 2 образца из кратера, возникшего после падения ракеты С-300, что с Каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально, но мы выявили, несмотря на то, что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ, а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.
1: Но что показал анализ кратера от С-300? Насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?
2: В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через 2 недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случаях мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции. Происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране и его окисях, или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств. Это первая фаза проекта. И мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.
1: Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?
2: На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба, сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа – это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут. Поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу. Война – это не только ущерб от обстрелов, непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире со страданиями. Война в Украине является крупной экологической катастрофой. не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области. Под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.
1: Арника уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине. Эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы.
2: Наша организация готовится к следующему этапу реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается. И для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее, так же, как и заранее искать решение того, как возместить ущерб, в том числе окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.
1: О предварительном расследовании такого преступления в отношении окружающей среды Украины, как экоцид, вследствие войны, рассказывала Марцела Чернохова из чешской организации «Арника», которая проводит исследования непосредственно в Украине с начала российской агрессии.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
3: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
4: Слушайте новые эпизоды.

0: строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях. Таким образом, страны Европейского Союза стали первыми, кто ввел уголовную ответственность за серьезные экологические преступления. Теперь у стран-членов Содружества есть 2 года, чтобы закрепить это в национальном законодательстве. Экоцид в скором времени станет частью не только законодательных норм стран Европейского Союза, но и международного права. Консультации о введении наказания за экоцид в Римский статут Международного уголовного суда ведутся в последнее время. Актуальными эти переговоры стали для Украины после начала российской агрессии. Самой крупной катастрофой за время войны, которая приравнивается к экоциду, стал взрыв на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года плотина ГЭС была разрушена. Последовавшее за этим катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области, более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона еще предстоит оценить. Эта трагедия пока до конца не расследована, а виновные не найдены. Однако экологический ущерб, нанесенный вследствие российской агрессии, может оцениваться в международных судах уже сейчас, несмотря на то, что преступление экоцида пока не стало нормой Римского статута. Уничтожение природы является одним из военных преступлений. Согласно действующей редакции Римского статута, Гаагский уголовный трибунал может осуществлять судебное преследование за экологические преступления, если экологический ущерб является частью одного из 4 закрепленных в международном праве преступлений, то есть геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности или преступления агрессии. В случае военных преступлений их описание позволяет привлечь к ответственности, например, за, цитирую, «намеренное начало вооруженного нападения с осознанием того, что в связи с таким нападением будут не только человеческие жертвы, ранения среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам, но также обширный и серьезный ущерб природной среде, который будет явно непропорционален ожидаемому конкретному и прямому общему военному преимуществу». Конец цитаты. Таким образом, теоретическая возможность привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины, как за совершение военного преступления, существует. При этом есть и некоторые оговорки. Согласно Римскому статуту, требуется, чтобы деяние было преднамеренным и чтобы это намерение было доказано как преступное. В контексте окружающей среды сделать это часто бывает довольно сложно. Более того, Гаагский трибунал может судить только отдельных лиц, физических лиц, а не государства. Иными словами, чтобы привлечь к ответственности за разрушение Каховской ГЭС или другие экологические и военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо найти тех, кто принимал решения, то есть отдавал приказы к обстрелам или взрывам. В 2019 году Россия вышла из международного соглашения, так называемого дополнительного протокола 1 к Римскому статуту, видимо, именно с целью уйти от ответственности за будущие преступления. Это также означает, что суд не может налагать никаких обязательств на россиян, ответственных за преступления. Тем не менее, если в будущем российское общество захочет восстановления отношений с международным сообществом и западными странами, то не исключено, что Россию можно будет привлечь к ответственности как за преступления в отношении окружающей среды, так и за другие военные преступления. Частью наказания за такие преступления является и выплата средств, которые будут использованы для восстановления. Согласно Римскому статуту, возможно и денежное наказание, однако основным видом наказания для нарушителя является тюремное заключение. Мартин Абель, который изучал право в Оксфордском и Карловом университетах и специализируется на преступлениях против окружающей среды, рассказывает о том, как защита природы постепенно уравнивается с другими преступлениями.
1: Экоцид – это незаконное или бесчеловечное действие, совершенное с пониманием, что существует большая вероятность в том, что эти действия приведут к серьезному и продолжительному ущербу окружающей среде. Такое определение понятия «экоцид» было дано много лет назад, но именно оно после многолетних обсуждений и консультаций было утверждено в июне 2021 года. Речь идет об уголовном преступлении, которое может стать 5-м преступлением международного права после геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии.
0: Если речь идет о 5-м уголовном преступлении международного права, не могли бы вы объяснить, почему экоцид приравнивается к военным преступлениям?

0: Závažná je teda především, protože jde o...
1: Серьезность этого преступления заключается в том, что речь идет о значительном ущербе для природы, но во многих странах мира наказание за него не предусмотрено, что позволяет тем, кто занимается такими деструктивными действиями, оставаться безнаказанными и даже совершать одно и то же преступление в разных странах мира. Одновременно существует и другая проблема. Чаще за ущерб окружающей среде наказывают юридических лиц, как правило, торговые корпорации или производители, или же государства, но их высшие руководители, которые непосредственно принимают решения, ведущие к экоциду, остаются безнаказанными.
2: Можно ли привлечь к ответственности за ущерб окружающей среде на основании Римского статута и других международных документов, в которых предусматривается наказание за военные преступления? Или же необходимо, чтобы и в этих документах экоцид отдельно был прописан как одно из военных преступлений?
1: Международное право предусматривает наказание за преступления, которые совершаются во время вооруженных конфликтов. И международное право знакомо с таким военным преступлением, как ущерб окружающей среде. Но на практике поиск ответственных и их наказание за такой ущерб случаются нечасто. Поэтому в настоящий момент есть запрос в Международный уголовный суд относительно того, будет ли он рассматривать экоцид в рамках правовых норм, предусматривающих ответственность за военные преступления. До сих пор официального ответа из суда нет.
2: Европарламент в феврале этого года поддержал уголовную ответственность за экоцид. Почему, несмотря на то, что преступления против окружающей среды уже являются частью законодательства ЕС, многие страны Евросоюза добиваются и того, чтобы экоцид стал частью международного права?
1: Это две разные сферы. В данном случае территория Европейского Союза отделена. Также важно и то, когда произошли те или иные преступления в отношении окружающей среды. Взять, к примеру, Украину. Эта страна сейчас не является членом ЕС, но на ее территории совершаются экологические преступления, так как там идет война. Пока на Украину не распространяется директива об уголовно-процессуальной охране окружающей среды, которая была принята в начале этого года и вступила в силу в апреле, потому что страна пока не вступила в ЕС. Документ предусматривает уголовное наказание за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. А вот если бы ответственность за экоцид была бы в Римском статуте Международного уголовного суда, то тогда Украина могла бы искать справедливости за совершенное преступление.
2: Когда ответственность за экоцид будет предусмотрена в Римском статуте? Ведутся ли такие переговоры?
1: Чтобы ответственность за экоцид была прописана в Римском статуте, за это должны проголосовать 2/3 государств его участников, то есть более 80 стран. Участники ежегодно проводят встречи. Очередное заседание будет и в этом году, в декабре. Если какая-либо из стран на этой встрече внесет такое предложение, то, возможно, уже в ближайшем будущем будет предусмотрена ответственность за экоцид также в международном праве. Но, насколько я знаю, пока речь идет скорее о переговорах с отдельными странами, о политической поддержке и создании альянса государств, которые поддержат это предложение.
2: Если предположить, что ответственность за экоцид в международном праве появится в ближайшие несколько лет, сможет ли, например, Украина инициировать дела, в которых предусматривалось бы наказание за ущерб окружающей среде, нанесенной российской агрессией?
1: Нет, к сожалению, задним числом это невозможно. Это противоречило бы положению о запрете ретроактивности закона. То есть новые дела можно будет возбуждать только после того, как ответственность за экоцид будет предусмотрена в международном праве. Однако это не означает, что вообще невозможно искать виновных за совершение преступлений против окружающей среды. В международном праве есть другие документы, которые распространяются как на Украину, так и Россию, и позволяют наказывать за экологические преступления, совершенные во время военного конфликта.
2: Эколог и специалист по международному праву Мартин Абель рассказывал о том, что такое экоцид и как это преступление постепенно становится нормой международного права наравне с преступлениями геноцида, агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это был третий выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть, в которой я буду рассказывать о том, что такое сексуализированное насилие и кто из российских военных, совершивших это преступление в Украине, может понести ответственность за него в будущем. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли Средневековье мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
3: Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Пока историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
0: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
3: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Изборский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина, почему они Ивана все это дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
0: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике».
4: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью. У тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структур ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны советской и постсоветской тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
5: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
4: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
0: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
3: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
0: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
3: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. разочарование в гуманизм коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали. Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
5: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
3: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
5: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
3: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги — было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, вот поставили памятник Ивану Кузьмину, вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
0: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнинный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
13: Переговорщики Абрамович, Шрёдер и Патриарх Иерусалимский.
14: Шрёдер хороший переговорщик, но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
13: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
15: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
13: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
16: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
13: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
17: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
13: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Но пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе, позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру высшей политической лиги Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России. Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего-чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Из политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну как, ну нет, ну просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому что я умный.
2: И потому что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Another маленький городочек. Мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении 4 охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит: «Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу». Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит: «Роман Аркадьевич вас ждет сегодня в 2 часа». Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какую-то вот большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он... отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы у его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел: «Но сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились». Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего, местное население замерзало. И он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки, чему посвятил потом 7 или 8 лет. Я потом ездил на Чукотку лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуации с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину, тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф. Поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах. Не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого на Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и в поперек. И он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News. He came and he wanted to give him the message that they are ready.
6: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы, и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
7: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда-2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В историю своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
8: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину. Но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
9: Да, здравствуйте, Оми, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
9: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам же сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путина инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
9: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или какой-то Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, значит, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем так.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
9: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
9: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
9: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
9: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
9: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что... переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марк Рубио, значит, Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать

0: компромисса с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
0: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч, было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг. Значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот, работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
0: Она сама не хочет. Во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы, она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого и ну, требует, чтобы или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся, но это может быть тройка, вы сейчас видите, образовалась тройка, Британия, Франция и Германия, возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры, это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
0: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации, никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргинализации, маргиналов, которого поддерживает, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.

0: российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
1: При Путине не вернется.
0: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
1: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые требует, будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год буквально, просто за год, Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем в Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
0: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
2: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование тоннеля мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
0: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уиткоф. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уиткоф – это не просто советники. Это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткофа в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
3: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
0: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткофа буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
4: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
5: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник от Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций. Потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани. Соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот. И тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
4: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За 2 года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
6: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Онуфрия как канонического митрополита Украины. И благодарим вас за эту позицию.
4: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
7: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
8: Страдания – это часть нашей православной веры.
7: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
8: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
7: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
8: Очень трудно сказать «люби врага своего».
7: But we have to.
8: Но мы должны любить его.
4: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
5: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. И у него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томос об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция, в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III. А неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
4: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
9: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
4: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 24 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
9: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
4: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден Российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
0: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
10: Добрый день.
0: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов перемирия с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
10: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз. Но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
0: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
10: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией, что она хочет видеть при окончании войны, как эта война должна закончиться, как будут соблюдены интересы Европы, как будет обеспечена безопасность Европы, как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, да, как все это будет работать и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить, да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
0: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
10: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория, для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять, надежный царь не мудрено. А вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу, или как это?
0: Вы вот хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
10: Я говорю, что это, об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно. А потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
0: Но если повернет вопрос несколько иначе. Вот присутствие там, в Лондоне, Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
10: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно. И такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно. И уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес. И европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самая психотерапия для самих же европейцев. Попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
0: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться на встречу?
10: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает, но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу. Пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным, это требует серьезных затрат и непопулярных решений. А политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
0: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
10: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Вытков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания или отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
0: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
10: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
0: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
10: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европу и за Украину. И вот с ним все вопросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
0: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
11: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
12: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
11: Как же вы греете там эти нагреватели?
12: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
0: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
13: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавска, если вы едете в сторону там Темрюка.
14: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. В одни руки.
15: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимашевске такая же ситуация, бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально две недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
16: Что ж делать?
0: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
17: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
0: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
18: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
19: Ребята, вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. Короче, а чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
18: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
20: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
21: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
18: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
22: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди, там полчаса перед заправкой, большие очереди тоже.
18: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
1: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
2: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но, тем не менее, дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
18: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
3: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
18: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
23: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
18: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
24: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи с данной сложившейся нелегкой ситуацией, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
18: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
2: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах, да, и, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси, ну, то есть проще довезти бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну, или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его, там, с каких-то сибирских КНПЗ.
18: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
0: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Ронштейном. Борис, здравствуйте.
25: Добрый день.
0: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026 стало таким кризисным?
25: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожные депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
0: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
25: Да, безусловно.
0: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
25: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
0: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
25: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
0: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
25: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведено из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
0: Это когда встанут заводы,
25: это
0: фабрики?
25: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
0: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
25: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100. Он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
0: 100 рублей за литр.
25: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
0: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
25: Краткосрочно может. А в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути «тащить и не пущать».
0: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
25: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования, но пока еще, вот на данный момент Юрл стоит $83 за баррель, пока еще Россия, overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации, нефть падает, Brent уже стоит дешевле $90 за баррель, российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
0: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
25: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией, но не больше.
0: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
25: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 9 десятых эту дорогу к этому кризису прошла.
0: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
25: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
0: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
25: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
0: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
25: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
0: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
25: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
0: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
6: Полвека. века спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного, скрытного и всегда побеждающего противника оказался удивительно живучим. И многие исследователи считают, что именно этот архетип во многом подготовил российское общество к появлению власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Сам сериал создавался при активном участии советских спецслужб, а фильмы о разведчиках десятилетиями формировали представление о чекистах как об особой элите, людях, которые знают больше остальных и имеют право принимать решения за страну.
5: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется культуролог Борис Лакшин. Борис, добрый день.
7: Здравствуйте.
5: Ну, как вы можете объяснить популярность, которую держится на протяжении полувека? Я понимаю, что в 1973 году там улицы пустели, когда выходил сериал, десятки миллионов людей посмотрели. Но почему с каждой новой итерацией, каждое новое поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино?
7: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы, это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет, в сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека.
5: Советского именно, да?
7: Вы знаете, мне трудно сказать, как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть человек, который принципиально... Вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле крупный эсэсовский офицер у себя на работе, но вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. Что можно говорить, что нельзя говорить. Здесь он говорит это, там это. И, в принципе, он уже как бы теряет... точный ориентир, а кто он, собственно, такой. Он сам как бы Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какая-то важная штука.
5: Ну, наверное, то есть такая, да, советская шизофрения, да, советский даунспик.
7: Да, вот такая сильная раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась. Угу. Она как бы, во-первых, передается по наследству, а во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются. Тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно ж похоже чем-то.
5: Да, и вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» – это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе. Да, это вот это интриги, подсиживание, постоянные какие-то стратегии. И это тоже, видимо, если уже говорить о новом поколении, считывается. То есть это такая офисная драма.
7: Офисная драма. Еще я вспоминаю своего отца, который работал в почтовом ящике, был членом партии. И ненавидел советскую власть просто примерно как полковник Исаев ненавидел гитлеровскую Германию. И я вспоминаю, как он приходил с работы после очередного партсобрания. И как он там либо ругался, либо пытался шутить, либо пытался объяснить, как он там что-то такое им вставил, какую-то такую колкую вещь на партсобрании, за которую его нельзя было зацепить. Вот. Для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
5: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти, так сказать, его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка. Она как-то в нем выдает человека... Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, и, вообще половину жизни он провел на Западе.
7: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч», да, режиссера Олега Дормана.
5: Да.
7: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало.
5: Угу.
7: Это была «Ошибка резидента», это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
5: Да.
7: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе 68-го года.
5: До или после вторжения?
7: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
5: Да.
7: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
5: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
7: Да, это совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, на эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главную роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин. Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга. У Янковского, они оба живут в Риге, немцы в Риге, они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать. И он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогану Вайсу Белову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях, ну, мягко говоря, явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастической красоты гейская пара. И можно даже посмотреть, в Ютьюбе есть ролики, которые просто называются... Вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих... А Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист интересный, что нам любая одежда сидит невероятно.
5: Да,
7: его, так сказать, в ролях простого работяги посмотреть уже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
5: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом ресторане.
7: Он абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
5: Да.
7: У него это такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
5: Да, да.
7: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик-герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет после этого фильма, я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про 17 мгновений весны, про влияние на него этот фильм, и всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
8: Да, да.
7: Он
8: в КГБ решил, в школу КГБ решил идти посмотреть.
7: Да, да,
8: фильм,
7: да. Если вы помните интервью. Песню «С чего начинается Родина».
8: Да, да.
7: И когда это каждая серия фильма начинается с этой песни «Задушевный город» с Маркой Бернеса, «С чего начинается Родина». И я не знаю, если вы помните или нет, когда какую-то очередную пачку российских шпионов выменили на американских, а они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
8: Да,
7: это
8: да,
7: самое,
8: да.
7: С чего начинается Родина, хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен.
8: Абсолютно. Это все, по-моему, у Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие «С чего начинается Родина». Это, конечно, мемная абсолютно вещь.
7: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
8: Да.
7: И вот там как раз из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Понимаете, какая штука? 68-й год – это как раз прошел тот период, 15 лет, с 53-го года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, и с посадками, они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, наконец почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали, потом расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 1953 году это все прекратилось. И к 1968 году они уже нагуляли жирок.
8: Угу.
7: И стали себя чувствовать белой костью. Особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 1960-е годы, стали показывать фильмы, в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий служили два товарища, и Джигарханян в «Неуловимых мстителях», и вообще их тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось.
8: И чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
7: Да, именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что оно далеко не все они приняли советскую власть. Ошибка советская власть тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв. И на самом деле идея Комитета государственной безопасности, чекистская идея, это этот разрыв ликвидировать, потому что они являются естественным продолжением вот этого самого класса. Российская аристократия теперь работает на Лубянке. Так вот, этот фильм очень важный, «Ошибка резидента», потому что его главный герой, кстати, его главный герой, которого изображает Жжонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию и которого, в конце концов, чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот, его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну. И сына забросили в Советский Союз, и там дальше происходит различный сюжет, в котором становится понятно, что правильно ему, он переходит на светлую сторону, будем говорить так, да. И становится правильным русским шпионом. И одновременно, то есть, происходит некое воссоединение КГБ и графа Тульева. Вот это, собственно, была основная идея. Ну, а дальше, кстати, уже при Путине ее стали теоретизировать. Там вот в работах того же, по-моему, Патрушев об этом писал.
8: Да.
7: И Черкесов об этом писал, что да, КГБ – это новое дворянство.
8: Новое дворянство, да. Вот да. Мы как раз позже в программе будем говорить с Ириной Бараган и Андреем Солдатовым, которые такую книжку и написали под названием
7: «Да».
8: Названием
7: а, новое. Кстати, да.
8: Интересно, это как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете, здесь в Карловом университете, студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую, под названием «Лубянка Pictures». Как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении. То есть это можно сказать, что это как бы первый такой сознательный пиар советской корпорации.
7: Да, пожалуй, да, безусловно. И вот, вот на базе вот этого, и тогда же одновременно был фильм, в тот же самый 68-й год, фильм «Мертвый сезон». Угу. Про благородного русского шпиона, которого играет Дэнни Онис, который посылают не для каких-нибудь там секретов, а для того, чтобы наказать эсэсовского преступника, который разрабатывал там смертельный газ.
8: Тоже, смотрите, интересно, как, Борис, что практически во всех этих фильмах зло, крайнее, последнее, да, изначальное зло – это всегда нацисты. То есть да. Всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская нацистская генеалогия. Ну, хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданы такие на стиле, и достаточно

0: ему позволили затем сыграть в Покровских воротах.
1: Я этого не знал.
0: Да.
1: Я помню его в роли Дзержинского, это я помню, да. Но вот этого я не знал.
0: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно... И, слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста.
1: Умного, но здесь, смотрите,
0: умного и гуманного силовика.
1: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик,
0: да. Да?
1: Из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии.
0: Да, вот это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
1: О, да.
0: Это очень интересно. Я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Вот, ну, как классический пример, знаете, мой любимый анекдот из пяти слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор, упор упал. Вот это вот игра. Вот интересно, почему? Это, так сказать, может быть, наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме.
1: Дело в том, что в этом фильме, в самом «В 17 мгновениях», кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. Абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табакова в роли Шилленберга, это само по себе дико смешно.
0: Ну, в общем, ну да, человек... они настолько хороши, они настолько человечны. Человек,
1: да,
0: сочувствует,
1: они, как они милые, человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то
0: смехом. Точно, точно, да.
1: И здесь как раз поэтому... Именно вот эта вот двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да? И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
0: Да, они не на абсурде или жизненных ситуаций сделаны. Они тоже абсурдистские, именно. Такие абориутские немножко, да.
1: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. Что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
0: Вы знаете, еще один вспомнился, прям, да, как вспомнили анекдот, не могу, может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица, мой тоже, тот самый короткий, выстрелил в упор, а это когда Борман спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы еврей?» «Нет, я русский», быстро ответил Штирлиц. «А я немецкий», сказал Борман и улыбнулся.
1: Ну да, да. Мой любимый анекдот – это когда идет заседание в Ставке Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы, и уходит, и Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает: «Это кто?» А Мюллер

0: Ему говорят, а это русский полковник Исаев. Говорит, а чего вы его не арестовали? Так он же все, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Нет смысла никакого. Вот.
1: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так
0: Ну
1: сказать,
0: да.
1: Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
0: Но это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может
1: Ну
0: быть, они
1: да, но тем не менее
0: даже
1: сюжет,
0: фашисты
1: мне
0: называли.
1: кажется, вечно-вечно живой. Ну
0: Да.
1: что ж,
0: Ну что.
1: Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
0: Спасибо вам.
1: Культуролог Борис Лакшин
0: Спасибо.
1: был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице. Каким образом этот герой завладел сознанием советских, а затем уже и постсоветских людей? Что в нем такого? Что такого в ситуации фильма «17 мгновений весны», что делает его вечно популярным? Рассуждает об этом культуролог и киновед Ян Левченко.
2: Ну, мне представляется, что 17 мгновений весны, а именно миф вокруг этого фильма, это, конечно, порождение более позднего времени, чем то, когда этот фильм, собственно, шел сначала премьерными показами по телевидению в начале 70-х, и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться. И культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, развала СССР, да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе. Развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили. И так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 90 буквально третьего года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о, так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке. Поэтому «17 мгновений весны» – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярность 17 мгновений весны как-то теснейшим образом связана с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостоятельности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет советскую войну от остальной Второй мировой.
1: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
3: Добрый день, Сергей.
1: Да. А вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально с представителями спецслужб, вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах, вообще на тему Штирлица, 17 мгновений весны? Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы 2000 года тоже, да, очень сильно были под Штирлица заточены. Я помню, там даже «Коммерсант» выходил с заголовком «Президент Штирлиц».
3: Конечно, когда долго общаешься с людьми, ну, о чем-то речь в таком заходит. И действительно, меня все время удивляло, что в 2000-е даже годы, не только в 90-е, и потом, они продолжали, то есть сотрудники ФСБ продолжали смотреть вот эти все советские фильмы, которые лично мне казались довольно скучными и несоответствующими, ну, времени, и плюс очень много появилось разной голливудской продукции, но им нравилось, да, и вот те фильмы, которые ты перечислил, особенно «Мертвый сезон», mm-hmm. то есть он как бы увеличивал сотрудников ФСБ, ну, да. При том, что это вообще-то фильм про разведчиков, но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны от западных шпионов, от угрозы, которая исходит с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегалом, я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
1: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год. Это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы. Да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это, кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства, что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством, которое не смогло сохранить Российскую империю, и новой элитой страны?
3: Ну, в принципе, первый ты сформулировал этот термин Патрушев, правда, он не был моим собеседником, но вообще идея такая появилась даже раньше, чем в 2000-е годы, потому что у них все время вообще, начиная со времен Хрущева, у них все время у КГБ и всех, кто им наследовал, появлялось какое-то противоречие в голове, потому что спецслужбы сталинские и революционная спецслужба от ВЧК, НКВД и ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно, и они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что, в принципе, они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы и уже при Ельцине они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и продолжить какую-то, приподнять то как бы славное прошлое, которое вы воспевали, эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить»,
1: да.
3: и прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма, и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главный режим защищать, неважно какой, российский главное, российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
1: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеология Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова нынешнего. Никиты Михалкова. То есть, нет,
3: абсолютно,
1: есть такие...
3: абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
1: Да, Сорокин вспоминается, вот эти дворяне-опричники, да, вот это вот новое дворянство опричное, которое вырастает, набрано Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчика, но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм, идет реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
3: Да, но вот интересно у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются. Например, спаситель детей от голода.
1: Да, беспризорников.
3: Человек, который
1: да.
3: не дает железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было, вот Дзержинский уничтожил миллиард врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают. Этого как бы, ну, этого как бы нет, потому что... Но это очень лицемерная организация, и, ну, в принципе, вообще, как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся, но совершенно другое внешняя вывеска – искусство. Оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем в стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, сколько их я зарезал, сколько их перерезал. Нет.
1: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
3: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, я... Ну, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты... Портреты висели, некоторые не убирали портреты, да. Плакаты.
1: Ну, это корпоративное, да, это некое, действительно, эти ощущения некой корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая, вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
3: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть, но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская, то есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад. Это враг, и можно потратить, проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было, там православие, защита от гейропы,
1: да.
3: Нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого достаточно, больше ничего не надо. То есть традиционные ценности, борьба с Западом, защита от врага, теперь уже вполне как бы для них видимого, ощутимого, этого достаточно.
1: Ну что ж, понятно. Ира, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Продолжим через мгновение с Андреем Солдатовым. А пока благодарим нашего гостя Ирину Бураган, журналиста-расследователя. И вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице, о роли сериала «17 мгновений весны» в старом и новом российском сознании. Что новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
4: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да? Почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали. Или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха-парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке, там, в том числе можно и, условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс железная воля, плюс некоторый флёр одиночества, который тоже вызывает симпатию. Я тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи, да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей, не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да? Но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства? Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф, с 17 мгновениями весны Татьяны Леозновой. Но это, так сказать, не новость. Это давно уже обговорено и рассказано.
1: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
5: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа. Ну, тоже можно интересно иногда справиться. И вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос. Он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
5: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о том, что делал ЧК, там отсутствует.
1: Да.
5: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион, является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава – одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне, это как-то греет душу многим людям.
1: В принципе, Россия сейчас... По-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовикам. Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
5: Я думаю, что этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне, потому что... В общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к временам Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о... уже чекистов новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы, да, там было несколько, если не сказать, что хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
1: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает, если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает. Мы... с Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
5: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят о... Я, скажем так, говорить они могут, но не думают в рамках страны. Они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна. И они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о том, что
1: понятно.
5: Они защищают страну.
1: Но разве...
5: не более того.
1: Андрей, а разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли рост удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена. Вот решение по отключению России от интернета. Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности Путин, ну, понятно, хорошо, ФСО, это понятно. Но, скажем, та же война в Украине. Разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России.
5: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомств, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ, сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, как по идее должна была меняться.
1: Интересно. То есть они не обладают, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, скажем, правом, ну, понятно, что один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса в назначении губернаторов и тому подобных вещей.
5: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не превращается вот в такую прямолинейную систему, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
1: Ну да, то есть в России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
5: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где, там, не знаю, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной группе.
1: Ну да, там традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но тогда с кем, Андрей, а с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР? Что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики и как бы создала свой большой-большой периметр.
5: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, в которой, скажем так, традиция биться за власть всерьез, они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, скажем так, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то, чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле РТЭКа, который они реализовывали с 1988 года.
1: То есть, ну да, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, да, и, собственно говоря, власть насыщена все больше, и губернаторский корпус, и новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, так скажем, мандата на определение будущего России после Путина.
5: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что, скажем, методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников не участвовало. И то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
1: Ну, а на что они будут готовы? Вот, скажем, допустим, ситуацию транзита. Предполагаем, транзит, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут... вообще непонятно, да, откуда появится субъектность и какие могут быть участники вот этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
5: Я думаю, что мы должны учитывать, что, скажем так, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, ну, очень многие вещи, скажем так, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядят для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
1: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, гипотетический сценарий Берии, да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
5: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.
1: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ», был с нами на связи по Zoom. Ну, а от себя в завершении эфира хочу сказать, что сериалу «17 мгновений весны» уже более полувека. Но Россия по-прежнему заколдована разведчиками. Только теперь это не умный взгляд резидента из Берлина, а рыбьи глаза завклубом из Дрездена. Ждем волшебного героя, чтобы снял с России это заклятие. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
6: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
9: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
10: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
11: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирало, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
2: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
3: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
2: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
1: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались, уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются возможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
2: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
1: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. В мире есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы это нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения

0: был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
1: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
0: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинали там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
1: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
0: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто с экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
1: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
0: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберта, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, только я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
1: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
0: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает

0: из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17 года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по «Обществу память», где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался окончательно с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, священный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающее о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музея памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений. Правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. А вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некоторое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по этому неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей Пермь-36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий, пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя это будет переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: К музею приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно. Ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми-36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря,

0: можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
1: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помню, возможно, арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея 36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа — такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
0: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
1: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть эту попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в значит, Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанное с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России сейчас повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
0: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
1: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про значит, советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они нативы, они так толком и не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании.

0: а не администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музей памяти, наверное, я не припомню.
1: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный, и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищутся, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад, фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 536, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея истории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспоната, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю. А главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
2: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная и даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможные польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, восстанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету, либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. организации. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
2: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%, поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримандеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримандеринга, перерисовке округов, которые позволяют партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство, но есть два вида джерримандеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах, а вот расовый джерримандеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно, то есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
6: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Но возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены Палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого gerrymandering, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический gerrymandering, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый gerrymandering, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в палате представителей таким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
5: Простите, да. Можно я ворвусь, уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинства представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть gerrymandering'ом на основе расового признака. Но да. Сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым gerrymandering'ом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот как бы просто я пытаюсь понять суть того, что было принято Верховным судом.
6: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко. Что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские власти не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В деле, в решении, которое Верховный суд недавно принял, в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
5: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
6: Да, я консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим джерримендрингом и расовым, и что одно запрещено Конституцией, законом, и другое до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический джерримендринг и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей, не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, во всяком случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пристав хочет заниматься политическим джерримендрингом, очень часто у них есть стимул использовать расовый джерримендринг как метод, чтобы достичь объект политического джерримендринга. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Калэй, теперь будет недостаточно предохранения против использования расы как методом политического джерримендринга.
5: Снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вы вот в вашем тексте вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 65-го года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
6: Я бы сказал, что конечно, с 65-го года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 65-м году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений, что в данный момент, когда бывает расовый джерримендринг в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пристава, даже республиканцы в штатской пристава ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Дискриминация может возникать в джерримендринге просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны Палата представителей и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатские правительства занимаются расовой дискриминацией в процессе джерримендринга. И я считаю, что с одной стороны, консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатское правительство занимается расовым джерримендрингом, чтобы способствовать политическому джерримендрингу.
5: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от джерримендеринга, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
6: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, правила голосования и так далее под контролем штатского правительства, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституцию, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новые, и в течение многих лет некоторые штаты, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле, но у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного избирательного дня.
5: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте, и поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени, и баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, есть, на самом деле, в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе, в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральный судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы. И в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок. Но штат говорит, что мы так считаем. Нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
6: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатского правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспрофессиональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что, что голосование по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый «красный мираж», о котором вы упомянули. Ну, в этом виновен Трамп. И те, которые поддерживали его, полные враки по этому пункту. Потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее. Но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества. Даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
5: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов. Но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже, Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
6: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорный вопрос, и специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе и в Белом доме такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы джерримандеринга и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасная. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовала все выборы.
5: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
6: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быть не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроля федерального правительства над избирательным процессом.
5: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
6: Вам тоже.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
10: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
11: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
12: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
13: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
14: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
15: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
16: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
4: Известная и неизвестная Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской «Библиоросикой» выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов XX века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
17: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича, так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, Он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности. В так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожила все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни – 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
18: Простите, а какой год она указала?
17: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
18: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
17: Это был безусловный комплекс, потому что то, даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходасевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва, и уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееву несколько больше, но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной. которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберов и Макеев прожили вместе 10 лет и прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить. Чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга, но со временем им стало трудно жить вместе, они разъехались. Но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания курсива, да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе. А в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, и писала, переделывала на протяжении 10, практически 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст, теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет, но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
18: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
17: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказанным. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
18: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
17: Как известно, курсив был издан сначала на английском, и когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому Еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, широко ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
18: А эпиграмму можно привести?
17: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. «В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог, от бербера вой». Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, которая, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской миграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей

0: объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Ведли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Ведли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книги Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, этого, говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
1: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
0: Точно сказать я, естественно, не могу. Но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходосевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину, и еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной – строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа писателя. К тому же в этом писателе носящий

0: общем, в рассказе «Имя Фердинанд», на мой взгляд, отчетливо различим Ходасевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходасевичем. Насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как эта рутина считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна это моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
1: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена, прежде всего, нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
0: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джоан Джулиет Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходасевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
1: Давайте еще кого-нибудь назовем из третьего.
0: Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович. Он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов, он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов, особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Сетава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж, правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны эмиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, а это значит недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», но «Имко-пресс» нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
1: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминания. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в курсиве. Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде мне писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова. А главное, приняла их на веру. И дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах курсива она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над курсивом 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление курсива с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве курсива, хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов курсива как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
0: Я познакомилась с Берберовой... Вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 89 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации курсива в России. И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав курсивы, появились в 88 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на две недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро, решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях, пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от этого, от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво. Хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
1: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой, раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер». Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 54-м году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома. Нет места, где он мог бы расслабиться. Думать. Я люблю думать. А вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо. Как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказала: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
8: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
9: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
8: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
10: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
11: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
12: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
10: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
13: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
6: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
13: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
14: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что подю ее пойти Циковский и по праздникам кино с Целиковскою.
15: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки цыковские, по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
6: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
7: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
16: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
17: Переговорщики Абрамович, Шрёдер и Патриарх Иерусалимский.
18: Шрёдер хороший переговорщик, но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
17: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
19: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
17: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
20: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
17: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
21: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
17: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе. Позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру высшей политической лиги Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
3: Ага.
2: Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну, догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Таких политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну, как, ну, нет, ну, просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому, что я умный.
2: И потому, что он умный, Рома.
3: Да, ну, да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну, скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Анадырь, маленький городочек, мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении 4 охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит: «Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу». Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит: «Роман Аркадьевич вас ждет сегодня в 2 часа». Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какую-то вот большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он... отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы у его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел: «Но сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились». Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего, местное население замерзало. И он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки, чему посвятил потом 7 или 8 лет. Я потом ездил на Чукотку лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуацией с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину. Тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф. Поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах. Не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и поперек, и он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News.
6: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
7: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда 2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В историю своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
8: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве. Об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
9: Да, здравствуйте, Ваня, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
9: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
9: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которая ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, значит, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
9: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не сильно услуживаться перед Путиным, но с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
9: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
9: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
9: Ну, я не знаю, я его не видел 1000 лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
9: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что... переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марк Рубио, значит, Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. А Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому не в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
9: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99 году пришел к власти, Путин в 2000 году, поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз, я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
9: Она сама не хочет. Во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон. Это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся, но это может быть тройка.

0: начала двигаться. Поэтому вопрос он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет. Значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все этот проект уже закрыт?
0: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
0: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень-очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем в Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
2: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование тоннеля мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
1: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уитков. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уитков – это не просто советники, это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткова в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
3: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
1: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткова буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
4: Иерусалимский патриарх летит к Путину.

0: До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
1: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник от Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций. Потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани, соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот, и тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
0: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За 2 года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
2: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Ануфрия как канонического митрополита Украины. И благодарим вас за эту позицию.
0: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
3: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
4: Страдания – это часть нашей православной веры.
3: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
4: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
3: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
4: Очень трудно сказать «люби врага своего».
3: But we have to.
4: Но мы должны любить его.
0: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
1: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. У него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томос об автокефалии Православной Церкви Украины, в начале 2019 года Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция, в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III, а неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
0: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 22 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
5: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
0: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 24 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
5: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
0: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден Российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
6: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов. Перемирие с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
7: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз. Но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
6: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
7: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией. Что она хочет видеть при окончании войны, как эта война должна закончиться, как будут соблюдены интересы Европы, как будет обеспечена безопасность Европы, как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, да, как все это будет работать и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией, это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить, да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
6: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
7: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория, для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять, надежность не мудрено. А вот что Европа хочет конкретно? И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу, или как это?
6: Вы вот хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
7: Я говорю, что это, об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно. А потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
6: Но если повернет вопрос несколько иначе. Вот присутствие там в Лондоне Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
7: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно, и такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно и уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес, и европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самая психотерапия для самих же европейцев, попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
6: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться на встречу?
7: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает, но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу, пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным, это требует серьезных затрат и непопулярных решений. А политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
6: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
7: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Вытков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
6: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
7: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
6: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
7: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европой и за Украину. И вот с ним все эти вопросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него это такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
6: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
8: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
9: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
8: Как же вы греете там эти нагреватели? Что ли?
9: Вместе, ну, ладно. Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
6: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
10: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавска, если вы едете в сторону там Темрюка.
11: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. В одни руки.
12: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимашевске такая же ситуация. Бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально две недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
13: Что ж делать?
6: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
14: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
6: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
15: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
16: Ребята, вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. А чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
15: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
17: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
18: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
15: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в Центральной России и на Северо-Западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
19: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди там полчаса перед заправкой. Большие очереди тоже.
15: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
20: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
21: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но тем не менее, дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
15: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере Max. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
22: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
15: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
23: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
15: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
24: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи в данной сложившейся нелегкой ситуации, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
15: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
21: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах, да, и, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси, ну, то есть проще довезти бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну, или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его, там, с каких-то сибирских НПЗ.
15: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
6: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
25: Добрый день.
6: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026 стало таким кризисным?
25: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер и в основном
1: их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 24 года и по возрастающей, и вот теперь в 26 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожные депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
6: Беззавозы тоже сюда входят, в эту логистику?
1: Да, безусловно.
6: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
1: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
6: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
1: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
6: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
1: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведено из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
6: Это когда встанут заводы,
1: это
6: фабрики?
1: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
6: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
1: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100. Он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
6: 100 рублей за литр.
1: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
6: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
1: Краткосрочно может, а в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути «тащить и не пущать».
6: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
1: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования, но пока еще вот на данный момент Юрл стоит $83 за баррель, пока еще Россия overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации, нефть падает, Brent уже стоит дешевле $90 за баррель, российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель, и таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
6: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
1: До какой-то степени, и только те области, которые граничат с Белоруссией, но не больше.
6: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
1: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
6: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
1: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
6: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
1: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
6: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
1: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
6: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
1: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
6: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. С вами Александра Вагнер. В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее. После окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации, в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. Однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды. Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в день начала работы реестра. Несмотря на то, что Россия после нападения на Украину 24 февраля 2022 года была исключена из Совета Европы, ответственность за преступления, которые совершаются на территории Украины, не исчезает. Просто задействованы другие юридические механизмы. Об этом в интервью «Радио Свобода» ранее рассказывал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ. Разрушение и уничтожение жилья было выбрано в качестве первой категории, которая будет пополнять реестр. Она названа в документах Совета Европы критической. Повреждение и разрушение жилых домов в результате войны часто приводит к перемещению гражданского населения, оставляет людей без крова и делает уязвимыми. Семьи теряют свои дома и имущество, что приводит к огромным страданиям, травмам и часто к длительному периоду жизни в другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию, говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации, речь идет об тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждениями исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде. Говорит Марцела Чернухова из чешской экологической организации «Арника».
3: Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсации тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде.
2: Совместно с коллегами из Украины чешская организация «Арника» подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий для окружающей среды. Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воздух и воду. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде. Например, выгорание электрооборудования на обстреливаемых предприятиях приводит к тяжелому загрязнению окружающей среды полихлорированными бифенилами и диоксинами, пишут авторы исследования. Диоксины образуются при термическом влиянии на полихлорированные бифенилы. Это группа токсичных и стойких химических веществ, влияние которых на здоровье человека включает кожную токсичность, нервную и репродуктивную системы. В некоторых современных бронебойных снарядах, пишут авторы доклада, сердечник изготавливается из обедненного урана. Несмотря на то, что для человека он не опасен, по меньшей мере военные, которые применяли такие вооружения, не сталкивались с проблемами со здоровьем. Канцерогенные вещества после использования такого снаряда оседают в почве и могут влиять на диких животных. Значительное влияние на окружающую среду имеет и токсичное содержимое капсулы детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ, например, в гранатах, говорит Марцела Чернохова.
3: Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов. В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом. Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристально внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года.
2: В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно, в том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как «Град» или «Ураган», содержат опасные свинец и аммоний.
3: Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория. Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей. Это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогой процедурой, требующей большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования земли для сельскохозяйственных нужд, это влияет на рост сельскохозяйственных культур.
2: Рассказывает Марцела Чернохова. Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, пишут авторы исследования. Сельскохозяйственные угодья занимают более 70% общей площади страны. Из них 57% – это пахотные земли. В некоторых областях эта цифра достигает 86%. Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнение не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет. Конец цитаты. Проблемой для окружающей среды является затопленная техника. Это загрязнение водоемов ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе, Донецкой и Луганской области, где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения. Однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализированными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца. Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя, пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации «Арника». Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы. Марцела Чернохова принимала участие в оценке ущерба, нанесенного повреждением ГЭС.
4: Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде. Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90% воды исчезло и вскрылось почти 2000 квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба, потенциального загрязнения дна, взяли 5 образцов осадочных отложений и дополнительно 2 образца из кратера, возникшего после падения ракеты С-300, что с Каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально, но мы выявили, несмотря на то, что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ, а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.
2: Но что показал анализ кратера от С-300? Насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?
4: В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через 2 недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случаях мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции. Происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране и его окисях, или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств. Это первая фаза проекта. И мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.
2: Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?
5: Я думаю, что да.
4: На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба, сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа – это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут. Поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу. Война – это не только ущерб от обстрелов, непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире со страданиями. Война в Украине является крупной экологической катастрофой. Не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области. Под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.
2: «Арника» уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине. Эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы?
5: Ну, а на то мы все, как бы, приправуем.
4: Наша организация готовится к следующему этапу реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается. И для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее, так же, как и заранее искать решение того, как возместить ущерб, в том числе окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.
2: О предварительном расследовании такого преступления в отношении окружающей среды Украины, как экоцид, вследствие войны, рассказывала Марцела Чернохова из чешской организации «Арника», которая проводит исследования непосредственно в Украине с начала российской агрессии.
7: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
8: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
7: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
8: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. В конце февраля этого года депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали введение уголовной ответственности за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях. Таким образом, страны Европейского Союза стали первыми, кто ввел уголовную ответственность за серьезные экологические преступления. Теперь у стран-членов Содружества есть 2 года, чтобы закрепить это в национальном законодательстве. Экоцид в скором времени станет частью не только законодательных норм стран Европейского Союза, но и международного права. Консультации о введении наказания за экоцид в Римский статут Международного уголовного суда ведутся в последнее время. Актуальными эти переговоры стали для Украины после начала российской агрессии. Самой крупной катастрофой за время войны, которая приравнивается к экоциду, стал взрыв на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года плотина ГЭС была разрушена. Последовавшее за этим катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области, более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона еще предстоит оценить. Эта трагедия пока до конца не расследована, а виновные не найдены. Однако экологический ущерб, нанесенный вследствие российской агрессии, может оцениваться в международных судах уже сейчас, несмотря на то, что преступление экоцида пока не стало нормой Римского статута. Уничтожение природы является одним из военных преступлений. Согласно действующей редакции Римского статута, Гаагский уголовный трибунал может осуществлять судебные преследования за экологические преступления, если экологический ущерб является частью одного из 4 закрепленных в международном праве преступлений, то есть геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности или преступления агрессии. В случае военных преступлений их описание позволяет привлечь к ответственности, например, за, цитирую, «намеренное начало вооруженного нападения с осознанием того, что в связи с таким нападением будут не только человеческие жертвы, ранения среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам, но также обширный и серьезный ущерб природной среде, который будет явно непропорционален ожидаемому конкретному и прямому общему военному преимуществу». Конец цитаты. Таким образом, теоретическая возможность привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины, как за совершение военного преступления, существует. При этом есть и некоторые оговорки. Согласно Римскому статуту, требуется, чтобы деяние было преднамеренным и чтобы это намерение было доказано как преступное. В контексте окружающей среды сделать это часто бывает довольно сложно. – Более того, Гаагский трибунал может судить только отдельных лиц, физических лиц, а не государства. Иными словами, чтобы привлечь к ответственности за разрушение Каховской ГЭС или другие экологические и военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо найти тех, кто принимал решения, то есть отдавал приказы к обстрелам или взрывам. В 2019 году Россия вышла из международного соглашения, так называемого дополнительного протокола 1 к Римскому статуту, видимо, именно с целью уйти от ответственности за будущие преступления. Это также означает, что суд не может налагать никаких обязательств на россиян, ответственных за преступления. Тем не менее, если в будущем российское общество захочет восстановления отношений с международным сообществом и западными странами, то не исключено, что Россию можно будет привлечь к ответственности как за преступления в отношении окружающей среды, так и за другие военные преступления. Частью наказания за такие преступления является и выплата средств, которые будут использованы для восстановления. Согласно Римскому статуту, возможно и денежное наказание, однако основным видом наказания для нарушителя является тюремное заключение. Мартин Абель, который изучал право в Оксфордском

0: балачный злочину, а злочину агресса.
1: Если речь идет о пятом уголовном преступлении международного права, не могли бы вы объяснить, почему экоцид приравнивается к военным преступлениям?
2: Серьезность этого преступления заключается в том, что речь идет о значительном ущербе для природы, но во многих странах мира наказание за него не предусмотрено, что позволяет тем, кто занимается такими деструктивными действиями, оставаться безнаказанными и даже совершать одно и то же преступление в разных странах мира. Одновременно существует и другая проблема. Чаще за ущерб окружающей среде наказывают юридических лиц, как правило, торговые корпорации или производители. Или же государства, но их высшие руководители, которые непосредственно принимают решения, ведущие к экоциду, остаются безнаказанными.
1: Можно ли привлечь к ответственности за ущерб окружающей среде на основании Римского статута и других международных документов, в которых предусматривается наказание за военные преступления? Или же необходимо, чтобы и в этих документах экоцид отдельно был прописан как одно из военных преступлений?
2: Международное право предусматривает наказание за преступления, которые совершаются во время вооруженных конфликтов. И международное право знакомо с таким военным преступлением, как ущерб окружающей среде. Но на практике поиск ответственных и их наказание за такой ущерб случаются нечасто. Поэтому в настоящий момент есть запрос в Международный уголовный суд относительно того, будет ли он рассматривать экоцид в рамках правовых норм, предусматривающих ответственность за военные преступления. До сих пор официального ответа из суда нет.
1: Европарламент в феврале этого года поддержал уголовную ответственность за экоцид. Почему, несмотря на то, что преступления против окружающей среды уже являются частью законодательства ЕС, многие страны Евросоюза добиваются и того, чтобы экоцид стал частью международного права?
2: Это две разные сферы. В данном случае территория Европейского Союза отделена. Также важно и то, когда произошли те или иные преступления в отношении окружающей среды. Взять, к примеру, Украину. Эта страна сейчас не является членом ЕС, но на ее территории совершаются экологические преступления, так как там идет война. Пока на Украину не распространяется директива об уголовно-процессуальной охране окружающей среды, которая была принята в начале этого года и вступила в силу в апреле, потому что страна пока не вступила в ЕС. Документ предусматривает уголовное наказание за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. А вот если бы ответственность за экоцид была бы в Римском статуте Международного уголовного суда, то тогда Украина могла бы искать справедливости за совершенное преступление.
1: Когда ответственность за экоцид будет предусмотрена в Римском статуте? Ведутся ли такие переговоры?
2: Чтобы ответственность за экоцид была прописана в Римском статуте, за это должны проголосовать 2/3 государств его участников, то есть более 80 стран. Участники ежегодно проводят встречи. Очередное заседание будет и в этом году, в декабре. Если какая-либо из стран на этой встрече внесет такое предложение, то, возможно, уже в ближайшем будущем будет предусмотрена ответственность за экоцид также в международном праве. Но, насколько я знаю, пока речь идет скорее о переговорах с отдельными странами, о политической поддержке и создании альянса государств, которые поддержат это предложение.
1: Если предположить, что ответственность за экоцид в международном праве появится в ближайшие несколько лет, сможет ли, например, Украина инициировать дела, в которых предусматривалось бы наказание за ущерб окружающей среде, нанесенной российской агрессией?
2: Нет, к сожалению, задним числом это невозможно. Это противоречило бы положению о запрете ретроактивности закона. То есть новые дела можно будет возбуждать только после того, как ответственность за экоцид будет предусмотрена в международном праве. Однако это не означает, что вообще невозможно искать виновных за совершение преступлений против окружающей среды. В международном праве есть другие документы, которые распространяются как на Украину, так и Россию, и позволяют наказывать за экологические преступления, совершенные во время военного конфликта.
1: Эколог и специалист по международному праву Мартин Абель рассказывал о том, что такое экоцид и как это преступление постепенно становится нормой международного права наравне с преступлениями геноцида, агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это был третий выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился,

Подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть, в которой я буду рассказывать о том, что такое сексуализированное насилие и кто из российских военных, совершивших это преступление в Украине, может понести ответственность за него в будущем. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели сосед здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
4: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
4: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
5: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
4: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
3: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
4: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
3: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. В мире есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы это нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
4: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
3: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показательно того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и в Германии, и не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие позиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне на конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
4: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
3: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинали там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории и наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
4: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
3: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
4: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
3: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти, в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезнакоберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
4: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
4: для вас конкретно, что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
3: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антон Овсеенко, сын революционера Антона Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу «Память», где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антон Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался окончательно с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антон Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музея памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Раз мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом Музее истории ГУЛАГа, был открыт заново больше экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, и сам туда ходить, а потом можно будет закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что Музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
4: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
3: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некоторое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по этому неизвестному. Но Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе – это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий, пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
5: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
3: Музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал. То есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовых структур в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского в Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно. Ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось полномасштабное вторжение в Украину в 22 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые я раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больший срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
4: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
3: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал, помню, возможно, арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея 36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа такое зеркало мемориал, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
4: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
3: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в значит, Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане, и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ – это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной, и здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
4: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели.
3: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, даже если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они альтернативы, они так толком и не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
5: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
3: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея Пен 36, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея теории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, как мне известно, даже репрессированного этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно, ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей, впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей Три ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
4: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
3: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около Стены Скорби на проспекте Сахарова, но народ там массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
4: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%, поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримандеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримандеринга, перерисовки округов, которые позволяют партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство, но есть два вида джерримандеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах, а вот расовый джерримандеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно, то есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
9: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Но возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены Палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого джерримандеринга, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в Палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический джерримандеринг, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый джерримандеринг, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать, создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в палате представителей, каким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
8: Простите, да. Можно я ворвусь уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинства представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть джерримандерингом на основе расового признака. Но да. Сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым джерримандерингом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот, как бы просто я пытаюсь понять суть того, значит, что было принято Верховным судом.
9: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко, что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские фризы не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В решении, которое Верховный суд недавно принял, уже в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
8: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
9: Да, консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим джерримендерингом и расовым, и что одно запрещено Конституцией и законом, и другое до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический джерримендеринг и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей, не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, в основном случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пресса хочет заниматься политическим джерримендерингом, очень часто у них есть стимул использовать расовый gerrymandering как метод, чтобы достичь объект политического gerrymandering. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Кауэй, теперь будет недостаточно предохранения против использования расы как методом политического gerrymandering.
8: Снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так, неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 1965 года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
9: Я бы сказал, что конечно, с 1965 года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 1965 году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений. Что в данный момент, когда бывает расовый gerrymandering в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцы в штатской прессе ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Дискриминация может возникать в gerrymandering'е просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палату представителей, и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатские правительства занимаются расовой дискриминацией в процессе gerrymandering'а. И я считаю, что с одной стороны консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но, с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатские правительства занимаются расовым gerrymandering'ом, чтобы способствовать политическому gerrymandering'у.
8: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от gerrymandering'а, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, Я расскажу. Для аудитории во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
9: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, и правила голосования и так далее под контролем штатских правительств, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституции, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новые, и в течение многих лет некоторые штаты, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле, но и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного дня, избирательного дня.
8: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте. И поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени. И баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральный судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы. И в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок, но штат говорит, что мы так считаем, нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
9: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатских правительств до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы

0: демократически и даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспрофессиональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что голосование по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый «красный мираж», о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп и те, которые поддерживали его полные враки по этому пункту, потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее, но конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества, даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
1: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов, но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже, Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
0: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорный вопрос, и специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федеральному правительству все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе, в Белом доме, такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы джерримандеринга и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасна. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовала все выборы.
1: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
0: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас

0: Просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быть не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроля федерального правительства над избирательным процессом.
1: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
0: Вам тоже.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли средневековье мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томасдат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что средневековье повторяется.
11: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми все уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютно идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
10: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
11: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Сборский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идеи империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
10: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью. У тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерь лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
12: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
2: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию – от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
10: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
11: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
10: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
11: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизм коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, унижение к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
10: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
11: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
10: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
11: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному. А вот еще там что-то сделали такое. Ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправлена кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
10: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнинный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: Переговорщики Абрамович, Шрёдер и Патриарх Иерусалимский.
6: Шрёдер хороший переговорщик, но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
5: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
7: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать его какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
5: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
8: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
5: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
9: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
5: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе. Позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру высшей политической лиги Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
3: Ага.
2: Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Таких политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну как, ну нет, ну просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому что я умный.
2: И потому что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Анадырь, маленький городочек, мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что ну, там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении четырех охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит, Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу. Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит, Роман Аркадьевич вас ждет сегодня в 2 часа. Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какой-то вот... большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы у его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел, но, сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились. Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: И Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего, местное население замерзало. И он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки. Чему посвятил потом 7 или 8 лет, я потом ездил на Чукотку, лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуации с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину, тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф. Поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах. Не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре -40 дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и поперек. И он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкрадчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News.
6: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
7: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда-2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В истории своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
8: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
9: Да, здравствуйте, Оля, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
9: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам же сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
9: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет и такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, значит, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
9: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не сильно услуживаться перед Путиным, но с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
9: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
9: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
9: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
9: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что... переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. А Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому не в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность, это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
9: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран, он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году, поэтому у них встреч было много разных встреч, я, ну, действительно, тоже Шрёдера встречался с ним несколько раз, я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
9: Она сама не хочет. Во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И ну, требует, чтобы или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон. Это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, она не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
9: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину. Но в экономике проблемы нарастают все равно. И в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры.

0: Просто за год Германия переориентируется полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень-очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
2: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование в тоннеле мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
1: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уиткоф. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уиткоф – это не просто советники, это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткофа в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
3: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
1: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткофа буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
4: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
5: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник от Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций. Потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани, соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот. И тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
4: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За 2 года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
6: Но мы знаем позицию вашу, ваш

0: Церкви, чтобы поддерживать митрополита Ануфрия как канонического митрополита Украины. И благодарим его за эту позицию.
1: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
2: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
3: Страдания – это часть нашей православной веры.
2: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
3: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
2: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
3: Очень трудно сказать «люби врага своего».
2: But we have to.
3: Но мы должны любить его.
1: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
4: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. У него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томос об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция, в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III. А неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
1: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 22 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
5: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
1: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 2024 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
5: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
1: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
6: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов. Перемирие с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
7: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут в весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз, но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
6: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
7: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией, что она хочет видеть при окончании войны, как эта война должна закончиться, как будут соблюдены интересы Европы, как будет обеспечена безопасность Европы, как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, так как все это будет работать, и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить, да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
6: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
7: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять, надежный царь не мудрено. А вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу, или как это?
6: Вы хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
7: Я говорю, что об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы, перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно, а потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
6: Но если повернет вопрос несколько иначе. Вот присутствие там, в Лондоне, Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
7: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно. И такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно. И уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес. И европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самопсихотерапия для самих же европейцев. Попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
6: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться на встречу?
7: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает. Но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу. Пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным – это требует серьезных затрат и непопулярных решений. Политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
6: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
7: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Вытков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
6: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
7: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
6: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
7: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европой и за Украину. И вот с ним все вопросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
6: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
8: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
9: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
8: Как же вы греете там эти нагреватели? Что ли?
9: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
6: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
10: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавской, если вы едете в сторону там Темрюка.
11: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. В одни руки.
12: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас В городе Тимашевске такая же ситуация. Бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально две недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
13: Что ж делать?
6: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
14: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
6: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
15: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
16: Ребята, вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. А чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
15: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
17: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
18: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
15: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
19: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди там полчаса перед заправкой. Большие очереди тоже.
15: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
20: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
21: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но тем не менее, дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
15: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
22: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
15: цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
0: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить. Экономим.
15: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
2: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи в данной сложившейся нелегкой ситуации, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
15: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
21: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах. Да? И, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси. Ну, то есть проще довести бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну, или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его там с каких-то сибирских НПЗ.
15: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
6: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день.
6: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026 стало таким кризисным?
3: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожные депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
6: Беззавозы тоже сюда входят, в эту логистику?
3: Да, безусловно.
6: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
3: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
6: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
3: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
6: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
3: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведено из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальный топливный кризис.
6: Это когда встанут заводы,
3: это
6: фабрики?
3: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
6: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
3: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100, он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
6: 100 рублей за литр.
3: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
6: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
3: Краткосрочно может, а в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути «тащить и не пущать».
6: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
3: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования, но пока еще, вот на данный момент Юрл стоит $83 за баррель, пока еще Россия, overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации, нефть падает, Brent уже стоит дешевле $90 за баррель, российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
6: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
3: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией. Но не больше.
6: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
3: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
6: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
3: практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
6: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
3: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
6: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
3: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
6: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
3: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
6: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
5: Известное и неизвестное Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской «Библиорусикой» выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов XX века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
23: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича, так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности, в так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку и с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 1965 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 1973 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожил все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
7: Простите, а какой год она указала?
23: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
7: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
23: Это был безусловный комплекс, потому что то, даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходосевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва, и уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееву несколько больше, но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги. и по другим названиям, без заката. Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберова и Макеев прожили вместе 10 лет. И прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 1944 года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить. Чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга, но со временем им стало трудно жить вместе, они разъехались, но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания курсива, да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе, а в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, переделывала на протяжении 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст, теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет. Но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Жужну занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
7: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
23: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег, и он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
7: На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
23: Как известно, курсив был издан сначала на английском, и когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое, вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, хорошо ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
7: А да? Эпиграмму можно привести?
23: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. «В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог, от Бербера вой». Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот и в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Вейгли, Роман Якобсон и его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Вейгли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книге Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, это, вы говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
7: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
23: Точно сказать я, естественно, не могу, но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходосевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно

0: пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову. И зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину. И еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходасевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходасевичем, насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но безусловно близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как это рутинно считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
1: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
0: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джан Джулиет Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходасевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
1: Давайте еще кого-нибудь назовем из третьего.
0: Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Бербер

0: Первого познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович, он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов, он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов, особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Мстислава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны иммиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, а это значит недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», Но им, КПРС, нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминание. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в «Курсиве». Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде мне писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова. А главное, приняла их на веру. И дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах «Курсива» она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над «Курсивом» 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление «Курсива» с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве «Курсива», хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов «Курсива» как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
0: Я познакомилась с Берберовой... Вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 89 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые я, для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации «Курсива в России». И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав курсивы, появились в 1988 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на 2 недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро. Решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
1: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой, раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер». Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 1954 году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же, имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза, невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился, но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома, нет места, где он мог бы расслабиться. Думать. Я люблю думать. А вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо, как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказал: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Мы надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
7: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
8: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
7: Уезжайте, уезжайте за таможни облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
9: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
10: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
11: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
9: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
12: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
6: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
12: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
13: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршими? А что попью ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую?
14: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайке Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали ей-богу сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
6: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
15: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
16: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
17: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и 264-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это знаменитая манчестерская группа A Certain Ratio. На всей истории этой группы я останавливаться не стану, а послушаем их последние несколько альбомов. А начинает программу Чен Маршалл, она же Кэт Пауэр. Очень популярная американская певица, 72-го года рождения. Значит, будем считать, что ей уже полтинник стукнул, с чем ее и поздравляем. И Кэт Пауэр, она выпустила вообще много альбомов, 10 штук я насчитал. И вышел у нее уже третий альбом кавер-версии. То есть очень любит она петь чужие песни, ну, естественно, в собственной интерпретации. Так что был у нее альбом уже под названием «Covers» в 2000 году, потом альбом «Jukebox» в 2008 году, и теперь снова «Covers». На этом альбоме Кэт Пауэр поет песни из репертуара «The Pogues», Ника Кейва, Игги Попа, Билли Холидей даже, Ланы Дель Рей, что удивительно. Но я выбрал песню менее известной группы, группы «Dead Man's Bones», кстати, в которой главную роль играет известный актер Райан Гослинг. И эта песня под названием «Papa Power».

Cat Power и песня Papa Power из репертуара Dead Man's Bones, альбом Covers. Следующий парень у нас из Кении, зовут его Фадли Итулия, и у него вышел второй альбом Шиндиши. Он прекрасно играет на гитаре и неплохо поет. Слушаем песню «Амина».

Кенийская песня называется «Амина», опел Фадили и Тулия. Теперь маленький у нас будет сюжетец, как обычно бывает, из двух номеров, и в этот раз он посвящен лейблу Phantom Limb. Это такой лондонский лейбл, основанный, кстати, моим приятелем по имени Джеймс Уэлла. Раньше он работал в другом, более крупном и известном лейбле под названием Fat Cat. Ну а потом как-то вкусы его радикализировались, и они организовали этот самый Phantom Limb со штабом в моем любимом, пожалуй, даже любимом в мире английском городе Брайтоне. Музыку они выпускают в высшей степени экзотическую, и вы в этом сами сейчас убедитесь. Сначала послушаем альбом, дебютный, судя по всему, альбом под названием просто «А», девушки по имени Хекла. Хекла Магнус Доттер, ее полное имя. Родилась она, как нетрудно догадаться по фамилии, в Исландии, но работает, как и многие другие, в креативном хабе в городе Берлине. С альбома «А» Хеклы слушаем песню «Хатбур». Скажу только, что Хекла не только поет, ну и в первую очередь она заметна тем, что является исполнителем на замечательном советско-изобретенном электронном инструменте термин «вокс». Ну, по-английски это называется «термин».

Хекла Магнусдоттер из Исландии, альбом «А». Представляю лейбл Phantom Limb. Да, он был образован, кстати говоря, совсем недавно, 5 лет тому назад, в 2017 году. И еще одна группа, пожалуй, даже довольно известная на Phantom Limb, это дуэт из Индонезии. То есть это самая авангардная, продвинутая, невероятная, я думаю, музыканты не только в Индонезии, но и вообще в Юго-Восточной Азии. Называется дуэт «Сеньява». Когда-то давным-давно какой-то из их альбомов, а альбомов у них очень много, мы слушали. В дуэте состоят Рулли Шабара, который поет, и Вакир Суриади, который играет на всяких инструментах, электронных, ударных, шумовых, струнных и так далее. Последний альбом «Сеньява», который как раз вышел на Phantom Limb, называется «Алкиса», и с него «Алкиса», часть вторая.

Дуэт Синьява из Индонезии, альбом «Алкиса». Таким образом, мы послушали кое-что из репертуара «Phantom Limb» этого замечательного лейбла из английского Брайтона. Ну а теперь продолжим наше путешествие по лучшим альбомам 2022 года. Сегодня у нас будет такая занятная категория под названием, я бы сказал, «Самый необычный альбом». И это у нас дебютный альбом Молли Льюис. И это художественный свист. То есть Молли Льюис сейчас живет в Лос-Анджелесе, и, насколько я понимаю, очень востребована в киноиндустрии. Родилась она в Австралии, и занимается она свистом, то есть «Whistler», «Свистунья». Ее дебютный альбом, такой мини-альбом, там 6 или 7 треков, называется он «The Forgotten Age», «Забытый край». И, ну, давайте послушаем два трека с этого альбома, благо они тут все довольно короткие. Сначала заглавную песенку.

Молли Льюис – мастерица художественного свиста, альбом «The Forgotten Edge». Вы могли заметить, что это очень-очень обаятельные записи, и я никак не могу удержаться от того, чтобы поставить еще один трек с этого же альбома, повторю, самого необычного моей версии альбома 2022 года. Эта пьеска называется «Oceanic Feeling» – «Океаническое чувство».

Молли Льюис, «Свистунья», альбом «The Forgotten Edge». Ну, а теперь к нашим хедлайнерам. «A Certain Ratio» были созданы в 1977 году в городе Манчестере и стали одним из заметнейших ансамблей тамошней легендарной сцены наряду со всякими там Joy Division'ами и прочими. Certain Ratio всегда уклонялись в сторону, ну, не скажу фанка или диско, но такой достаточно ритмичной танцевальной музыки. То есть я бы назвал их стиль по аналогии с постпанком постфанк. В группе состояли Джесс Кэр, бас, вокал, Мартин Москроп, гитара, труба, Дональд Джонсон, ударные инструменты. Потом состав группы неоднократно менялся, и в результате в нынешнем составе появились два новых участника — саксофонист Тони Квигли и Мэтт Стилл. И вот с последними несколькими альбомами этой группы мы с вами сейчас и познакомимся. Сначала альбом 2020 года, 11-й, кстати говоря, по счету, с «A Certain Ratio», назывался «ACR Loco». И с него, пожалуйста, песня «Берлин».

A Certain Ratio из Манчестера, альбом ACR, но это, естественно, сокращение Certain Ratio, ACR Loco. На следующий год, то есть в 2021 году, вышел альбом Loco Remesclada, в котором имеются, с одной стороны, ремиксы на песни из альбома Loco, с другой стороны, новые треки тоже, из которых я выбрал трек под названием «Down and Dirty». И там было написано, что это ремикс мистера Дэна. Я подумал, что это Дэниел Миллер, шеф лейбла грамзаписи Mute Records. Но нет, оказалось, что это не Дэниел Миллер, а что это Дэн Кэри. Итак, «Down and Dirty».

0: Certain Ratio Down and Dirty с альбома Loco Remezclada. И последний релиз английских манчестерских этих постфанкеров — это сборник их EP-шек. Вышло у них три EP в 22-м году, и затем они были соединены в один альбом под названием EPACR. И отсюда мы послушаем сразу два трека. Во-первых, отличный совершенно вокальный трек «Feel No Fear», «Не чувствуй страха», поет Денис Джонсон.
1: Feel

Денис Джонсон и A Certain Ratio Feel No Fear на альбоме EP A Sierra он вышел, ну а до этого вышел на EP-шке. И последний трек этой группы в нашей сегодняшней передаче «Souls in the City», часть вторая. Слово «Souls» пишется с буквой «S» как знак доллара.

Souls in the City, Neo-Funk, Neo-New Wave. Это манчестерская группа A Certain Ratio и их продукция последних лет. Поехали дальше. Теперь группа из Турина. Из итальянского Турина. Гаражное трио под названием Slogs. Были они уже в нашей передаче. В 2018 году у них вышел дебютный альбом под названием «Holy Motors». Помните, надеюсь, этот симпатичный французский фильм. Ну, а теперь вот второй альбом. Называется «Knife in your hand» — «Нож в твоей руке» и песня «No Makeup».

Туринское трио «Слокс» с вокалисткой Айви Клауди, ну и там еще два парня, Тони Мачете на барабанах и Бадди Фас на гитарах. Песня называлась «Без грима». Следующий наш персонаж из Мадрида. И, в общем, это такой ветеран испанской культуры, можно сказать, потому что он и бард, поэт, писатель, автор песен и так далее. Зовут его Мигель Пухадо. На самом деле писатель, есть у него несколько книг, в том числе одна книга о французском знаменитейшем барде Жорже Брассансе, которого он сам, этот Мигель Пухадо, кстати говоря, очень напоминает, как внешне, так и по манере. Альбомов у него очень много, где-то около 20 штук, и последний из них называется «De Foc et de Velut» — «Пожар и волосы». И я заметил, что песни там в основном, ну, такого сатирического или политического содержания. Я, в частности, выбрал трек под названием «Es facile dirse anarquista», то есть «Так легко сказать, что ты анархист».

0: решил прел.
1: Мигель Пухадо из Испании, альбом «De Foc y de Velut». И завершить сегодняшнюю программу выступление, наверное, самой известной южноафриканской рок-группы. Она называется BLKJKS. Это как бы сокращение, то есть минус все гласные буквы «Black Jacks». Группа из Йоганнесбурга существует с 2000 года. И это ребята, кстати говоря, черные. Я уже не знаю, с какого они племени, вот, но, в общем-то, ребята коренного, так сказать, населения. В 2009 году у них вышел очень известный альбом «After Robots», который снискал им массу всякой хорошей прессы, а также концертных туров и фестивальных выступлений. Потом они как-то надолго замолчали. И вот лейбл Glitterbeat не так давно выпустил их второй альбом. Называется «Abantu», что в переводе с одного из южноафриканских наречий означает «Before Humans», «До людей». Слушаем с него песню «Me Killapile». И с этой самой песенкой я с вами и прощаюсь. Всего доброго. До встречи ровно через неделю. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе». И до скорой встречи.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
8: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
9: Ах, то попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршами, а что подю ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскою.
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
3: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Полвека спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного, скрытного и всегда побеждающего противника оказался удивительно живучим. И многие исследователи считают, что именно этот архетип во многом подготовил российское общество к появлению власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Сам сериал создавался при активном участии советских спецслужб, а фильмы о разведчиках десятилетиями формировали представление о чекистах как об особой элите, людях, которые знают больше остальных и имеют право принимать решения за страну.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется культуролог Борис Лакшин. Борис, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Ну, как вы можете объяснить популярность, которую держится на протяжении полувека? Я понимаю, что в 73-м году там улицы пустели, когда выходил сериал, десятки миллионов людей посмотрели. Но почему с каждой новой итерацией, каждое новое поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино?
2: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы, это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они это на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет, в сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека.
0: Советского именно, да?
2: Вы знаете, мне трудно сказать, как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть человек, который принципиально... Вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле крупный эсэсовский офицер у себя на работе, но вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. Что можно говорить, что нельзя говорить, здесь он говорит это, там это. И, в принципе, он уже как бы теряет... точный ориентир, а кто он, собственно, такой. Он сам как бы Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какой-то важная штука.
0: Ну, наверное, то есть такая, да, советская шизофрения, да, советский Даррен Спик.
2: Да. Вот такая это сильная раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась. Она как бы, во-первых, передается по наследству, а во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются. Тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно же похоже чем-то.
0: Да, и вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» – это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе. Да, это вот эти интриги, подсиживания, постоянные какие-то стратегии. И это тоже, видимо, если уже говорить о новом поколении, считывается. То есть это такая офисная драма.
2: Офисная драма. Еще я вспоминаю своего отца, который работал в почтовом ящике, был членом партии. И ненавидел советскую власть просто примерно как полковник Исаев ненавидел гитлеровскую Германию. И я вспоминаю, как он приходил с работы после очередного партсобрания. И как он там либо ругался, либо пытался шутить, либо пытался объяснить, как он там что-то такое им вставил, какую-то такую колкую вещь на партсобрании, за которую его нельзя было зацепить. Вот, для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
0: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка, она как-то в нем выдает человека... Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, и, вообще половину жизни он провел на Западе.
2: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч»,
0: да,
2: режиссера Олега Дормана.
0: Да.
2: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало. Это была «Ошибка резидента», это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
0: Да.
2: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе 68-го года.
0: До или после, до или после вторжения?
2: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
0: Да.
2: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
0: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
2: Да, это совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, на эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главную роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин. Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга. У Янковского, они оба живут в Риге, немцы в Риге. Они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать. И он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогану Вайсу-Белову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях, ну, мягко говоря, явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастической красоты гейская пара. И можно даже посмотреть, в Ютьюбе есть ролики, которые просто называются... Вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих... А Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист интересный, что нам любая одежда сидит невероятно.
0: Да,
2: его, так сказать, да, в ролях простого работяги посмотреть уже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
0: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом ресторане.
2: Он абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
0: Да.
2: У него это такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
0: Да, да.
2: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик, герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет после этого фильма, я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про «17 мгновений весны», про влияние на него этот фильм, и всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
0: Да.
2: И
0: Он
2: если вы
0: именно, он
2: помните...
0: сказал, он в КГБ решил, в школу КГБ решил идти посмотреть
2: Да,
0: этот
2: да,
0: фильм,
2: да. И
0: это его
2: если вы
0: знаменитое интервью.
2: помните песню «С чего начинается Родина»,
0: Да.
2: и когда путь, это каждая серия фильма начинается с песни «Задушевный город» с Маркой Бернесом, «С чего начинается Родина». И я не знаю, если вы помните или нет, когда какую-то очередную пачку российских шпионов выменили на американских, а они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
0: Да,
2: То
0: да,
2: самое, с
0: да.
2: чего начинается Родина, хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен
0: Это
2: в этом.
0: абсолютно,
2: И
0: это все,
2: как раз
0: по-моему, у
2: я удивился.
0: Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие «С чего начинается Родина», это, конечно,
2: Вот,
0: такой
2: вот, вот,
0: просто
2: вот.
0: мемная абсолютная вещь.
2: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
0: Да.
2: И вот там как раз из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Знаете, какая штука? 68-й год – это как раз прошел тот период, 15 лет, с 1953 года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, с посадками, они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, почувствовали, наконец почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали, потом расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 1953 году это все прекратилось. И к 1968 году они уже нагуляли жирок. И стали себя чувствовать белой костью. Особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 60-е годы, стали показывать фильмы, в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий служили два товарища, и Джигарханян неуловимый в «Мстителях», и вообще их
0: Да.
2: тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось. И
0: Чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
2: да, именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что далеко не все они приняли советскую власть. Ну, ошибка советская власть тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв. И на самом деле идея Комитета государственной безопасности, чекистская идея, это этот разрыв ликвидировать, потому что они являются естественным продолжением вот этого самого класса. Российская аристократия теперь работает на Лубянке. Так вот, этот фильм очень важный, «Ошибка резидента». Потому что его главный герой, кстати, его главный герой, которого изображает Жжонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию, и которого, в конце концов, чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот, его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну. И сына забросили в Советский Союз, И там дальше происходит различный сюжет, в котором становится понятно, что вот как бы правильно ему, он переходит на светлую сторону, будем говорить так, да. И становится правильным русским шпионом. И одновременно, то есть, происходит некое воссоединение КГБ и графа Тулеева. Вот это, собственно, была основная идея. Ну, а дальше, кстати, уже при Путине ее стали теоретизировать. Там вот в работах того же, по-моему, Патрушев об этом писал.
0: Да.
2: И Черкесов об этом писал, что да, КГБ – это новое дворянство.
0: Новое дворянство, да. Вот да. Мы как раз позже в программе будем говорить с Ириной Бараган и Андреем Солдатовым, которые такую книжку и написали под названием
2: «Да».
0: «Названием
2: а, новое». Кстати, да.
0: Интересно, это... как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете, здесь, в Карловом университете, студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую, под названием «Лубянка Pictures». Как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении. То есть это можно сказать, что это как бы первый такой сознательный пиар советской корпорации.
2: Да, пожалуй, да, безусловно. И вот, вот на базе вот этого, и тогда же одновременно был фильм, в тот же самый 68-й год, фильм «Мертвый сезон». Угу. Про благородного русского шпиона, которого играет Данионис, который посылают не для каких-нибудь там секретов, а для того, чтобы наказать эсэсовского преступника, который разрабатывал там смертельный газ.
0: Тоже, смотрите, интересно, как Борис, что практически во всех этих фильмах зло, крайнее, последнее, да, изначальное зло, это всегда нацисты. То есть всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская нацистская генеалогия. Ну, хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданы такие на стиле и достаточно с человеческими чертами. Вот. Но в целом во всей этой плеяде фильмов лубянских, если так можно сказать, хотя там прекрасные режиссеры и актеры, вот, все равно находится какой-то нацистский след. И сейчас фактически Путин это воспроизводит.
2: Да, идея заключается в том, что у всех врагов КГБ, те, с кем они борются, они, если не сами нацисты, то у них есть исторические нацистские корни. Mm-hmm. То есть все, что КГБ противостоит, выросло оттуда. Ну, такой дуализм, я бы сказал.
0: То есть КГБ в данном случае абсолютно заходит создать. Вы знаете, я даже такой факт откопал из этой вот диссертации, как раз, которую наш студент писал. Казаков, да, прекрасный актер, три раза играл Дзержинского, и это было требованием КГБ, чтобы ему позволили затем сыграть в «Покровских воротах».
2: Я этого не знал.
0: Да.
2: Я помню его в роли Дзержинского, это я помню, да. Но вот этого я не знал.
0: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно... И слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста.
2: Но здесь смотрите,
0: умного и гуманного силовика.
2: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик,
0: да.
2: Из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии.
0: Да, вот это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
2: О, да.
0: Это очень интересно. Я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Вот. Ну, как классический пример, знаете, мой, мой любимый анекдот из пяти слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор, упор упал. Вот, вот это вот игра. Вот интересно, почему? Это, так сказать, может быть, наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме.
2: Дело в том, что в этом фильме, в самом 17 мгновениях, кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. А абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табаков в роли Шилленберга, это само по себе дико, дико смешно.
0: Ну, в общем, ну да, человек... они настолько хороши, они настолько человечны. Человек, да, сочувствует,
2: они, как бы. Они милые, человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то
0: смехом. Точно, точно, да.
2: И здесь как раз поэтому именно вот эта вот двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да? И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем, в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
0: Да, они не на абсурде или жизненных ситуаций сделаны. Они тоже абсурдистские, именно такие, абориутские немножко, да.
2: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. Что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
0: Вы знаете, еще один вспомнился, прям, да, как вспомнили анекдоте, не могу, может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица, мой тоже, тот самый короткий, выстрелил в упор, а это когда Борман спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы еврей?» «Нет, я русский», быстро ответил Штирлиц. «А я немецкий», сказал Борман и улыбнулся.
2: Ну да, да. Мой любимый анекдот – это когда идет заседание в ставке Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы и уходит. И Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает: «Это кто?» А Мюллер ему говорит: «А это русский полковник Исаев». «А чего вы его не арестовали?» «Так он же, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Нет смысла никакого».
0: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так сказать, ну, да. Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
2: Но это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может быть,
0: да, они... Но, тем не менее, сюжет, мне кажется, вечно-вечно живой. Ну да. Что ж, Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
2: Спасибо вам.
0: Культуролог Борис Лакшин был с нами.

0: показами по телевидению в начале 70-х и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться, и культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, развала СССР, да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе. Развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили. И так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 90 буквально третьего года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о, так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке. Поэтому «17 мгновений весны» – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярность 17 мгновений весны как-то теснейшим образом связана с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостоятельности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет Советскую войну от остальной Второй мировой.
1: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
2: Добрый день, Сергей.
1: Да. А вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально с представителями спецслужб, вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах, вообще на тему Штирлица, 17 мгновений весны? Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы 2000 года тоже, да, очень сильно были под Штирлица заточены. Я помню, там даже «Коммерсант» выходил с заголовком «Президент Штирлиц».
2: Конечно, когда долго общаешься с людьми, ну, о чем-то речь таком заходит. И действительно, меня все время удивляло, что в 2000-е даже годы, не только в 90-е и потом, они продолжали, то есть сотрудники ФСБ продолжали смотреть вот эти все советские фильмы, которые лично мне казались довольно скучными и несоответствующими, ну, времени, и плюс очень много появилось разной голливудской продукции, но им нравилось, да, и вот те фильмы, которые ты перечислил, особенно «Мертвый сезон», то есть он как бы увеличивал сотрудников ФСБ, ну, да, при том, что это вообще-то фильм про разведчиков, но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны, от западных шпионов, от угрозы, которая исходит с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегал.

0: я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
1: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год. Это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы. Да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства, что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством, которое не смогло сохранить Российскую империю, и новой элитой страны?
0: Ну, в принципе, первый ты сформулировал этот термин Патрушев, правда, он не был моим собеседником, но вообще идея такая появилась даже раньше, чем в 2000-е годы, потому что у них все время, вообще, начиная со времен Хрущева, у них все время у КГБ и всех, кто им наследовал, появлялось какое-то противоречие в голове, потому что спецслужбы сталинские и революционная спецслужба от ВЧК, НКВД и ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно, и они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что, в принципе, они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы и уже при Ельцине они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и продолжить какую-то, приподнять то как бы славное прошлое, которое вы воспевали, эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить»,
1: да,
0: и прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главный режим защищать, неважно какой, российский главное, российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
1: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеология Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего, естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова-нынешнего. Никиты Михалкова. То есть, нет,
0: абсолютно,
1: есть такие...
0: абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
1: Да, Сорокин вспоминается, вот эти дворяне-дворяне-опричники, да, вот это вот новое дворянство опричное, которое вырастает, набрано Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчика, но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм, идет реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
0: Да, но вот интересно, у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются. Например, спаситель детей от голода.
1: Да, беспризорников.
0: Человек, который
1: да.
0: не... железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было... Вот Дзержинский уничтожил 1 миллиард врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают. Этого как бы нет, потому что... Ну, это очень лицемерная организация. И, ну, в принципе, вообще, как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся. Но совершенно другая внешняя вывеска – искусство. Оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, сколько их я зарезал, сколько их перерезал. Нет.
1: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
0: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты? Портреты висели, некоторые не убирали портреты, да, плакаты.
1: Ну, это корпоративное, да, это некое действительно ощущение некой корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая, вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
0: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть, но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская, то есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад – это враг, и можно проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было, там православие, защита от гей-ропы, да. Нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого достаточно, больше ничего не надо. То есть традиционные ценности, борьба с Западом, защита от врага, а теперь уже вполне как бы для них видимого, ощутимого, этого достаточно.
1: Ну что ж, понятно. Ира, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Продолжим через мгновение с Андреем Солдатовым. А пока благодарим нашего гостя Ирину Бураган, журналиста-расследователя. И вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице, о роли сериала «17 мгновений весны» в старом и новом российском сознании. Что новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
2: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да? Почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали. Или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке. Там в том числе можно и, условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс железная воля, плюс некоторый флёр одиночества, который тоже вызывает симпатию. Я тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи, да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей. Не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да? Но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства? Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф, с 17 мгновениями весны Татьяны Леозновой. Но это, так сказать, не новость. Это давно уже обговорено и рассказано.
1: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
3: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа, ну, тоже можно интересно иногда справиться, и вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос. Он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
3: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о том, что делал ЧК, там отсутствует.
1: Да.
3: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион, является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава – одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне. Это как-то греет душу многим людям.
1: В принципе, Россия сейчас... по-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовику, силовикам? Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
3: Я думаю, что с этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне, потому что, в общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к временам Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о уже чекистах новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы, да, там было несколько, ну, если не сказать, что хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
1: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает, если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает. Мы... с Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
3: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее, я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят о... Я, скажем так, говорить они могут, но не думают в рамках страны. Они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна. И они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о том, что
1: понятно.
3: Они защищают страны.
1: Но
3: не более того.
1: Андрей, а разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли рост удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена. Вот решение по отключению России от интернета. Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности Путин, ну, понятно, хорошо, ФСО, это понятно. Но, скажем, та же война в Украине. Разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России?
3: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомств, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, как по идее должна была меняться.
1: Интересно. То есть они не обладают, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, правом, ну, понятно, что один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса в назначении губернаторов и тому подобных вещей.
3: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не превращается в такую прямолинейную систему, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
1: Ну да, то есть в России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
3: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной группе.
1: Ну да, там традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но тогда с кем, Андрей, а с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР? Что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики и создала свой большой-большой периметр.
3: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, в которой, традиции биться за власть всерьез, они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то, чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле Эко, который они реализовывали с 1988 года.
1: То есть, ну да, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, да, и, собственно говоря, власть насыщена все больше, и губернаторский корпус, и новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, мандата на определение будущего России после Путина.
3: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что, методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников не участвовало. И то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
1: Ну, а на что они будут готовы? Допустим, ситуацию транзита. Предполагаем, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут вообще непонятно, да, откуда появится субъектность и какие могут быть участники вот этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
3: А я думаю, что мы должны учитывать, что, скажем так, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, ну, очень многие вещи, скажем так, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядят для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
1: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, гипотетический сценарий Берии, да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
3: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.
1: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ», был с нами на связи по Zoom. Ну, а от себя в завершении эфира хочу сказать, что сериалу «17 мгновений весны» уже более полувека, но Россия по-прежнему заколдована разведчиками. Только теперь это не умный взгляд резидента из Берлина, а рыбьи глаза завклубом из Дрездена. Ждем волшебного героя, чтобы снял с России это заклятие. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
7: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
8: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
9: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирало, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
2: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондом, достоверно неизвестно.
3: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета «Новая Сорбона», историком и музеологом Владиславом Стафом.
2: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
1: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар – это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
2: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
1: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. В мире есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы их нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
2: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
1: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показательно того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельный полигон на конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
2: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
1: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории и наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
2: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
1: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
2: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям.
1: Достаточно часто можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберта, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались как-то закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в услужливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
2: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
1: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу память, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался окончательно с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, священный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом Музее истории ГУЛАГа, был открыт заново больше экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, и сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать в музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
2: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
1: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и, кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе – это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более, недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 56 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
3: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
1: Музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал. То есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского в Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось полномасштабное вторжение в Украину в 22 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию. Кто был его адвокатом, который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот в позднесоветское время получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
2: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
1: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал, помню, возможно, арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея Пер-36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа — такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
2: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
1: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России сейчас повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
2: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
1: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, немецкой оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте, просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы, так они, альтернативы, они так толком и не смогли пересечься до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 2018 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
3: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
1: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно, с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников,

0: безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей, впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, восстанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это в детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 2018 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. И мемориальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в

0: В издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что средневековье повторяется.
1: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Пока историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
0: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине «Цари Божия». Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
1: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Угу. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и Опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они… Гражданам объясняю, смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже так и построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
0: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер» – детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у Тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
3: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
2: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться «людьми-государевыми». В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
0: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
1: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
0: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
1: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют «French theory», это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа, с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизм коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
0: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
1: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
0: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
1: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Кузьмину, а вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
0: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
13: Известная и неизвестная Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской «Библиоросикой» выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов 20 века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
14: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича, так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности, в так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожил все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
13: Простите, а какой год она указала?
14: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
13: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
14: Это был безусловный комплекс, потому что то, даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходасевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва. И уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееву несколько больше. Но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберов и Макеев прожили вместе 10 лет и прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить. Чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга. Но со временем им стало трудно жить вместе, они разъехались, но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности, хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания курсива, да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе, а в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, и писала, переделывала на протяжении 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст, теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет, но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
13: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
14: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
13: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
14: Как известно, курсив был издан сначала на английском, и когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, широко ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
4: А да? Эпиграмму можно привести?
14: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. «В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог, от бербера вой». Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, которая, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот и в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Вегли, Роман Якобсон и его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Вейдли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книги Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, этого, говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
4: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
14: Точно сказать я, естественно, не могу, но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходосевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И Из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину, и еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной – строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа-писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходосевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходосевичем, насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как это рутинно считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
4: Ирина, расскажите, пожалуйста,

0: который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джан Джулиот Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходосевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны-Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
1: Давайте еще кого-нибудь назовем из третьего.
0: Разумеется. Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович. Он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов. Он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов. Особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Мстислава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать. Ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж, правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны иммиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев, хотя

0: он достаточно долго жил в Нью-Йорке. Это значит, недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через Имко-пресс, но Имко-пресс нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминания. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в курсиве. Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде меня писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова. А главное, приняла их на веру. И дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах курсива она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над курсивом 60-66 года автобиографические книги де Бовуар воспоминания благовоспитанной девицы 58-й, зрелость 60-й и сила обстоятельств 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бувуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление курсива с автобиографической прозой де Бувуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бувуар, идущий на всем пространстве курсива, хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов курсива как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
0: Я познакомилась с Берберовой... Вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 89 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации курсива в России. И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав курсивы, появились в 1988 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на две недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро. Решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так, движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво. Хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
1: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой, раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер». Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 54-м году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же, имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой, и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала, и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома, нет места, где он мог бы расслабиться, думать. Я люблю думать, а вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо. Как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказала: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно, в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
6: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право».
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
14: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
15: Переговорщики Абрамович, Шрёдер и Патриарх Иерусалимский.
16: Шрёдер хороший переговорщик, но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
15: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
17: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
15: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
18: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
15: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
19: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
15: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе. Позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру высшей политической лиги Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
3: Ага.
2: Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну, догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Таких политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну, как, ну, нет, ну, просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому что я умный.
2: И потому что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну, скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Анадырь, маленький городочек. Мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что ну, там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении четырех охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит, Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу. Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит, Роман Аркадьевич вас ждет сегодня в 2 часа. Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какой-то вот... большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел, но, сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились. Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ, на что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: И Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего, местное население замерзало. И он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки, чему посвятил потом 7 или 8 лет. Я потом ездил на Чукотку лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуации с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину, тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф, поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах, не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого на Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и поперек, и он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News.
6: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы, и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
7: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда-2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В истории своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
8: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве. Об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
9: Да, здравствуйте, Ваня, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
9: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
9: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это, Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, значит, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
9: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, но с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
9: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
9: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения. И с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
9: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
9: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марк Рубио, значит, Марк Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому не в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
9: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99 году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч, было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдера встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
9: Она сама не хочет. Во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И ну, требует, чтобы или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон. Это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, она не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
9: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все, потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину. Но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация, ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргинальности, которого поддерживает, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
9: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
9: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда это, все это возможно, безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень-очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
10: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование в тоннеле мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
1: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уиткоф. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уиткоф – это не просто советники. Это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткофа в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
11: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
1: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткофа буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
12: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
13: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник от Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций, потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани, соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот, и тогда у них сложились тоже

0: религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
1: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Онуфрия как канонического митрополита Украины. И благодарим вас за эту позицию.
0: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
2: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
3: Страдания – это часть нашей православной веры.
2: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
3: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
2: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
3: Очень трудно сказать «люби врага своего».
2: But we have to.
3: Но мы должны любить его.
0: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
4: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. У него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томас об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция, в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III. А неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
0: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша. И дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
5: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
0: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 2024 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
5: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
0: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот,

0: кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
1: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов. Перемирие с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
2: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут в весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз, но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
1: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
2: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией, что она хочет видеть при окончании войны, как эта война должна закончиться, как будут соблюдены интересы Европы, как будет обеспечена безопасность Европы, как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, так как все это будет работать и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить, да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
1: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
2: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять надежный царь не мудрено, а вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу, или как это?
1: Вы хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
2: Я говорю, что об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы, перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно. А потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
1: Но если повернуть вопрос несколько иначе. Вот присутствие там, в Лондоне, Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
2: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно. И такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно. И уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес. И европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самая психотерапия для самих же европейцев. Попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
1: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться навстречу?
2: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, Это не работает, но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу. Пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным, это требует серьезных затрат и непопулярных решений. А политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
1: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
2: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Выдков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
1: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
2: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
1: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
2: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европой и за Украину. И вот с ним все вопросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
3: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
4: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
3: Как же вы греете там эти нагреватели?
4: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
1: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
5: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавской, если вы едете в сторону там Темрюка.
6: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. В одни руки.
7: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимашевске такая же ситуация, бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально 2 недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
8: Что ж делать?
1: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
9: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
1: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
10: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
11: Ребята, вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. А чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
10: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
12: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
13: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
10: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
14: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта 1 АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди там полчаса перед заправкой. Большие очереди тоже.
10: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
15: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
16: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами. Да? Ну, кто-то, может быть, скупает, но тем не менее. Дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
10: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
17: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
10: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
18: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
10: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
19: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи с данной сложившейся нелегкой ситуацией, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
10: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
16: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах. Да? И, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси. Ну, то есть проще довести бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его там с каких-то сибирских НПЗ.
10: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
1: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
20: Добрый день.
1: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026-го стало таким кризисным?
20: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожные депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
1: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
20: Да, безусловно.
1: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
20: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
1: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
20: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
1: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
20: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведено из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
1: Это когда встанут заводы,
20: фабрики? Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
1: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
20: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100. Он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
1: 100 рублей за литр.
20: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
1: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
20: Краткосрочно может, а в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути «тащить и не пущать».
1: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
20: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования, но пока еще, вот на данный момент Urals стоит $83 за баррель, пока еще Россия, overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации, нефть падает, Brent уже стоит дешевле $90 за баррель, российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
1: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
20: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией. Но не больше.
1: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
20: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
1: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
20: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске. НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
1: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
20: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
1: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
20: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
1: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
20: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
1: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
21: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода». Читаю новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга. то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%, поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримендеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримендеринга, перерисовки округов, которые позволяют партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство, но есть два вида джерримендеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах, а вот расовый джерримендеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно, то есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
2: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Но возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены Палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого джерримендеринга, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в Палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический джерримендеринг, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый джерримендеринг, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в Палате представителей, каким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
21: Простите, да. Можно я ворвусь уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинство представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть джерримандерингом на основе расового признака. Но да. Сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым джерримандерингом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот как бы просто я пытаюсь понять суть того, значит, что было принято Верховным судом.
2: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко, что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские власти не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В деле, в решении, которое Верховный суд недавно принял, в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
21: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
2: Да, консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим джерримандерингом и расовым, и что одно запрещено Конституцией и законом, и другое до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический джерримандеринг и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей, не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, в основном случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пресса хочет заниматься политическим джерримандерингом, очень часто у них есть стимул использовать расовый джерримандеринг как метод, чтобы достичь объект политического джерримандеринга. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Калей, теперь будет недостаточно предохранения против против использования расы как методом политического джерримендринга.
21: И снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так, неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 1965 года ситуация изменилась и права меньшинств расовых или любых других не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, на вот, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
2: Я бы сказал, что конечно, с 65-го года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 65-м году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений, что в данный момент, когда бывает расовый джерримендринг в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцы в штатской прессе ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Дискриминация может возникать в джерримендринге просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палату представителей, и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатские правительства занимаются расовой дискриминацией в процессе джерримендринга. И я считаю, что с одной стороны консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но, с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатские правительства занимаются расовым джерримендрингом, чтобы способствовать политическому джерримендрингу.
21: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от джерримендеринга, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый, Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
2: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, правила голосования и так далее под контролем штатских правительств, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституции, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новые, и в течение многих лет некоторые штаты, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле. Ну и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного избирательного дня.
21: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте. И поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени, и баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, на самом деле в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе, в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральный судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы, и в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок, но штат говорит, что мы так считаем, нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговору. Разговор вернулся. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
2: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатского правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, и даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспрофессиональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что в голосовании по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый «красный мираж», о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп и те, которые поддерживали его полные враки по этому пункту. Потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее. Но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества, даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
21: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов, но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже, Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
2: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если бы была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорные вопросы, специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе, в Белом доме, такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы gerrymandering и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасна. Ну и, конечно, в 18 веке, когда цидоснователи впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовала все выборы.
21: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
2: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быть не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы

0: встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
1: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. С вами Александра Вагнер. В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее. После окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации, в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. Однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды. Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в день начала работы реестра. Несмотря на то, что Россия после нападения на Украину 24 февраля 2022 года была исключена из Совета Европы, ответственность за преступления, которые совершаются на территории Украины, не исчезает. Просто задействованы другие юридические механизмы. Об этом в интервью «Радио Свобода» ранее рассказывал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ. Разрушение и уничтожение жилья было выбрано в качестве первой категории, которая будет пополнять реестр. Она названа в документах Совета Европы критической. Повреждение и разрушение жилых домов в результате войны часто приводит к перемещению гражданского населения, оставляет людей без крова и делает уязвимыми. Семьи теряют свои дома и имущество, что приводит к огромным страданиям, травмам и часто к длительному периоду жизни в другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию, говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации,

0: Турции речь идет об тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждением исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде. Говорит Марцела Чернухова из чешской экологической организации «Арника».
1: Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсации тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде.
0: Совместно с коллегами из Украины чешская организация «Арника» подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий для окружающей среды. Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воздух и воду. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде. Например, выгорание электрооборудования на обстреливаемых предприятиях приводит к тяжелому загрязнению окружающей среды полихлорированными бифенилами и диоксинами, пишут авторы исследования. Диоксины образуются при термическом влиянии на полихлорированные бифенилы. Это группа токсичных и стойких химических веществ, влияние которых на здоровье человека включает кожную токсичность, нервную и репродуктивную системы. В некоторых современных бронебойных снарядах, пишут авторы доклада, сердечник изготавливается из обедненного урана. Несмотря на то, что для человека он не опасен, по меньшей мере военные, которые применяли такие вооружения, не сталкивались с проблемами со здоровьем. Канцерогенные вещества после использования такого снаряда оседают в почве и могут влиять на диких животных. Значительное влияние на окружающую среду имеет и токсичное содержимое капсулы детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ, например, в гранатах, говорит Марцела Чернухова.
1: Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов. В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом. Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристально внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года.
0: В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно, в том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как «Град» или «Ураган», содержат опасные свинец и аммоний.
1: Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория. Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей. Это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогой процедурой, требующей большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования земли для сельскохозяйственных нужд, это влияет на рост сельскохозяйственных культур.
0: рассказывает Марцела Чернухова. Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, пишут авторы исследования. Сельскохозяйственные угодья занимают более 70% общей площади страны. Из них 57% – это пахотные земли. В некоторых областях эта цифра достигает 86%. Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнение не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет. Конец цитаты. Проблемой для окружающей среды является затопленная техника. Это загрязнение водоемов ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе, Донецкой и Луганской области, где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения. Однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализированными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца. Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя, пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации «Арника». Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы. Марцела Чернухова принимала участие в оценке ущерба, нанесенного повреждением ГЭС.
1: Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде. Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90% воды исчезло и вскрылось почти 2000 квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба потенциального загрязнения дна, взяли 5 образцов осадочных отложений и дополнительно 2 образца из кратера, возникшего после падения ракеты С-300, что с Каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально, но мы выявили, несмотря на то, что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ, а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.
0: Но что показал анализ кратера от С-300? Насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?
1: В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через 2 недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случаях мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции. Происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране и его окисях, или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств. Это первая фаза проекта, и мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.
0: Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?
1: На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба, сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа – это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут. Поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу. Война – это не только ущерб от обстрелов, непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире со страданиями. Война в Украине является крупной экологической катастрофой, не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области. Под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.
0: Арника уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине. Эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы?
1: Наша организация готовится к следующему этапу реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается. И для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее, так же, как и заранее искать решение того, как возместить ущерб, в том числе окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.
0: О предварительном расследовании такого преступления в отношении окружающей среды Украины как экоцид вследствие войны рассказывала Марцела Чернохова из чешской организации «Арника», которая проводит исследования непосредственно в Украине с начала российской агрессии.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
2: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
3: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
0: Слушайте подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. В конце февраля этого года депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали введение уголовной ответственности за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях. Таким образом, страны Европейского Союза стали первыми, кто ввел уголовную ответственность за серьезные экологические преступления. Теперь у стран-членов Содружества есть 2 года, чтобы закрепить это в национальном законодательстве. Экоцид в скором времени станет частью не только законодательных норм стран Европейского Союза, но и международного права. Консультации о введении наказания за экоцид в Римский статут Международного уголовного суда ведутся в последнее время. Актуальными эти переговоры стали для Украины после начала российской агрессии. Самой крупной катастрофой за время войны, которая приравнивается к экоциду, стал взрыв на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года плотина ГЭС была разрушена. Последовавшее за этим катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области, более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона еще предстоит оценить. Эта трагедия пока до конца не расследована, а виновные не найдены. Однако экологический ущерб, нанесенный вследствие российской агрессии, может оцениваться в международных судах уже сейчас, несмотря на то, что преступление экоцида пока не стало нормой Римского статута. Уничтожение природы является одним из военных преступлений. Согласно действующей редакции Римского статута, Гаагский уголовный трибунал может осуществлять судебное преследование за экологические преступления, если экологический ущерб является частью одного из четырех закрепленных в международном праве преступлений, то есть геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности или преступления агрессии. В случае военных преступлений их описание позволяет привлечь к ответственности, например, за, цитирую, «намеренное начало вооруженного нападения с осознанием того, что в связи с таким нападением будут не только человеческие жертвы, ранения среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам, но также обширный и серьезный ущерб природной среде, который будет явно непропорционален ожидаемому конкретному и прямому общему военному преимуществу». Конец цитаты. Таким образом, теоретическая возможность привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины, как за совершение военного преступления, существует. При этом есть и некоторые оговорки. Согласно Римскому статуту, требуется, чтобы деяние было преднамеренным и чтобы это намерение было доказано как преступное. В контексте окружающей среды сделать это часто бывает довольно сложно. Более того, Гаагский трибунал может судить только отдельных лиц, физических лиц, а не государства. Иными словами, чтобы привлечь к ответственности за разрушение Каховской ГЭС или другие экологические и военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо найти тех, кто принимал решения, то есть отдавал приказы к обстрелам или взрывам. В 2019 году Россия вышла из международного соглашения, так называемого дополнительного протокола 1 к Римскому статуту, видимо, именно с целью уйти от ответственности за будущие преступления. Это также означает, что суд не может налагать никаких обязательств на россиян, ответственных за преступления. Тем не менее, если в будущем российское общество захочет восстановления отношений с международным сообществом и западными странами, то не исключено, что Россию можно будет привлечь к ответственности как за преступления в отношении окружающей среды, так и за другие военные преступления. Частью наказания за такие преступления является и выплата средств, которые будут использованы для восстановления. Согласно Римскому статуту, возможно и денежное наказание, однако основным видом наказания для нарушителя является тюремное заключение. Мартин Абель, который изучал право в Оксфордском и Карловом университетах и специализируется на преступлениях против окружающей среды, рассказывает о том, как защита природы постепенно уравнивается с другими преступлениями.
4: Экоцид – это незаконное или бесчеловечное действие, совершенное с пониманием, что существует большая вероятность в том, что эти действия приведут к серьезному и продолжительному ущербу окружающей среде. Такое определение понятия «экоцид» было дано много лет назад, но именно оно после многолетних обсуждений и консультаций было утверждено в июне 2021 года. Речь идет об уголовном преступлении, которое может стать пятым преступлением международного права после геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии.
0: Если речь идет о пятом уголовном преступлении международного права, не могли бы вы объяснить, почему экоцид приравнивается к военным преступлениям?
4: Серьезность этого преступления заключается в том, что речь идет о значительном ущербе для природы, но во многих странах мира наказание за него не предусмотрено, что позволяет тем, кто занимается такими деструктивными действиями, оставаться безнаказанными и даже совершать одно и то же преступление в разных странах мира. Одновременно существует и другая проблема. Чаще за ущерб окружающей среде наказывают юридических лиц, как правило, торговые корпорации или производители. Или же государства, но их высшие руководители, которые непосредственно принимают решения, ведущие к экоциду, остаются безнаказанными.
0: Можно ли привлечь к ответственности за ущерб окружающей среде на основании Римского статута и других международных документов, в которых предусматривается наказание за военные преступления? Или же необходимо, чтобы и в этих документах экоцид отдельно был прописан как одно из военных преступлений?
5: на законе международного права.
4: Международное право предусматривает наказание за преступления, которые совершаются во время вооруженных конфликтов. И международное право знакомо с таким военным преступлением, как ущерб окружающей среде. Но на практике поиск ответственных и их наказание за такой ущерб случаются нечасто. Поэтому в настоящий момент есть запрос в Международный уголовный суд относительно того, будет ли он рассматривать экоцид в рамках правовых норм, предусматривающих ответственность за военные преступления. До сих пор официального ответа из суда нет.
0: Европарламент в феврале этого года поддержал уголовную ответственность за экоцид. Почему, несмотря на то, что преступления против окружающей среды уже являются частью законодательства ЕС, многие страны Евросоюза добиваются и того, чтобы экоцид стал частью международного права?
4: Это две разные сферы. В данном случае территория Европейского Союза отделена. Также важно и то, когда произошли те или иные преступления в отношении окружающей среды. Взять, к примеру, Украину. Эта страна сейчас не является членом ЕС, но на ее территории совершаются экологические преступления, так как там идет война. Пока на Украину не распространяется директива об уголовно-процессуальной охране окружающей среды, которая была принята в начале этого года и вступила в силу в апреле, потому что страна пока не вступила в ЕС. Документ предусматривает уголовное наказание за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. А вот если бы ответственность за экоцид была бы в Римском статуте Международного уголовного суда, то тогда Украина могла бы искать справедливости за совершенные преступления.
0: Когда ответственность за экоцид будет предусмотрена в Римском статуте? Ведутся ли такие переговоры?
4: Чтобы ответственность за экоцид была прописана в Римском статуте, за это должны проголосовать 2/3 государств его участников, то есть более 80 стран. Участники ежегодно проводят встречи. Очередное заседание будет и в этом году, в декабре. Если какая-либо из стран на этой встрече внесет такое предложение, то, возможно, уже в ближайшем будущем будет предусмотрена ответственность за экоцид также в международном праве. Но, насколько я знаю, пока речь идет скорее о переговорах с отдельными странами о политической поддержке и создании альянса государств, которые поддержат это предложение.
0: Если предположить, что ответственность за экоцид в международном праве появится в ближайшие несколько лет, сможет ли, например, Украина инициировать дела, в которых предусматривалось бы наказание за ущерб окружающей среде, нанесенной российской агрессией?
4: Нет, к сожалению, задним числом это невозможно. Это противоречило бы положению о запрете ретроактивности закона. То есть новые дела можно будет возбуждать только после того, как ответственность за экоцид будет предусмотрена в международном праве. Однако это не означает, что вообще невозможно искать виновных за совершение преступлений против окружающей среды. В международном праве есть другие документы, которые распространяются как на Украину, так и Россию, и позволяют наказывать за экологические преступления, совершенные во время военного конфликта.
0: Эколог и специалист по международному праву Мартин Абель рассказывал о том, что такое экоцид и как это преступление постепенно становится нормой международного права наравне с преступлениями геноцида, агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это был третий выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть, в которой я буду рассказывать о том, что такое сексуализированное насилие и кто из российских военных, совершивших это преступление в Украине, может понести ответственность за него в будущем. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Переговорщики Абрамович, Шрёдер и Патриарх Иерусалимский.
5: Шрёдер хороший переговорщик, но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
4: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
6: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
4: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
7: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
4: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
8: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, у него будет, у него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе. Позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру в высшей политической лиге Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России. Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего-чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Из политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну как, ну нет, ну просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому что я умный.
2: И потому что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Анадыр маленький городочек. Мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении 4 охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит: «Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу». Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит: «Роман Аркадьевич вас ждет сегодня в 2 часа». Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какую-то вот большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он... отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел: «Но сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились». Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего, местное население замерзало. И он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки, чему посвятил потом 7 или 8 лет. Я потом ездил на Чукотку лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуации с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину, тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф. Поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах. Не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого на Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и поперек. И он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News. He came and he wanted to give him the message that they are ready.
6: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы, и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
7: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда 2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В историю своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
8: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
9: Да, здравствуйте, Оми, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
9: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путина инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
9: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или какой-то Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, значит, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем так.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
9: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
9: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
9: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
9: Ну, я не знаю, я его не видел 1000 лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
9: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что... переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марк Рубио, значит, Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому не в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность, это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
9: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг. Значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
9: Она сама не хочет. Во-первых, раз, и говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и Штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И ну, требует, чтобы или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, но на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон. Это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
9: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать, он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину. Но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все этот проект уже закрыт?
9: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
9: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно, безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год, Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
10: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование в тоннеле мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
1: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уитков. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уитков – это не просто советники, это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткова в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
11: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
1: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткова буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
12: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
13: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник
14: вот Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций. Потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани. Соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот, и тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
12: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За два года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
15: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Ануфрия как канонического митрополита Украины. И благодарим вас за эту позицию.
12: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в

0: организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
1: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. У него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томос об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому Патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III, а неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
0: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
2: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
0: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 2024 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
2: «Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон».
0: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден Российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
3: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов. Перемирие с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
4: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии,

0: Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз. Но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
1: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
0: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться со своей позицией. Что она хочет видеть при окончании войны? Как эта война должна закончиться? Как будут соблюдены интересы Европы? Как будет обеспечена безопасность Европы? Как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, да, как все это будет работать, и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить. Да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
1: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
0: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять надежный царь не мудрено, а вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу или как это?
1: Вы хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
0: Я говорю, что это, об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы, перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно. А потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
1: Но если повернуть вопрос несколько иначе. Вот присутствие там в Лондоне Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
0: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно. И такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно. И уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес. И европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самая психотерапия для самих же европейцев. Попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
1: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться навстречу?
0: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает, но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу, пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным – это требует серьезных затрат и непопулярных решений. А политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
1: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
0: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Витков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел. И мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
1: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
0: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
1: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
0: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европу и за Украину. И вот с ним все репопросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
3: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение, ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
2: Как же вы греете там эти нагреватели?
3: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
1: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
4: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском, начиная с Полтавска, если вы едете в сторону там Темрюка.
5: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки.
6: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимошевске такая же ситуация, бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально две недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
7: Что ж делать?
1: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
8: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
1: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
9: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
10: Ребята, вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. А чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
9: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
11: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
12: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
9: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
13: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди там полчаса перед заправкой. Большие очереди тоже.
9: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
14: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
15: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но тем не менее, дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
9: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
16: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
9: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
17: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
9: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
18: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи с данной сложившейся нелегкой ситуацией, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
9: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
15: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах. Да? И, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси. Ну, то есть проще довести бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его там с каких-то сибирских НПЗ.
9: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
1: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
19: Добрый день.
1: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026-го стало таким кризисным?
19: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожное депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
1: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
19: Да, безусловно.
1: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
19: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
1: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
19: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
1: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
19: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведены из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
1: Это когда встанут заводы,
19: это
1: фабрики?
19: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
1: Какие цены сейчас на заправках по максимуму? Вы заметили?
19: По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100, он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
1: 100 рублей за литр.
19: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
1: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
19: Краткосрочно может. А в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути тащить и не пущать.
1: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
19: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования. Но пока еще, вот на данный момент Юрл стоит $83 за баррель, пока еще Россия overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации. Нефть падает. Brent уже стоит дешевле $90 за баррель. Российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
1: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
19: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией. Но не больше.
1: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
19: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем, вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
1: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
19: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
1: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
19: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
1: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
19: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает. И логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
1: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
19: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
1: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
20: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
21: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
22: Полвека спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного, скрытного и всегда побеждающего противника оказался удивительно живучим. И многие исследователи считают, что именно этот архетип во многом подготовил российское общество к появлению власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Сам сериал создавался при активном участии советских спецслужб, а фильмы о разведчиках десятилетиями формировали представление о чекистах как об особой элите, людях, которые знают больше остальных и имеют право принимать решения за страну.
21: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется культуролог Борис Лакшин. Борис, добрый день.
23: Здравствуйте.
21: Ну, как вы можете объяснить популярность, которую держится на протяжении полувека? Я понимаю, что в 1973 году там улицы пустели, когда выходил сериал, десятки миллионов людей посмотрели. Но почему с каждой новой итерацией, каждое новое поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино?
23: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы, это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они это на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет... В сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека.
21: Советского именно, да?
23: Вы знаете, мне трудно сказать, как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть человек, который принципиально... Вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле эсэсовский, он крупный эсэсовский офицер у себя на работе, но вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. Что можно говорить, что нельзя говорить. Здесь он говорит это, там это. И, в принципе, он уже как бы теряет... точный ориентир, а кто он, собственно, такой. Он сам как бы Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какой-то важная штука.
0: Ну, наверное, то есть такая, да, советская шизофрения, да, советский даблспик.
23: Да. Вот такая это сильная вот... раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась. Угу. Она как бы, во-первых, передается по наследству, а во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются. Тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно же похоже чем-то.
0: Да, и вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» – это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе, да, это вот это интриги, подсиживание, постоянные какие-то стратегии. И это тоже, видимо, если уже говорить о новом поколении, считывается. То есть это такая офисная драма.
23: Офисная драма. Еще я вспоминаю своего отца, который работал в почтовом ящике, был членом партии. И ненавидел советскую власть просто всеми силами, примерно как полковник Исаев ненавидел гитлеровскую Германию. И я вспоминаю, как он приходил с работы после очередного партсобрания. И как он там либо ругался, либо пытался шутить, либо пытался объяснить, как он там что-то такое им вставил, какую-то такую колкую вещь на партсобрании, за которую его нельзя было зацепить. Вот, для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
0: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка, она как-то в нем выдает человека... Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, и, вообще половину жизни он провел на Западе.
23: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч», да, режиссера Олега Дормана.
0: Да.
23: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало. Это была ошибка резидента, это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
0: Да.
23: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе 68-го года.
0: До или после, до или после вторжения?
23: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
0: Да.
23: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
0: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
23: Да, это совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, на эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главную роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин.
0: Угу.
23: Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга у Янковского. Они оба живут в Риге, немцы в Риге, они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать. И он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогану Вайсу-Белову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях, ну, мягко говоря, явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастической красоты гейская пара. И можно даже посмотреть, в Ютьюбе есть ролики, которые просто называются... Вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих... А Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист интересный, что нам любая одежда сидит невероятно. Да, его, так сказать, да. В ролях простого работяги посмотреть уже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
0: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом ресторане.
23: Он абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
0: Да.
23: У него это, такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
0: Да, да.
23: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик, герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет после этого фильма, я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про «17 мгновений весны», про влияние на него этот фильм, и всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
0: Да, да.
23: Если вы помните...
0: Он сказал, он в КГБ решил, в школу КГБ решил идти посмотреть
23: этот фильм. Да, да, да. И если вы помните песню «С чего начинается Родина».
0: Да, да.
23: И когда это каждая серия фильма начинается с песни «Задушевный город» с Маркой Бернесом, «С чего начинается Родина». И я не знаю, если вы помните или нет, когда какую-то очередную пачку российских шпионов выменили на американских, а они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
0: Да,
23: это
0: да,
23: самое,
0: да.
23: «С чего начинается Родина» хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен.
0: Это абсолютно. Это все, по-моему, у Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие «С чего начинается Родина». Это, конечно, мемная абсолютно вещь.
23: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
0: Да.
23: И вот там как раз... из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Понимаете, какая штука? 68-й год, это как раз прошел тот период, 15 лет, с 53-го года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, и с посадками, они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, наконец почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали, потом расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 1953 году это все прекратилось. И к 68-му году они уже нагуляли жирок.
0: Угу.
23: И стали себя чувствовать белой костью. особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 60-е годы, стали показывать фильмы, в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий «Служили два товарища», и Джигарханян в «Неуловимых мстителях», и вообще их тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось.
0: И чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
23: Да, именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что оно далеко не все они приняли советскую власть. Ну, ошибка советская власть тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв. И на самом деле идея Комитета государственной безопасности, чекистская идея, это этот разрыв ликвидировать, потому что они являются естественным продолжением вот этого самого класса. Российская аристократия теперь работает на Лубянке. Так вот, этот фильм очень важный, ошибка резидента, потому что его главный герой, кстати, его главный герой, которого изображает Жонов, Жонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию и которого, в конце концов, чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот, его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну. И сына забросили в Советский Союз, и там дальше происходит различный сюжет, в котором становится понятно, что вот правильно ему, он переходит на светлую сторону, будем говорить так, да. И становится правильным русским шпионом. И одновременно, то есть, происходит некое воссоединение КГБ и графа Тульева. Вот это, собственно, была основная идея. Ну, а дальше, кстати, уже при Путине ее стали теоретизировать, там вот в работах того же, по-моему, Патрушев об этом писал.
0: Да.
23: И Черкесов об этом писал, что да, КГБ – это новое дворянство.
0: Новое дворянство, да. Вот мы как раз позже в программе будем говорить с Ириной Бараган и Андреем Солдатовым, которые такую книжку и написали под названием
23: «Да».
0: «Новое».
23: Кстати, да.
0: Интересно, это как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете, здесь в Карловом университете, студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую, под названием «Лубянка Pictures». Как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении. То есть это можно сказать, что это как бы первый такой сознательный пиар советской корпорации.
23: Да, пожалуй, да, безусловно. И вот на базе вот этого, и тогда же одновременно был фильм, в тот же самый 68-й год, фильм «Мертвый сезон». Угу. Про благородного русского шпиона, которого играет Дэни Онис, который посылают не для каких-нибудь там секретов, а для того, чтобы наказать эсэсовского преступника, который разрабатывал там смертельный газ.
0: Тоже, смотрите, интересно, как Борис, что практически во всех этих фильмах зло, крайнее, последнее, да, изначальное зло, это всегда нацисты. То есть всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская нацистская генеалогия. Ну, хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданы такие на стиле и достаточно с человеческими чертами. Вот. Но в целом во всей этой плеяде фильмов лубянских, если так можно сказать, хотя там прекрасные режиссеры и актеры, вот, все равно находится какой-то нацистский след. И сейчас фактически Путин это воспроизводит.
23: Да, идея заключается в том, что у всех врагов КГБ, те, с кем они борются, они, если не сами нацисты, то у них есть исторические нацистские корни. Mm-hmm. То есть все, что КГБ противостоит, выросло оттуда. Ну, такой дуализм, я бы сказал.
0: То есть КГБ в данном случае абсолютно заходит создать. Вы знаете, я даже такой факт откопал из этой вот диссертации, как раз, которую наш студент писал. Казаков, да, прекрасный актер, три раза играл Дзержинского, и это было требованием КГБ, чтобы ему позволили затем сыграть в Покровских воротах.
23: Я этого не знал.
0: Да.
23: Я помню его в роли Дзержинского, это я помню, да. Но вот этого я не знал.
0: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно... Слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста.
23: Умного, но здесь, смотрите,
0: умного и гуманного силовика.
23: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик,
0: да.
23: Из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии.
0: Да, вот это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
23: О, да.
0: Это очень интересно. Я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Вот, ну, как классический пример, знаете, мой любимый анекдот из пяти слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор, упор упал. Вот, вот это вот игра. Вот интересно, почему? Это, так сказать, может быть, наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме.
23: Дело в том, что в этом фильме, в самом 17 мгновениях, кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. Абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табакова в роли Шилленберга, это само по себе дико смешно.
0: Ну, в общем, ну когда да, человек... они настолько хороши, они настолько человечны. Человек да, сочувствует,
23: они, как они милые, человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то
0: смехом. Точно, точно, да.
23: И здесь как раз поэтому... Именно вот эта вот двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да? И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
0: Да, они не на абсурде или жизненных ситуаций сделаны. Они тоже абсурдистские, именно. Такие абориутские немножко, да.
23: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
0: Вы знаете, еще один вспомнился, прям, да, как вспомнили анекдот, не могу, может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица, мой тоже, тот самый короткий выстрелил в упор, а это когда Борман спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы еврей?» «Нет, я русский», быстро ответил Штирлиц. «А я немецкий», сказал Борман и улыбнулся.
23: Ну да, да. Мой любимый анекдот – это когда идет заседание вставки Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы, и уходит, и Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает: «Это кто?» А Мюллер ему говорит: «А это русский полковник Исаев». «А чего вы его не арестовали?» «Так он же, все, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Нет смысла никакого».
0: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так сказать, Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
23: Ну, это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может быть,
0: да, они... Но, тем не менее, сюжет, мне кажется, вечно-вечно живой. Ну да. Что ж, Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
23: Спасибо вам.
0: Культуролог Борис Лакшин был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице. Каким образом этот герой завладел сознанием советских, а затем уже и постсоветских людей? Что в нем такого? Что такого в ситуации фильма «17 мгновений весны», что делает его вечно популярным? Рассуждает об этом культуролог и киновед Ян Левченко.
2: Ну, мне представляется, что «17 мгновений весны», а именно миф вокруг этого фильма, это, конечно, порождение более позднего времени, чем то, когда этот фильм, собственно, шел сначала премьерными показами по телевидению в начале 70-х и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться. И культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, «развала СССР», да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе. Развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили. И так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 93-го года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о, так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке. Поэтому «17 мгновений весны» – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярно с 17 мгновений весны, как-то теснейшим образом связано с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостийности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет Советскую войну от остальной Второй мировой.
21: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
3: Добрый день, Сергей.
21: Да. А вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально с представителями спецслужб, вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах, вообще на тему Штирлица, 17 мгновений весны? Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы 2000 года тоже, да. Очень сильно.

0: но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны от западных шпионов, от угрозы, которая исходит с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегалом, я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
1: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год. Это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы, да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства, что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством, которое не смогло сохранить Российскую империю, и новой элитой страны?
0: Ну, в принципе, первый это сформулировал этот термин Патрушев, правда, он не был моим собеседником, но вообще идея такая появилась даже раньше, чем в 2000-е годы, потому что у них все время вообще, начиная со времен Хрущева, у них все время у КГБ и всех, кто им наследовал, появлялось какое-то противоречие в голове, потому что спецслужбы сталинские и революционная спецслужба от ВЧК, НКВД, ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно, и они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что, в принципе, они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы и уже при Ельцине они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и создать, продолжить какую-то поднять то как бы славное прошлое, которое воспевали эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить»,
1: Да.
0: и прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма, и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главное режим защищать, неважно какой, российский главное, российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
1: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеологии Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова-нынешнего. Никиты Михалкова. То есть, есть такие...
0: Абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
1: Да, Сорокин
0: и нравится
1: вспоминается,
0: до
1: вот
0: сих пор.
1: эти дворяне-дворяне-опричники, да, вот это вот новое дворянство опричное, которое вырастает, набрано Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчака, но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм идет, реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
0: Да.

0: Ну вот интересно у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются, например, спаситель детей от голода,
1: Да,
0: человек,
1: беспризорников,
0: который не
1: да.
0: дает железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было, вот Дзержинский уничтожил миллиард врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают, этого как бы, ну, этого как бы нет, потому что... Но это очень лицемерная организация, и, ну, в принципе, вообще как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся, но совершенно другое внешняя вывеска, искусство, оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем в стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, сколько их я зарезал, сколько их перерезал. Нет.
1: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
0: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, ну, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты висели, некоторые не убирали портреты, да, плакаты.
1: Ну, это корпоративное, да, это некое действительно ощущение некой корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
0: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть, но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская, то есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад – это враг, и можно проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было, там православие, защита от гейропы,
1: Да.
0: нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе, этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого достаточно, больше ничего не надо. То есть традиционные ценности, борьба с Западом, защита от врага, теперь уже вполне как бы для них видимого, ощутимого, этого достаточно.
1: Ну что ж, понятно. Ира, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Продолжим через мгновение с Андреем Солдатовым. А пока благодарим нашего гостя Ирину Бураган, журналиста-расследователя. И вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице, о роли сериала «17 мгновений весны» в старом и новом российском сознании. Что новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
2: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да, почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали. Или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха-парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке. Там в том числе можно и, условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс железная воля, плюс некоторый флёр одиночества, который тоже вызывает симпатию. Тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи. Да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей, не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да, но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства. Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф с 17 мгновениями весны Татьяны Леозновой, но это, так сказать, не новость, это давно уже обговорено и рассказано.
1: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
3: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа. Ну, тоже можно интересно иногда справиться. И вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос. Он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
3: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о том, что делал ЧК, там отсутствует.
1: Да.
3: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион, является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава – одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне, это как-то греет душу многим людям.
1: В принципе, Россия сейчас по-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовикам. Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
3: Я думаю, что с этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне, потому что, в общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к временам Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о уже чекистов новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы, да, там было несколько, ну, если не сказать, что хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
1: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает, если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает. Мы... с Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
3: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее, я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят о... Я, скажем так, говорить они могут, но не думают в рамках страны. Они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна. И они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о том,
1: понятно,
3: что они защищают страну.
1: Но
3: не более того.
1: Андрей, а разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли роста удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена. Вот решение по отключению России от интернета. Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности, путь, ну, понятно, хорошо, ФСО, это понятно, но, скажем, та же война в Украине. Разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России?
3: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомств, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ, сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, как идея должна была меняться.
1: Интересно. То есть они не обладают, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, скажем, правом, ну, понятно, что один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса в назначении губернаторов и тому подобных вещей.
3: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не превращается вот в такую прямолинейную систему, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
1: Ну да, то есть в России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
3: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где, там, не знаю, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной группе.
1: Ну да, там традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но у нас тогда с кем, Андрей, просто. А с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР? Что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики и как бы создала свой большой-большой периметр.
3: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, которая, скажем так, традиция биться за власть всерьез. Они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, скажем так, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то, чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле Гертека, который они реализовывали с 1988 года.
1: То есть, ну да, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, да, и, собственно говоря, власть насыщена все больше, и губернаторские корпусы, новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, так скажем, мандата на определение будущего России после Путина.
3: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что, скажем, методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников в ней участвовало. И то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
1: Ну, а на что они будут готовы? Вот, скажем, допустим, ситуацию транзита. Предполагаем, транзит, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут вообще непонятно, да, откуда появится субъектность и какие могут быть участники вот этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
3: Я думаю, что мы должны учитывать, что, скажем так, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, ну, очень многие вещи, скажем так, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядит для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
1: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, гипотетический сценарий Берии. Да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
3: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.
1: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ», был с нами на связи по Zoom. Ну, а от себя в завершении эфира хочу сказать, что сериалу «17 мгновений весны» уже более полувека. Но Россия по-прежнему заколдована разведчиками. Только теперь это не умный взгляд резидента из Берлина, а рыбьи глаза завклубом из Дрездена. Ждем волшебного героя, чтобы снял с России это заклятие. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
5: Каким вам представляется будущее России? будущей России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
6: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
7: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
8: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
2: Известное и неизвестное Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской Библиоросикой выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известное и неизвестное». Мало кого из мемуаристов XX века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы Винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
3: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича. Так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности. В так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожил все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
2: Простите, а какой год она указала?
3: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
2: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
3: Это был безусловный комплекс, потому что... То, даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходасевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва, и уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееве несколько больше, но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберова и Макеев прожили вместе 10 лет. И прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но Тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело журно, и могла это себе представить. Чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга, но со временем стало трудно жить вместе, они разъехались, но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания «Курсива», да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе, а в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, и писала, переделывала на протяжении 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст. Теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет. Но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
2: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
3: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказанным. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
3: Как известно, курсив был издан сначала на английском. И когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое, вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, хорошо ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
2: А эпиграмму можно привести?
3: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. «В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог от Бербера вой». Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберовой жене Бунина, которой, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот и в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Ветли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Вейдли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книги Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, это, вы говоря по-формулистски, от них аллитерация требуется».
4: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
3: Точно сказать я, естественно, не могу, но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходосевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину, и еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной – строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходасевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходасевичем. Насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как это рутинно считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
4: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
3: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джан Джулиет Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходасевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
4: Давайте здесь еще кого-нибудь назовем из третьей волны.
3: Разумеется. Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович. Он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов, он написал об этом в поисках грустного бэби. Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов. Особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Мстислава

0: Минской, ее муж правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны иммиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, а это значит недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», но «Имко-пресс» нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
1: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминания. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в курсиве. Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде мне писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были.

0: ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова, а главное, приняла их на веру и дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах курсива она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над курсивом 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление курсива с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве курсива, хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов курсива как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
1: Я познакомилась с Берберовой... Вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 1989 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации курсива в России. И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав курсивы, появились в 1988 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на две недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро. Решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так, движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила, про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
0: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой, раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер». Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 54-м году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала, и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома, нет места, где он мог бы расслабиться. Думать. Я люблю думать. А вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо, как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказала: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
8: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
9: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
8: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
10: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
11: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
12: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
10: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
13: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
6: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
13: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
14: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что подю ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскою.
15: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской, по праздникам скину Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
6: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
16: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
17: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
18: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
19: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и 264-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это знаменитая манчестерская группа A Certain Ratio. На всей истории этой группы я останавливаться не стану, а послушаю.